0: В Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6.

голова мне, стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь треском. Мое чудовище, моя принцесска, мое сокровище ЮНЕСКО. Как

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта – лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри – уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Эйва.
2: Я из Екатеринбурга.
1: Слушайте мои песни на радио
2: Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.

Едешь по Халтурино? Не халтурь. Слушай радио «Город-ФМ».

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне,

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – Святой Екатерины или жены Петра Первого. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жителей города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

Это в Питере поребрики, а у нас бордюры. И радио «Город ФМ». Y'all got your hoverboards and your fuzzy shoes. What the hell is a Yeezy?

0: Екатеринбурге 9:30.
1: На 107.6.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Одно из устойчивых представлений о рок-н-ролле – стереотипов. Исполнители являются одновременно авторами и музыки, и слов. Если с мелодией так бывает всегда, то с текстом по-разному. И уральский рок – яркая иллюстрация. В группе «Чайф» все стихи, за очень редким исключением, написаны Владимиром Шахриным. В «Агате Кристи» во всех смыслах за слова отвечал Глеб Самойлов, хотя Вадим иногда тоже брал слово. У остальных групп свои постоянные текстовики. У «Трека» известный и не только в мире рока поэт Аркадий Застырец, у «Апрельского марша» и «Насти» Евгений Кормильцев, а стихи его старшего брата Ильи – основа творчества сразу двух легендарных коллективов «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус». Вот каким был первый результат его сотрудничества с «Нау».

«Кто я?» – финальная песня с альбома «Невидимка». Белый стих, который очень понравился группе. Зачитывать должен был Вячеслав Бутусов, но, по его словам, получилось очень нудно. Тогда к микрофону встал клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. Результат налицо. Кстати, говорят, что Кормильцев сочинил этот текст для Урфина Джюса, но многие с этой версией не согласны. А джюсовцы, как мы уже раньше рассказывали, использовали у себя в творчестве некоторые стихи классика Серебряного века Валерия Брюсова. К аналогичным, но зарубежным авторам обращался до знакомства с Ильей и Вячеслав Бутусов, он же основной текстовик Наутилуса до кормильцевского периода.

Вернемся еще на 2 года назад к самому первому официальному альбому. Просто Наутилуса, без Помпилиус, «Переезд». Половина текстов пластинки – стихи 2 венгерских поэтов, в том числе только что приведенная битва с магнатом Эндре Ади, перевод Леонида Мартынова. А вот пронзительную ястребиную свадьбу, русскоязычный вариант Юрия Тарнопольского, через 10 лет исполнил Александр Помтыкин, и она вошла в первый трибют Наутилусу уже «Помпилиус».

0: И опять не обошлось без случая. В 1982 году Вячеслав Бутусов по дороге в Челябинск на автобусной остановке купил двухтомный сборник «Антология венгерской поэзии» и, среди прочих, обнаружил как только что процитированные, так и тот, что до сих пор является у Славы одним из любимых. «Никогда не думал, что обнаружу произведение с таким глубоким смыслом», как заклинание повторяет Бутусов в интервью и в период Свердловского рок-клуба, и в 90-е, и теперь, когда уже поменял не одну группу и проект. Возможно, вы уже догадались, о каком произведении идет речь, и очень скоро мы подтвердим или опровергнем ход ваших мыслей.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте teatr.icpko.rf.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Екатеринбург спортивный с Борисом Оболиным.
1: Повтор программы. Добро пожаловать в Екатеринбург спортивный. Как всегда в это время на город ФМ 107.6 на самом Екатеринбургском радио самый здоровый образ жизни. И у нас не обходится без ярких историй о ярких победах наших спортсменов и спортсменок. Совсем недавно в Турции, в Стамбуле, прошел чемпионат Европы по шахбоксу. Сборная России, выступавшая под национальной символикой с флагом и гимном, заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав рекордное количество наград. 52 золотые, 30 серебряных, 25 бронзовых. Турция, как хозяйка турнира, заняла заслуженное второе командное место. Грузия замкнула тройку призеров и 4 медали в Свердловскую область. Две из них с Екатеринбургом. Бурженкой Анастасии Потаповой, у которой и в классическом шахбоксе, и в шахбокс-фите. В общем, Анастасия у нас уже третий подряд чемпионат мира выигрывает. А все почему? Потому что после победы на втором она пришла в прошлом году на радио «Город ФМ» и обо всем рассказала. И она у нас снова в студии. Настя, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Также Настя в студии, как всегда, с Дашей Семеновой, которая у нас на этом чемпионате Европы не участвовала, но, тем не менее, титулов тоже хватает.
3: Добрый день.
1: И самое главное, что у нас сегодня в студии крестная мама уральского шахбокса. Настоящая мама Анастасии и исполнительный директор Федерации шахбокса Свердловской области Наталья Потапова.
4: Здравствуйте.
1: Наталья, это правильно, что вот мы в прошлый раз, когда с Настей беседовали, мы об этом не говорили, что отправили вы дочь в секцию лыж, а она ошиблась дверью. Так оно все и в результате и получилось.
4: Да, но именно так и было. Она ходила в бассейн, бассейн закрыли на реконструкцию, я зашла в секцию лыж, я сама конькобежка, и подумала, что лыжи — это тоже прекрасный вид спорта.
1: Конькобежка зашла в секцию лыж.
4: Но я записала ее, познакомилась с тренером, с ребятами. Она ездила сама уже в пятом, да, или в шестом классе ты была. Объяснила ей, вот за бассейном рядышком есть вот такой-то корпус, иди туда. Но Настя, когда пришла, сказала, я сходила, мне очень понравилось. Я так порадовалась. А потом оказалось, что она зашла в другой корпус. Она попала на бокс. И я, если честно, не отреагировала особо, подумала, ну, получит пару раз по лицу и уйдет. Она не ушла.
2: Но получила.
1: Получила все-таки. Ну, если бы не получила, не получила бы вот золотые медали.
4: То есть, да, не зря вот она перепутала эти корпуса. Видимо, для чего-то это было сделано.
1: Вот Грибоедовская шел в комнату, попал в другую версии шахбокса образца, кстати, почти спустя 100 лет после того, как «Горе от ума» было написано. Ну, там, конечно, не ровно вековой юбилей, там плюс-минус. Вот. Ну, про Дашу все-таки поговорим. Даша Семенова, победитель чемпионата Свердловской области, призер чемпионата России, вице-призер чемпионата мира прошлого года. И в этом году тоже призер чемпионата России. И что самое важное, если в прошлом году Дарья у нас была как тренер онлайн-школы по шахматам. И, кстати, подготовившая всего за какой-то короткий промежуток чемпиона России, чемпиона мира, то сейчас Дарья Семенова уже основатель онлайн-школы по шахматам. Прям-таки основатель.
3: Да, все верно. У меня недавно пришла идея, почему бы мне самой не открыть свою онлайн-школу. Сейчас потихоньку этим занимаюсь. Тем более, что я еще учусь на IT-направлении, и я могу всем этим заниматься сама. Там, созданием сайта, созданием каких-то соцсетей. Вот, мне это очень нравится, и вот потихонечку, маленькими шажочками начинаю.
1: А сколько у тебя уже маленьких, а может быть, и не маленьких учеников?
3: Пока что я на этапе только рекламы, пиара своей школы. Пока что именно от онлайн-школы еще нет учеников.
1: Сколько тебе нужно минут, чтобы ее нормально пропиарить вот прямо сейчас? У нас, конечно, еще впереди минут 30 с лишним, но вот сейчас мы можем тебе возможность пиара предоставить.
3: Пожалуйста. Да,
1: единственное, что мы сейчас, нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Можете прекрасных всех наших участниц эфира видеть. Я Дарью Семенову вот еще и внимать, как говорится.
3: Онлайн-школа называется «Чесфер». Можете переходить в группу ВКонтакте. У меня есть свой сайт, канал в Телеграме. Вся информация там.
1: Ну, а кто нужен-то? Какие таланты-то? Что нужно-то, чтобы обратиться? Чтобы приняли, чтобы поняли, что вы нам подходите?
3: Принимаем всех, и новичков, и взрослых, и профессионалов. Любой уровень подготовки. Всех подготовим, и шахматистов, и шахбоксеров. Уже вот опыт есть. Настя есть как ученица.
1: Настя ученица?
3: Да, Настя уже...
1: Трехкратная чемпионка мира ученица?
3: Настя уже зовут тренером к себе работать.
1: Так, Настя, а тебе-то чему казалось? Не, ну понятно, что ты еще школьница тогда, как Даша уже на четвертом курсе, но тебе еще в шахбоксе есть чему учиться. Трехкратные чемпионки мира.
2: Ну, всегда надо двигаться дальше. То есть и не останавливаться на месте.
1: Ты в прошлом году в эфире сказал потрясающую фразу о том, что шахбокс, шахматы — это для очкариков. Вот посмотрите. Ты специально очки сейчас надела, чтобы как сама себя потроллить.
2: Ну, ошибка, да, была. Сказав такие...
3: Ошибка молодости.
2: Да, простите все мои слова. Карма меня наказала.
1: Чем? Чем наказала?
2: Ну... В общем, да, все, стало очкариком, шахматистом.
1: Так, может быть, тогда мама, и как мама, или как исполнительный директор скажет, чему еще учиться-то нужно?
4: Нет, вообще, я хочу продолжить эту тему, да, которую мы начали. Я очень рада, что Даша сделала этот шаг. Она большая молодец. Настя занимается у нее, у нас же она занималась раньше в клубе, клуб был закрыт, и мы перешли вот на этот онлайн-формат, потому что, ну, 9 класс, экзамены, тренировки, все совместить сложно, и она занималась в онлайн-школе у Даши, где она раньше в найме работала.
3: Green Chess. Да. Я все, что там работаю, туда тоже
4: вот.
3: Приходите.
4: И меня очень радует тот факт, что, ну, Даша уже зовет Настю тренером, то есть это такой прям, как такая династия, понимаете, получается, то есть уже такое наставничество, да, то есть они уже такие чемпионки, уже преподают сами, уже сами вот это все продвигают и делятся вот этим своим опытом, то есть я очень рада вот за создание, что Даша решилась, и я думаю, что у девочек все получится.
1: Заметьте, сделано уже немало, это при том, что ведь шахбоксу, как официально признанному спорту, вот, по-моему, на данный момент, на май 2026 года, чуть ли не меньше года. Ведь его официально признали только в 25-м.
4: В январе 25-го.
1: Полтора года, хорошо. Угу. Ну и то, как сделано, уже немало.
4: Ну мы же до этого двигались, у нас же и секция была, у нас же все было, то есть шахбокс развивался и до признания Министерства спорта, то есть у нас уже 7 чемпионатов мира прошло, то есть это официально год. Мы аккредитацию скоро получим, то есть мы аккредитовали в Свердловской области нашу федерацию. Сейчас очень активно аккредитовываются другие регионы Российской Федерации, и, конечно, совсем в скором времени мы получим всероссийскую аккредитацию, которая нам уже позволит стать прям настоящим видом спорта, потому что пока некоторые еще скептики относятся к нам не очень серьезно, но еще чуть-чуть мы на финишной прямой, и у нас будет всероссийская аккредитация.
1: Ну, к баскетболу 3-3 тоже очень многие скептически относятся. Тем не менее, Россия на последней Олимпиаде, на которой она участвовала в Токио, все-таки сотворила серебряный дубль. Дважды и женский, и обе команды, мужская и женская, дошли до финала, и там еще могло быть, в принципе, и золото. Так что скептическое отношение к виду спорта такому экзотическому. А посмотрите видео, кто все еще не знает, что такое шахбокс, я просто поясню. В боксерских шлемах и перчатках прямо на ринге участники передвигают шахматные фигуры. Потом встают, и между ними происходит боксерский поединок. Причем вот у вас на сайте есть... Не на сайте, на странице Федерации. ВКонтакте есть ролик, где боксируют-то по полной. То есть вот и Даша,
4: да,
1: и Настя могут подтвердить, что в угол зажмут и
2: не успевают поворачиваться. Нет, поджимаем в угол только мы.
1: Ну пока.
4: На самом деле в шахбоксе бокс намного жестче и сильнее. Потому что если ты проигрываешь в шахматах, у тебя не остается ничего, кроме как... Ну,
2: забивать.
4: Победить на ринге, и тогда там наступает, ну, прям намного жестче. То есть там никто уже не присматривается, никто уже там какие-то там удары не наносит, там сразу все сильно и жестко. То есть, да, такие моменты, конечно, есть.
1: И как в шахматах. И с другой стороны, здесь особенно повезло тому, кто в шахматах играет черными. Иногда это очень важно.
4: Я таких моментов не встречала.
1: Серьезно? То есть это только правило? Что если полностью ничья, то побежать, тот, кто играл черными?
4: Честно, я не помню на своей памяти. Я не знаю, Настя, может, ты
2: но
4: помнишь.
2: Я помню. Это произошло в Москве, да. На чемпионате России тут было такое.
4: Вот. То, что никто не победил, да, и было победу черным.
2: Да, ровно в боксе, ровно в шахматах и отдали победу черным.
1: А как там определяют, кто какими фигурами играет? Тоже вот в руку зажимают?
4: Жеребьевка.
2: Жеребьевка, да.
1: Нет такого в такой руке?
4: Нет, мы современные же.
1: Зато это понятно, в конце концов. Потом всегда можно раскрыть руку, чтобы убедиться, что в ней тоже фигура другого цвета.
4: Но это редкие случаи, на самом деле. Как бы чаще всего это мат, либо победа на ринге.
1: Да, главное, чтобы не было другого мата на ринге. Ваши вопросы, наши уважаемые радиослушатели, приветствуются. Если у вас есть о чем спросить или что сказать, высказать свое мнение по поводу шахбокса, то, пожалуйста, плюс 799-15-15-107-6 работает наш эфирный мессенджер Макс. Кроме того, можно звонить по телефону прямого эфира 227-107-6. Но еще раз напоминаю, видеотрансляция прямо сейчас на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург.РФ. Ну а если вы опоздали, хотите потом еще раз пересмотреть, переслушать, то у нас на странице ВКонтакте и на Рутюб-канале все записи еще и хранятся. В следующей части видео вам особенно понадобится, потому что мы будем говорить о чемпионате Европы и показывать награды. Это стоит того. Ну а сейчас небольшая полезная пауза.
0: Повтор программы.
5: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Сегодня продолжаем говорить о шахбоксе. Наталья Потапова, исполнительный директор областной федерации. Ее дочь и действующая уже трехкратная чемпионка мира Анастасия, а также Дарья Семенова, вице-чемпионка мира, призер чемпионата России, основатель онлайн-школы по шахматам в нашей студии. Сейчас я предлагаю поговорить о чемпионате Европы, который в Турции состоялся. Наталья, для начала расскажите, что там за история с еще одним участником от нашей области.
4: Да, очень хотелось бы поделиться, и может такой позыв родителям, спортсменам, то, что простой рабочий день, мне звонок, звонит женщина с Тюмени и говорит: «Привет большой, Анастасия из Тюмени, ее сыну Коле, то, что вот мой сын, действующий спортсмен по боксу и по шахматам, мы узнали, что есть такой вид спорта, что нам делать?» Я сразу спрашиваю фамилию, имя, сразу смотрю рейтинг спортсмена, понимаю, что это очень хороший спортсмен для 2011 года, уточняю, какие у него там разряды по боксу, она говорит: да, все есть, и у нас на носу был чемпионат России, и я, конечно, ей говорю: Анастасия, везите своего сына к нам, и мы его отвезем на Россию. Она говорит: разве так можно? Вроде как... Я говорю: ну у вас же Тюмень, у вас же нет спортсменов, у вас нет федерации. То есть он единственный, по сути, будет представлять вашу область на чемпионате России. У вас так можно. И она привезла нам своего сына, мы его отвезли в Москву. Он победил всех действующих чемпионов по шахбоксу в своей возрастной весовой категории, даже тех ребят, которые уже ранее становились и чемпионами и на России, и на мире. То есть там уже ребята занимаются тоже не один год. Но у него очень сильные шахматы, то есть у него сейчас рейтинг порядка 2000. И... В общем, он победил всех. Молодец. Мы были безумно рады, счастливы. И возвращаемся, когда... И чемпионат Европы буквально через месяц. им помогает Федерация шахмат и Федерация бокса. То есть мальчика как бы поддержали именно вот его школы, где он занимается. Она говорит, а мы бы могли участвовать? Я говорю, конечно, поехали с нами еще и в Турцию. Ну и все. И, конечно, Коля показал, он выиграл и в шахбоксе, и в шахбокс-фите. У него в фите было много соперников, то есть он неоднократно там в эти шахматы их всех выигрывал.
1: Шахбокс-фит, я поясню, это где боксируешь с грушей, а да, не с реальным
4: да,
1: оппонентом.
4: Да, то есть, ну, шахматная такая история, но, тем не менее, он почему-то на России не стал выступать, подумал, что это вроде как несерьезно. Я говорю, нет, Коль, давай, если мы едем в Турцию, то нам нужны две медали, а не одна. Все, то есть он победил и в шахбоксе, и в шахбокс-фите, и он также с двумя золотыми медалями, и мама плачет от счастья, и я тоже плачу, потому что, ну, не только как директор, да, как мама, как вот то, что мы и Тюмень тут привлекли, и такой результат хороший. В общем, большой привет Тюмени, я очень рада, что мы не только здесь у себя развиваемся, еще и подтягиваем соседей.
1: Так, ну а от того, что дочь трехкратная чемпионка, ну, мира, теперь еще и
4: ну,
1: Европу.
4: Это уже, ну это просто звезда.
1: Это первый титул на Европе-то.
4: Да. Вообще, по шахбоксу это первый чемпионат Европы. То есть чемпионаты мира уже
1: вот
4: были 7.
1: Даже,
4: да.
1: Вот так даже.
4: Чемпионатов мира проходили уже 7 лет, да, они проходят. А по Европе это первый раз в связи вот со всеми этими обстановками нашими. В общем, в Турции просто есть хорошая федерация, которые развиваются тоже в этом направлении. И они хотели вот именно с нашей командой, потому что все равно команда России, она самая многочисленная, самая сильная, самая такая вот яркая.
1: Ну, там же были еще и французы, и чехи, которые к недружественным в последнее время относятся.
4: Ну, на самом деле, у простых спортсменов, вот, ну, у нас этого нет. То есть, как вот мы видим, где там в тяжелой атлетике, да, у нас были какие-то моменты, вот, в новостях я читала, еще где-то там-то этого нет. То есть, все спортсмены абсолютно дружелюбны. То есть мы
1: в теннисе еще, если ну, приходится России и Украине тоже сходиться на корте.
4: Ну, то есть, как бы, да, у нас вот в шахбоксе, что касается Федерации шахбокса России в целом, то есть мы очень дружные ребята, то есть мы общаемся городами. Я рада, что у Насти появились друзья из других городов, что они ее зовут в гости, она их зовет в гости, то есть они так вот общаются. И также и с другими странами. Тут проблемы с языком у нас, конечно, но вот те, кто, ребята, знают хорошо язык, то есть они спокойно общались и с другими странами, там, и с турками, и со всеми, кто был.
1: А поэтому в чем проблемы с языком? Английский только, а там по-английски не совсем общаются.
4: Да, тренировки не дали выучить английский.
1: Онлайн-переводчик, в конце концов, сейчас есть. Даша, почему тебя на чемпионате Европы не было?
3: Я приболела к этому моменту, у меня 3
1: месяца
3: была температура.
1: Только поэтому?
3: Да.
1: А так бы еще и ты была с медалью.
3: Возможно. Очень долго не тренировалась просто. Решила без тренировок уже не ехать.
1: Тренировок по боксу имеется в виду.
3: Да,
1: шахматы-то можно подтянуть.
3: Шахматы можно и болеть, тренироваться.
1: Когда у тебя последняя тренировка по боксу была?
3: Ну, еще до России, то есть это в начале марта.
1: Ничего себе! То есть уже там забыл что такое перчатки,
3: да, перчатки и прочее. Перчатки уже, наверное, пылью покрылись, уже не трогала их столько времени.
1: А ты залезь где-нибудь там на антресолях, или где они хранятся, пыль сдуть необходимо. Настя, ну тогда рассказывай о наградах, тем более вот мы попросили, конечно, семью Потаповых принести медали, но мы как-то не рассчитывали, что прямо все медали окажутся. Вот сейчас специально для тех, кто видеотрансляцию наблюдает, смотреть на крупном плане, демонстрирует Настя свою медаль. Это вот именно золото, да, это именно Турция, это именно Стамбул.
2: Это вот в мае.
1: Слушайте, какая красота, да еще и шахматный конь, и боксерские перчатки на обратной стороне, и
2: да,
1: классический
2: вообще.
1: Вот этот вид стамбульской мечети, минаретов. Прекрасно просто.
3: Очень классических красиво. Шахматах практически никогда таких красивых медалей
4: ну, не Ну, там встретить. Вообще большое спасибо организаторам, ну, принимающей стороне Турции, да. Турнир был организован очень хорошо, то есть всем все понравилось.
1: All-inclusive?
4: Да,
1: все включено.
4: Там был
1: шведский стол.
2: Да, там был
4: отель, то есть там же сразу были и бои, то есть сразу все как-то вот было и там и с трансфером все решено. То есть, ну, у нас уже как бы есть опыт, да, вот этих соревнований, передвижений, организации турниров. То есть здесь, конечно, Турция молодцы, постарались, что мы хотим еще раз туда, на соревнования, потому что они, как организаторы, очень хорошо организовали турнир.
1: Очень хорошо. Это все-таки вот что значит? В первую очередь для спортсмена. Ну, для вас.
4: Расскажи.
1: Вот опять же, есть чем сравнивать. Допустим, в прошлом году вы в Сербии были. Чего там не было, чего было в Турции?
4: Ну, я давай расскажу тогда, как я все-таки сижу дома и смотрю 3 дня трансляцию по телевизору, потому что я же не езжу с ней, она самостоятельно ездит там с командой. И то есть там были проблемы и с трансляцией. Потом там они не укладывались в тайминги, их загнали куда-то в подвал, детей боксируйте там, потому что просто не успевают провести все...
3: Ну, из-за этого мы остались без трансляции.
4: Расскажи, вы же там были.
3: Да, у нас было соревнование по фиту в каком-то отдельном подвальчике. Мы были без трансляции, без всего.
4: Они нам успевали, они просто с таймингом не справляются. Да. Поселили их за 10 километров.
2: Мы не успели на награждение, нас не наградили.
1: Эту историю я вспоминаю, в прошлом году рассказывали.
4: Да, то есть как бы были прям такие жесткие нарушения вот этой организации, что как бы почему вы поселили детей где-то далеко, что им там нужно на каких-то транспортах, такси ездить.
3: Там еще не было, да, транспорта, мы пешком по полю ходили каждый день. Полчаса туда, полчаса обратно.
1: По какому полю? По картофельному?
3: По кукурузному.
1: По кукурузному.
3: Да.
1: В направлении по вдоль кукурузы.
3: Да, да, да.
1: Вы могли по-своему воспринимать название этого фильма. Кстати, Егор Бероев у нас совсем недавно был в студии. Знал бы. Вот, вот.
4: Не, ну да, были недочеты ведущих.
1: А кукурузу не срывали?
3: Кто-то срывал, было.
1: И никто не охранял кукурузу. Сколько фраз сейчас еще прошло.
2: А вот в Турции все было очень удобно по той причине, что мы вот жили в этом отеле, и там же внизу как раз-таки на первом этаже проходили соревнования, то есть там и стоял ринг, и... Все вот было в пешей доступности, то есть ты пошел у себя в номере, там размялся, там подуспокоился перед боем, пошел, спустился, все, боксируешь.
4: Как ну да, то есть трансляция была, то есть я как сидела в Екатеринбурге, смотрела там 3 суток все вот это, то есть мне было очень удобно, потому что обычно там пропадет куда-нибудь трансляция, ты сидишь, о, сейчас же там не знаю, твой ребенок, там еще кто-то, а тут все было хорошо организовано, поэтому... Вот, двигаемся.
1: Плюс 7-9-9-15-15-107-6 нам сообщение пришло от радиослушательницы. В фильме «Виват Гардемарины» был стол-лифт. Вам еще, наверное, такой в Турцию хотелось бы. Чтобы тебя прям за столом выпускали вниз, все, и вот ты уже на соревнованиях. Еще пара медалей вот здесь у нас на столе. Настя хотела тоже про них рассказать, показать, соответственно.
2: Вот эта медаль чемпионата мира в Сербии. Вот это как раз, где мы про кукурузу рассказывали.
1: Ничего, вот. Я тут не вижу кукурузы.
2: Ну, кукурузы тут нету, да.
1: Да.
4: Тоже даже вот я про нее сегодня первый раз слышу.
1: Вот, это мы за это
4: специально. Я этого не знала.
2: Также вот моя любимая медаль — это Сербию.
4: Очень это красивая. Армения.
2: Ой, я из Армении, да.
1: А почему любимая? Потому что красивая?
2: Ну, во-первых, она самая красивая, во-вторых, она как бы самая первая с первого чемпионата мира, и как бы она самая ценная.
1: Это 24-й год,
2: да,
1: получается.
2: Да, это 2024 год. Там тоже все очень хорошо достаточно прошло, мне тоже все очень понравилось.
1: Даш, ну поскольку у тебя медалей с собой нет, давай на словах, есть ли у тебя какие-то вот особенно приятные и памятные награды?
3: Ну, наверное, вот с Сербии тоже медаль, потому что первый чемпионат мира. Есть медалька, тоже одна из самых любимых, с Китая. Мы ездили 7 лет назад на матч с китайской командой. Тоже очень красивая, там иероглифы какие-то. Вот.
1: В Китае сильные именно шахбоксеры, шахматисты и шахматистки-то там какие сильные, мы знаем.
3: Нету китайской команды.
4: Я не помню, да, чтобы было.
2: Но китайской команды шахбоксеров не было.
3: Есть в Индии команда. А вот
4: да, с Индии приезжают каждый год.
1: Есть ли международные заказы на подготовку? А то обратятся к вам, а через какое-то время китайцы, индусы начнут побеждать. А благодаря чему? Благодаря тому, что в Екатеринбурге вот такие кадры в Свердловской
4: области. Я думаю, уже нет, потому что мы уже в шахбоксе, что и на таком уровне. То есть у нас очень хорошо поднялись шахматы. То есть если раньше это были какие-то боксеры, которые учились играть в шахматы, да, вот как Даша рассказывала, сейчас уже очень хороший уровень шахмат. То есть у нас вот в женщинах есть Ольга, да, с Москвы, которая вообще выступает на чемпионате мира по шахматам. То есть, ну, понимаете, да, какой уровень. То есть, ну, вот мальчик 14 лет, у которого рейтинг 2000. То есть, как бы, уровень
2: шахмат...
4: И он там
2: не один, кстати.
4: Да, уровень шахмат очень сильно вырос. И, конечно, мы вот в Турции это также заметили. Там были, скорее всего, боксеры, шахматы. Ну, нам нет равных. То есть мы, конечно, всех выигрывали по шахматам, причем даже спортсмены, которые, казалось бы, у нас в России слабые в шахматах, они там побеждали турков именно за счет шахмат.
1: Ну, Россия победила на чемпионате Европы в Турции всех, и Турция стала второй или первой после России. В том числе, вот еще раз напомню, два золота Анастасии Потаповой. Мы еще обязательно продолжим беседу, но прямо сейчас прервемся на выпуск новостей.
7: Повтор программы.
8: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
9: Город ФМ. На 107,6.
8: Новости на Город ФМ. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров за запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров, и все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере «Макс» по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе «Госуслуги». Услуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
10: О погоде.
8: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург спортивный.
1: Повтор программы.
2: Мы снова в Екатеринбурге спортивном на радио Город ФМ 107.6 и снова говорим о шахбоксе. Еще раз напомню, совсем недавно успешно выступила сборная России на чемпионате Европы в Турции. Первое место в общекомандном зачете. Только золотых медалей 52 и 2 награды высшей пробы у Анастасии Потаповой. Все правильно, она у нас сегодня в студии, как ее мама и исполнительный директор Федерации шахбокса Свердловской области Наталья Потапова, плюс еще Дарья Семенова, призер чемпионата мира прошлого года, призер чемпионата России, основатель онлайн-школы по шахматам. Вообще, Наталья, давайте вот еще к самым, что называется, истокам вернемся, ведь в какой-то степени уместно сказать, что с вас шахбокс и в Свердловской области начался, и на международную арену тоже вышел. Вы первопроходцы.
3: Да, когда она перепутала двери, и все-таки через какое-то время мы поняли, что бокс вошел в нашу жизнь, мне рассказал мой товарищ детства с Челябинска, я сама родом с Челябинска, то, что есть такой вид спорта. И я, конечно, пошла в клуб тогда, в настинг, к тренеру, смотрите, есть вот так, можно совместить. И мне все отказывали. То есть мне тренер по боксу сказал там то, что неинтересно, мне там так сказали, то, что это вообще такое, ничего не это. И я, ну, не теряла надежду, я пошла куда-нибудь еще, кроме наших местных секций. И тогда я попала в приемную Владимира Смирнова. Это у нас в Орджоникидзевском районе. У него в приемной Кристина Якушева. Я тогда пришла к ней на прием и рассказала то, что вот есть новый вид спорта, вот хотим развиваться, а никто не хочет. Я не понимаю, почему никто не хочет развиваться в этом прекрасном виде спорта. Она мне очень помогла. То есть тоже большое спасибо Кристине Якушевой. Она является лидером Орджоникидзевского района женского движения «Единая Россия». Я также состою в женском движении «Единая Россия» в Орджоникидзевском районе. Вчера у нас состоялся форум, где тоже Кристина рассказала о достижениях именно женского движения, насколько это важно и какие женщины, какую важную роль женщины играют вообще в социализации и во всех сферах жизни нашей страны. И тут хотела бы я тоже подсветить то, что даже мы сегодня, да, вот к вам пришли, то есть я как женщина, вот Дарья как девушка, Настя как девочка, да, то есть вот и вроде бы такие не женские виды спорта, но мы развиваем, мы будем работать дальше, мы это дело, ну, для, от себя, как не только как от директора, хотела бы сказать, как, наверное, и от мамы, то есть у меня двое детей, Настя, еще есть младший сын, вот шахбокс это какой-то вот мой третий ребенок, что ли.
2: А сын занимается тоже шахбоксом?
3: Ему приходится.
2: Приходится. А кто больше настаивает, мама или сестра?
3: Не, ну, просто сестра едет на сборы, он едет с ней. Сестра едет на соревнования, иногда он тоже ему приходится выступать. Ну, плюс у меня был шахматный клуб, то есть ему приходилось играть в эти шахматы. Ну, сейчас, в общем, не об этом. То есть шахбокс...
2: Приходится. Ну, у вас там хоть что-то на добровольной основе происходит.
3: Нет, просто хотела сказать, что я очень люблю это направление. И спасибо большое и Кристине, и Единой России. То, что вот дали мне тогда этот импульс, тогда еще в 2023 году. Она даже помогла не только словом и делом, она помогла и материально. У нас тогда первые соревнования были в Казани, когда вот мы собрали команду. Она даже... ну, как спонсорские выделила для Насти. То есть это, конечно, большое спасибо именно вот нашему движению «Единой России».
2: Вот как раз пришел вопрос от радиослушателя Дмитрия. Кто вас финансирует? За чей счет выезжаете на соревнования? 100% ли за свои? Насколько вообще финансово тяжело заниматься шахбоксом?
3: Ну, как в любом виде спорта, конечно, затраты есть. Что самое тяжелое, как у федерации, то есть я скажу, как от федерации, да, сначала, то есть нам, у нас нет своего места, да, почему я и призываю, то что мамы, спортсмены, звоните мне, всегда открыто поедем с вами на соревнования, выступите, попробуйте себя, познакомитесь с нашей командой, это все очень... Ну, у нас хорошая душевная команда, и выступать может каждый. Нам нужен клуб, нам нужны тренера. То есть пока мы этот вопрос не решили. Когда мы открывали секцию, были разные возрастные категории, разные шахматный уровень. Это очень было тяжело совместить и подобрать тренеров, потому что приходят ребята с высоким уровнем. Что касается меня, если там как мамы, да, что нам, как это обходится, я нахожу спонсорство. То есть все равно есть люди, которые помогают. Последняя вот поездка на чемпионат Европы, там спасибо большое, в СМПО «Висма». У них есть свой благотворительный фонд «Эмпатия». То есть я им написала письмо, что вот мы занимаемся, мы хотим, они нам помогли, выделили деньги.
2: И главное, мы можем показать высокий результат, максимальный, на чемпионате мира.
3: Да, да, то есть как бы я нахожу, стараюсь находить, то есть в том году нам федерация там шахмат где-то помогала, еще я находила тоже меценатов, то есть, ну, сложно, то есть вообще за свой счет, то есть, Даша, ты за свой счет, да, ездила, получается, ну, у нас президент федерации, да, также выступает на соревнованиях, то есть тоже все за свой счет. То есть...
2: Кстати, вот я еще у Дарьи хотел поинтересоваться, раз ты основатель онлайн-школы. Понятно, что это в первую очередь как бизнес-проект не осмысляется, но постепенно-то потом и оно тоже может ведь какой-то доход приносить.
1: Ну, конечно, с этой целью и открывала онлайн-школу.
2: И на каком пути, и на каком этапе пути сейчас уже есть какие-то вот именно доходные результаты?
1: Доходных нет, пока только расходные.
2: Да.
1: На рекламу.
2: Пока покрытия нет. Ну, в общем, если что, ты пока успевай как-то прорекламировать. Сколько вообще у тебя сейчас учеников? Вот еще раз напомни.
1: Вне онлайн-школы около 20 учеников. Но это еще вместе с группами.
4: Это еще считай меня.
1: Это всегда.
2: Ты одна целого класса стоишь, а то и школы. Перефразирую.
1: Да.
2: А вообще, вот, Наталья, вы говорили, что обращаются из Тюмени, из Челябинска, из других регионов. А у нас-то здесь, в Екатеринбурге, такие же вот активные
3: родители. Да, конечно, есть.
2: Вот вы в Екатеринбурге находитесь, а почему-то подпитка для других регионов. Я ничего против других не имею.
3: Нет, ну вот с Дашей так же было. Даша просто мне позвонила. Вот я шахматистка, хочу попробовать. Я погнали. Еще есть у нас спортсмены, которые тоже с нами выступали на чемпионате России, да, с нами Данил еще ездил, еще у нас есть с Первоуральска, с Тагила ребята, которые тоже просто позвонили, и, конечно, я человек очень открытый, очень такой люблю взаимодействовать с людьми, то есть я сразу всех говорю, поехали сразу пробовать. Потому что, ну, у нас пока нету, вот куда мы бы могли пригласить, прийти, попробовать. То есть как таковой секции нет. Потому что все равно кому-то 15, кому-то 20, кому-то 30 лет. И получается, у всех уже есть любимые тренера. То есть вот Настя, наверное, ни за что там не бросит своего тренера по боксу. Ну, откроем эту секцию, ну, не пойдет она к другому тренеру.
2: Пару слов, почему тренер любимый и что должен сделать тренер, чтобы его никто никогда не бросил? Вот мнение Анастасии Потаповой.
4: Не знаю. Просто нравится мне мой тренер.
1: Вайбик словили.
2: Спасибо. Что
3: не, причем этот момент такой очень интересный. Настя через что засмущалась. Мы же ходили к нему, вот это место, куда мы перепутали на коленец. Потом я пыталась Настю переводить в другие клубы, да, где вот мы с этим шахбоксом, где вот все. Она вернулась в Калининец, в свою ту же школу и до сих пор тренируется там.
2: Сколько видов спорта Калининец объединял в себе тогда? Каким сейчас объединяет? И вот, оказывается, еще шахбокс в этой спортивной палитре такой довольно-таки яркий. В ближайшее время в Екатеринбурге, в Свердловской области что-то, если не официальное, но хотя бы показательное какое-то. Ведь как, опять же, развивать, рекламировать турнир? Ну так скажите, где вы? Пусть люди придут, посмотрят, а может даже и поучаствуют. Может быть, в режиме открытой доски, открытого ринга.
3: Ну, что касается турниров, так как мы прошли аккредитацию в этом году, то есть первые соревнования в Свердловской области мы планируем на 27-й год, скорее всего, январь-февраль. Что касается открытых мероприятий, то есть мы выступаем на массовых мероприятиях. То есть вот недавно была эстафета, посвященная
2: Дню Победы.
3: Да, то есть мы вот были на этой эстафете, то есть сейчас я подаю заявки на различные массовые мероприятия в городе, чтобы тоже нас показать, о нас рассказать, не знаю, чтобы люди больше узнавали именно нашего города и приходили там, как ехали с нами на соревнования, что ли, потому что соревнования, мы все равно ездим, ближайшие соревнования у нас будут в Санкт-Петербурге в августе, то есть это прекрасный повод посетить не знаю, замечательный город нашей страны, еще и попробовать себя в новом виде спорта. Звоните, пишите.
2: Пока есть возможность передохнуть, насладиться маем, насладиться июлем, августом.
4: У девчонок соревнования.
2: Занятия.
3: Нет, на самом деле, вообще в июне будут сборы у команды шах-бокса в России. Но мы на эти сборы не едем. У Насти экзамены, там у Даши тоже сейчас вот развитие онлайн-школы. А так в целом, то есть у федерации, у них есть летние сборы ежегодные, есть зимние сборы ежегодные. То есть постоянные вот эти выезды. И также есть вот онлайн-школа, где Даша работала для шахбоксеров. Прям, да. То есть там прям шахбоксер открыл вот эту школу именно вот для таких вот людей, кто вот, вот с боксом и шат. То есть там прям отдельная группа у него есть, наше вот этого сообщества. Поэтому звоните, пишите, мы будем рады всем, если вот в нашем городе будет расти количество спортсменов, количество чемпионов, количество победителей первенств. И будем все дружно ездить.
2: Я еще раз напоминаю, что дружно всем можно и нужно посмотреть запись этой программы на странице Город ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Ну, а если поделитесь с друзьями, поставите лайк, то мы особенно будем благодарны. Но еще более будут вам благодарны наши гости, если вы напишите, позвоните и скажете, а мы вот на Город ФМ услышали, а мы вот Город ФМ на странице ВКонтакте посмотрели, возьмите нас. Возьмут. Обязательно возьмут. Если у кого-то возникли такой еще вопрос, а почему вы так мало о шахбоксе, о правилах говорили? А вы вот тоже на страницу Город ФМ ВКонтакте зайдите в поисковике, наберите шахбокс, посмотрите наш прошлогодний эфир, там вот четко все про правила расписано. Когда боксируют, когда в шахматы, можно ли ход конем по голове делать, можно ли ходить лошадью, можно ли совершать памятный бросок фигурками, все это обязательно там есть. Наталья и Анастасия Потаповы. Наталья, исполнительный директор Федерации шахбокса Свердловской области. Анастасия, теперь уже победительница 3 подряд чемпионатов мира, бесчисленное количество, сколько выиграла чемпионатов России, чемпионка Европы, теперь еще победительница 1 чемпионата Европы. И Дарья Семенова, онлайн-школа, подготовила в прошлом году за месяц чемпиона мира и чемпиона России, ну а теперь еще своя, плюс еще и призер чемпионата мира и чемпионата России. Всем вам удачи, всем реализации всех планов и побольше новых талантливых учеников, и нам с вами еще побольше вот таких вот эфиров. В прошлый раз пришли, вернулись с победой, и это работает с другими видами спорта.
3: Спасибо большое.
2: Екатеринбург спортивный прощается с вами, как обычно, ровно на неделю. Через 7 дней в это же время на этой же частоте встречаемся снова. Всем удачи и болейте за наших.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6. Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
5: 18+.
6: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
7: 0+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
9: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: встретились ночью и до утра. Oh, yeah.
1: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
6: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
7: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
8: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
9: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
10: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них 1934 года постройки находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй 1972 года на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В 19 веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: В Екатеринбурге полдень.
2: Город FM на 107.6.

0: История успеха.
1: Повтор программы.
2: Всем большой привет! Вы в эфире «История успеха», передача, в которой мы приглашаем, на наш взгляд, чрезвычайно интересных людей и, значит, мучая их вопросом, как они такими стали, чего они, значит, добились, чем гордятся, а чем, может быть, и не гордятся. Телефон нашего мессенджера Макс, +7 99 15 15 176. Обязательно задавайте свои вопросы, даже если мы что-то в эфире не успеем задать, обязательно потом нашим гостям это все дело адресуем. Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Город FM Екатеринбург». Там масса полезного контента, ну и повторы наших передач. Меня зовут Денис Савин, и сегодня мне компанию составит Ирина Макарова, солистка музыкальной нашей комедии, участница шоу на ТНТ. Еще у меня вот такая приписка. Ирина, привет тебе.
3: Всем привет.
2: Да, Ирина, кстати, у нас была и в утреннем шоу, если мне память не изменяет. Вообще, в принципе, частенько ходит и входит в медиапространство «Город ФМ», и мы за ней следим внимательно, и она, мне кажется, тоже рада сюда приходить.
3: Да, да, конечно.
2: Слушай, ну я не знаю, ты как вообще относишься к слову «успех»?
3: Ну, такое успех, наверное, что-то неуловимое.
2: Это ты уже порассуждать пришел, да?
3: Да. Успех, конечно, приятно всегда для артиста. Это очень важно, признание, успех.
2: Но ты успешный человек, как ты вот считаешь, на сегодняшний день?
3: Да, я считаю, что да.
2: А в чем он у тебя выражается? Ну, вот это вот именно, что тебя там где-то, не знаю, постят, задают какие-то роли. Просто как это измеряется у тебя?
3: Ну, для меня успех — это свобода, проявленность, наверное, говорить и делать то, что мне хочется делать. Это самое главное, как для артиста, для меня.
2: Так, маленькая поправочка тогда. Музыкальная комедия, да, вот наш театр. А там все можно делать, что хочется? У вас же там тоже есть регламент.
3: Да, конечно, конечно. Театр — это одно, и там, допустим, у меня есть какие-то отдельные свои проекты, где я могу что-то... Да, ну театр, да, театр — это, конечно, другое.
2: Там не разгуляешься, мне кажется.
3: Ну, для этого у меня есть свои проекты, свои какие-то отдельные...
2: Ну, давай с тобой с самого начала начнем. Ирина Макарова, которая маленький ребенок, где росла, где появилась на свет, где ты вообще становилась человеком?
3: Я родилась в городе Полевском.
2: Привет всем.
3: Да, да, всем кто привет, нас... Полевской.
2: Кто родом из Полевского, кто там был хотя бы раз в жизни, вам всем отдельно. Вот привет, пожалуйста, получается. Ирина, а как жители Полевского назвать?
3: Полевчане.
2: Все.
3: Полевчанка.
2: Полевчанка?
3: Я истинно полевчанка. Южная часть, родилась в южной части. Все детство провела там. И где-то в 15 лет, да, после 9 класса уехала, поступила в училище музыкальное имени Чайковского на эстрадно-джазовое отделение. Ну и там понеслась, попала в театр.
2: Ну ты так лихо прям сейчас перепрыгнула, но я-то, видишь, всегда пытаюсь найти на атомы, разобрать какие-то причинно-следственные связи и моменты, которые тебя привели вот в сегодняшнюю точку. Вот смотри, когда ты была, не знаю, первое твое воспоминание вообще, оно вот датируется каким временем?
3: Это я вставала, конечно же, на какие-то праздники семейные, вставала на табуреточку, ну и, конечно же, пела. Пела тогда, как помню, у Олега Газманова.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Ту песню даже какую-то, наверное.
3: «Ты маячка, я маяк».
2: Ну, это наша любимая,
3: да,
2: вообще.
3: Конечно, не говорю о букву «Р».
2: А родители у тебя чем занимались? У тебя вообще это вот наследственное, вот это умение петь, быть артистичной, не знаю, вот внимание как-то к себе требовать?
3: Родители не имеют отношения к музыке, но моя тетя, это, получается, сестра моей мамы, она работала в музыкальной школе, так и до сих пор работает.
2: Ты ее винишь в том, что с тобой происходит?
3: Я не знаю, как-то это произошло, я благодарю родителей, которые мне дали свободу, возможность пойти дальше по музыке, потому что на тот момент все говорили, там, иди, становись бухгалтером, экономистом, что там будет с тобой в будущем, непонятно. А как-то родители меня так отпустили, лети, птичка, и спасибо им огромное, что я на своем пути. Это круто.
2: Ну вот спустя года, ты вот когда смотришь назад там в детстве, ты понимала уже, что ты будешь вот с этим жизнь связывать, что вот именно творчество, музыка, пение?
3: Да, абсолютно. Абсолютно. Я понимала, что я хочу быть музыкантом. Также я там начала ходить какие-то дополнительные
2: кружки,
3: да, и там был театр детской эстрадной песни, «Сюрприз», тогда был очень такой, на 5 с плюсом, вот мы ездили, вот это все, движуха.
2: Ну, слушай, это же, ну, это тебя сильно отличало от тех детей, которые этим всем не занимались?
3: Ну, Конечно, наверное. Но я об этом не задумывалась.
2: Ну, нет, мы все не задумывались. Происходит и происходит. Ну, слушай, а вот на бытовом уровне ты каким ребенком была, если честно? Ты там, не знаю, там была хулиганкой, бегала с пацанятами там, значит... Потому что Полевской же.
3: Да, катались на великах, уезжали, падали в крапиву, там, кидались с крыши картошкой, жили в частном доме. Ну, то есть детство было у меня прекрасное.
2: Угу, угу. И вот оно закончилось, да, потом в школе ты, наверное, музыкальную школу ходила.
3: Да, играла
2: в фортепиано. Я имею в виду среднее образовательное, еще была параллельно музыкальная школа.
3: Ну, еще вот дополнительный сюрприз — театр детской эстрадной песни.
2: Не было там перепути никакого? Что...
3: С музыкальной школы иногда были, конечно. Мы главные, нет, мы главнее. Ну, это происходит везде. Как бы, что после школы к нам иди, нет, и ты иди туда, нет, иди туда. Ну, как-то вроде выбирала. Закончила, слава богу, я музыкальную школу, потому что на последнем классе это было уже «я не хочу, я уйду». Но, в общем-то, слава богу, что образование музыкальное.
2: Ну, вот смотри, допустим, нас сейчас слушают люди, которые там вот в начале своего творческого пути, или которые, может быть, знаешь, вы выбрали не так, как ты, ввиду своих там жизненных обстоятельств. Вот они не хотят творчеством заниматься, хотят петь, хотят выступать в нашей театре музыкальной комедии, а сами сейчас как раз вот эти экономисты пресловутые, юристы, вот они нас сейчас слушают. А если бы я тебе задал вопрос, топ-3 вещи, которые тебе помогли этот путь выбрать, ты бы что сказала? Именно вот начало. Вот с детства, да, там, школа, и вот в институте ты уже, получается, уже по профилю училась.
3: Да,
2: да? Вот до института, вот топ-3 вещи. Одну ты сказала, что родители тебе никак не сковывали, да, не говорили, что нет, Ириночка, ты чего, ты не сможешь зарабатывать, мы не хотим, чтобы ты там в переходах стояла. Угу. А ты, может, кстати, стояла, я не знаю, не спрашивал тебя. Да. А еще две, вот, что бы ты еще назвала, что может помочь человеку раскрыться как музыканту уже с самого детства? Что нужно еще делать?
3: Ну, воспитание музыкальное, наверное, слушать. Но опять же, от родителей, конечно, от воспитания многое зависит.
2: А что ты имеешь в виду, зависит от родителей? Что слушать нужно мне? Вот смотри, я папа, вот у меня дочь, 7 лет.
3: Да,
2: что мне делать с ней?
3: Ну, если видишь, что у ребенка есть музыкальные наклонности, что ребенок музыкален, у него есть к этому талант, немедленно, ну, мне кажется, отправлять в какие-то кружки, которые
2: поспособствовать,
3: будут... Поспособствовать? Да, поспособствовать ребенку, чтобы он дальше пошел.
2: А если вот она у меня поет, сочиняет песни, но я вижу, что это... Ну, в смысле, что она не попадает в ноты, давай так мягко скажем.
3: Ну,
2: ты вот про талант просто сказала.
3: Да, да, но это же все решаемо, то есть пойти попробовать, тут попробовать, и там же ребенок сам выберет, что ему нужно. Ну, это же опять на мой взгляд.
2: Не, ты в гостях, да, это твое мнение, поэтому...
3: Прислушиваться к себе, прислушиваться к ребенку, и дать возможность проявиться таланту.
2: Первое, получается, родители должны поддерживать, не сковывать. Второе, родители, если заметили талант, то нужно обязательно этот талант подкрепить какими-то действиями, не знаю, школой, репетитором.
3: Поддержкой.
2: Третье, что еще вот помогло тебе стать той самой Ириной Макаровой?
3: Ох, наверное, любовь.
2: Еда, может, диета какая-то.
3: Любовь к музыке. Потому что, наверное, без музыки я не представляю, что бы я делала.
2: Но она же тоже как-то у тебя появилась, эта любовь. Ну, как просто ты вот любила и любила.
3: Ну, для меня музыка — это все. То есть говорят даже, знаешь, что для тебя, какое твое хобби? Я даже не понимаю, потому что для меня хобби, работа, отдых, музыка. Для меня есть все. То есть для меня музыка — это моя работа и мой отдых.
2: Ага.
3: То, чтобы я прихожу домой, там, ой, выключи музыку. Нет, я могу включить музыку. И то есть мне она не надоедает. Она сопровождает меня всю мою жизнь.
2: Как ты выкручивалась в детстве? Что ты слушала? Это были кассеты, не знаю. Где ты находила? Кем ты вдохновлялась? Газманова мы поняли, ты пела. Газманова ты пела.
3: Это
2: родительский запрос. А что вот ты вот прямо для себя, для души, что тебя мотивировало? Кто говорил тебе, какие исполнители говорили, что это классно быть певцом? Что ты? Мне просто интересно.
3: Я начала слушать джаз. Тогда
2: да появилась. Как вот можно джаз начать слушать?
3: Начала.
2: Ты же ребенок, ну какой
3: начала,
2: джаз?
3: Начала, понимаешь? Мне надо было поступать в училище. Я понимала, что без джаза я не попаду ни в тусовку, не знаю, ничего.
2: А, ну видишь, это расчет получается у тебя.
3: Получается,
2: то есть это
3: что
2: не
3: да,
2: потому, что
3: да,
2: тебе нравилось, ты джаз начала
3: Но я
2: слушать.
3: Начала себя развивать с каких-то других сторон. Я полюбила джаз. Ты понимаешь, у меня был там CD-плеер, мне подарили. Я засыпала с диском Куинси Джонс оркестра. Просто засыпала и слушала, да. И так постепенно я начала что-то понимать, что-то вникать, потом попала здесь, тут сказали послушать это, ну и, в общем, попала как-то в такую струю. Я обожаю джаз, потому что я считаю, что если ты сразу начал с джаза, то дальше любое направление для тебя
2: подвластно,
3: будет...
2: Подвластно, получается.
3: Вообще просто. Ага. Если ты сразу начинаешь каких-то сложных моментов, то дальше уже намного все проще. Так что джаз, я считаю, всему глава.
2: Основа, да, для тебя. Ну, это круто, слушай. Да, джаз, это, конечно, нужно уметь его еще слушать, потому что некоторые обвиняют его в однообразии, но если это много-много всего подряд, и только потом начинаешь там вычленять Никать, какие-то, да, и направления, и всякие вот такие. Но это круто. То есть ты все-таки советуешь вот тем, кто растит музыкантов, да, нагружать джазом.
3: Да. Обязательно.
2: Это будет полезно. Ну, мы с Ириной продолжим разговор. У нас сейчас небольшая пауза. Напоминаю, это «История успеха». У нас в гостях Ирина Макарова, солистка Мускома, участница шоу на ТНТ. Мы, кстати, об этом тоже обязательно поговорим. Не переключайтесь.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: программы.
1: Возвращаемся в студию. История успеха. Меня зовут Денис Савин. Сегодня у меня в гостях здесь потрясающая, харизматичная Ирина Макарова, солистка музыкальной комедии, участница шоу на ТНТ. Вот мы немножко поговорили про базу, которую она получила в детстве. Была хулиганкой такой небольшой, пацанкой, родилась в Полевском, но при этом любила очень музыку, пела Газманова, играла на фортепиано. Кстати, навык не потерял.
2: Нет, нет, конечно. У меня есть в планах еще даже как-то себя поднатаскать по поводу гармонии, фортепиано. Надо заняться.
1: Как выглядит твой творческий угол дома?
2: Это мониторы, компьютер, клавиши.
1: Это любимое место у тебя?
2: Да. Место силы, так сказать.
1: Скрыто от всех остальных? Это, я имею в виду, какая-то коморка?
2: Нет,
1: или просто
2: нет,
1: вот прям...
2: абсолютно все открыто.
1: То есть ты на дому все делал?
2: Там можно потерять очень много времени, но это время, конечно, даст тебе какой-то плодотворный продукт. То есть я сама стараюсь писать музыку, там заниматься. А,
1: ну да, это я знаю, что ты сама стараешься это все делать. Просто тоже же нужно как-то к этому прийти. Потому что есть те, кто предпочитает все-таки, чтобы была какая-то студия, чтобы ты быстро входила вот в этот самый рабочий режим. Не знаю, как вот ты как считаешь, как вообще нужно? Удобнее, чтобы и под рукой все мастерство?
2: На самом деле здорово, конечно, когда ты умеешь все делать сам. Потому что сейчас сложно очень найти людей, с которыми тебе в одну сторону глядеть. Но это время. Угу. То есть, чтобы научиться делать самому, это очень круто, но это, конечно же, время. Я в будущем бы, конечно, хотела все овладеть всеми направлениями этими, студийными записями,
1: продюсированием. Всем процессом, ты имеешь в виду, да?
2: Но это время, который ресурс, который вообще, на самом деле, которого всегда не хватает.
1: Полностью туда нужно, получается,
2: да.
1: Отдаться.
2: Есть у меня друзья, ребята, с которыми я работаю, то есть я там могу накидать какие-то моменты, демки там и уже отдать людям, которые это сделают за 2 часа.
1: Ну да, а да, да, да, да. Я понимаю тебя. Очень сильно понимаю. Все, кто занимается контентом, да, производством контента, они, конечно, хотели бы это все на аутсорс куда-нибудь или еще сдать, но вот приходится иногда и самим это все через себя проводить. Был ли в твоей жизни какой-то концерт живой, который ты посетил, и он тебя, не знаю, там немножко перевернул сознание? Может быть, это еще было до того, как ты вот пошла по серьезной уже профессии заниматься? Может, какую-нибудь Мадонну посетила?
2: Да, ездили мы в Олимпийский на Бейонс и Леди Гагу ездили. Как сейчас помню, билеты стоили 1500 рублей.
1: Что? Сейчас такие цены. Не, ну слушай, тогда-то это тоже было, извини меня.
2: Представляешь, я помню.
1: На 500 рублей жить можно было.
2: Олимпийский, конечно, сидели мы очень далеко, но ощущения были невероятные.
1: Впечатлило тебя?
2: Да, конечно.
1: Нужно ли начинающему артисту посещать концерт?
2: Обязательно. Такие? Вдохновляться, смотреть, как люди работают. Это обмен энергетический. Но меня, допустим, это вдохновляет. Ну, найти то, что с тебя вдохновляет, на самом деле. Потому что можешь сходить на концерт и сказать, окей. Ну, не знаю. Но на самом деле, даже если я иду на какой-то концерт, я все равно из этого вынесу какой-то результат для себя положительный.
1: Подсмотришь.
2: То есть, да, я что-нибудь найду. То есть я стараюсь над этим работать, там, не то чтобы быть токсичным человеком, сказать фу-фу-фу, как бы мне не понравилось.
1: Ну, слушай, критиковать мы все критикуем.
2: Да, а найти положительное в том, что...
1: Ну да, это надо еще суметь.
2: Это как бы постоянная работа над собой. Вот, там, не знаю, профессия артиста — это постоянная работа над собой и познание себя.
1: Студенческие годы. Как ты себя ощущала? Что это были за годы?
2: Да, были веселые, прекрасные годы.
1: Тусовались,
2: гуляли, пели. Тусовка у нас прекрасная была в училище Чайковского.
1: А как вот у музыканта твоего плана выглядит студенческий год именно в плане развития профессии? То есть, ну вот, я опять же по себе сужу, да, вот моя студенческая жизнь, я там КВНом, да, занимался. Но КВН потом в конце концов выиграл. Ну, я имею в виду, что он победил вот образовательный процесс. Мне потом, после того, как КВН закончился, пришлось вот, ну, какие-то вещи догонять, потому что я там буквально 4-й курс пропустил, 5-й курс пропустил. А у тебя, понятно, что по профилю был.
2: Да.
1: Но приходилось ли тебе куда-то выступать, я не знаю, куда-то уезжать, какие-то гастроли делать, с собой заниматься, там, своей карьерой отдельной, соло? Вот я вот про это спрашиваю.
2: С театром, когда я попала в театр, да, у меня все равно шел как параллельно процесс студенческий мой, образовательный. И мы уезжали часто на гастроли, когда у меня была сессия, когда мне нужно было сдавать экзамен.
1: И как с этим быть?
2: Ты знаешь, всегда можно найти, договориться, я считаю, подойти, как бы пригласить на спектакль. И люди шли всегда на контакт, потому что понимали, что я по профессии. И, то есть никто, так сказать, не запарывал меня. И спасибо огромное. Были, конечно, там какие-то казусы. Ну, всегда можно договориться.
1: Как ты попала в театр музыкальной комедии?
2: На втором курсе училища проходил кастинг. Тогда Дмитрий Вячеславович Белов, московский режиссер, приезжал к нам в Екатеринбург, в театр музыкальной комедии, и проводил кастинг на спектакль «Фигаро». «Женитьба Фигаро» был тогда спектакль. Я, будучи там, мне сколько было, 17-18 лет, прошла этот кастинг и попала в театр музыкальной комедии. Для меня вот это было такая, знаешь, как сразу, хочешь плавать, научиться, сразу ныряй. И как-то меня так это погрузило.
1: А ты переживала это, ну, или тебе легко далось?
2: Ну, конечно,
1: вот
2: переживала.
1: Вот сам кастинг, сам кастинг.
2: Конечно, переживала. Конечно, переживала.
1: Как себя поддерживала, что помогало справиться?
2: Ну, компания была, все равно все были свои, как-то так. Ну, не знаю, как-то так все было сумбурно, неосознанно как-то. Вот так все, такой поток. Но было классно. То есть такие эмоции пережить.
1: А тебе там адресовали вопрос, я вот тебе, твои фанаты, я вот сейчас его как раз сюда вот подвяжу, учитывая, как ты ответила. А, ты вот из Полевского приехала в Екатеринбург и жила здесь. Ты же не ездила? Или какое-то время ездила, а потом здесь жила, в студенческие годы?
2: У меня еще была американская мечта. Я еще уезжала, жила в какое-то время в Америке.
1: Work and travel?
2: Да,
1: work and travel. Ну, это гоняла. Мы все, наше поколение, съездила, да, гоняли, поработала. Да. Ну, это подожди, это ты тоже расскажешь. Нет, я имею в виду, смотри, ты в Полевском жила, каждый день сюда ездила, в Екатеринбург?
2: Но...
1: Или ты сюда переехала?
2: Я переехала.
1: И вот смотри, когда вот этот момент, кастинг наступил в театр музыкальной комедии, ты же, получается, в отрыве от близких жила здесь?
2: Да.
1: А как ты вот с этим справлялась?
2: Ну, не знаю, мы созванивались все время. Я ездила каждые выходные к родителям.
1: Не в отрыве, то есть, был?
2: Ну, как бы, да, не скажу, что это было особенно.
1: Это я про то, что, знаешь, бывает, что рассказывают нам историю такую, якобы местным жителям Екатеринбурга проще вот с этим всем делом, сдавать там экзамены, брать там основные роли, потому что у тебя близкие рядом. Тебя могут поддержать, там, подбодрить, не знаю, как-то подсказать. Приезжим-то в этом плане же тяжелее получается. Или ты считаешь наоборот, потому что есть и те, кто считает, что наоборот, круто, даже если ты живешь в Екатеринбурге, ребенка не сюда отдавать в училище музыкальное, а отправить-то в Питер, в Москву,
2: в
1: Казань.
2: Кстати, да, есть тоже вот, какая-то истина.
1: Как
2: потому что, мне кажется, они более расслабленные, кто местные, они как бы, да, как бы уже понятно.
1: Ну, типа я, как можешь бы, да, недооценивать.
2: Да, можешь, как бы я и так, как бы, мне помогут, и вроде все это знаю. Может быть, в этом плане, конечно, чуть расслаблен человек. А когда приезжают в какой-то другой город, более собирается, по максимуму выдает то, что он может.
1: Да.
2: Может быть, в этом есть какая-то истина.
1: Ну, и ты, и что ты думаешь по этому поводу? Тебе помогло это или не помогло, что ты в итоге не в Екатеринбурге родилась?
2: На самом деле, я такой прям трудягой, как себе помню. Все курсы я училась, занималась, старалась. Потому что я сначала поступила на платное. И мне, чтобы перейти на бесплатное, надо было хорошо все сдать. Я со второго курса перешла на бесплатное. То есть как бы я реально трудилась для того, чтобы что-то...
1: Пахала,
2: да,
1: как говорят.
2: Да, сейчас вернуть что-то.
1: Первая роль, в итоге ты кем была?
2: Это была Фаншетта из мюзикла «Фигаро».
1: Ну, это большой пласт был у тебя, роль какая была?
2: Она была небольшая роль, но для меня тогда это уже был все равно такой большой опыт выйти на сцену Академического музыкального театра.
1: Нашего, да?
2: Да, вообще не имея театрального образования, выйти просто как бы в большом таком проекте московского режиссера. Это было круто. И потом уже там дальше уже началось. Вроде нас взяли в штат театр. Ну и вот до сих пор я работаю в Театре музыкальной комедии.
1: Сколько лет уже?
2: Благодарю его, очень и люблю.
1: Работаешь уже? Трудишься. Да ты можешь, мы все равно никак не будем проверять.
2: 18, наверное.
1: Ну, серьезно, серьезно.
2: Ну, вообще сложится стаж мой театральный где-то тогда.
1: Ну, вот расскажи заодно про свой опыт на про ТНТ-шный проект. Что это за проект был, да, и что там, как там все вышло в итоге?
2: Я поняла, что ездить по кастингам и кому-то что-то доказывать, ну, я, может быть, уже вышла из этого возраста и...
1: Переросла.
2: Как бы это непростой опыт ходить и доказывать. Нет, я хорошая, я могу вот так и вот так. Я пришла к тому, что надо просто делать то, что ты любишь, ничего не ожидать, ну и получать удовольствие от процесса. Ну и что, что кому-то доказывать? И я случайно смотрела телевизор.
1: Как у нас у всех это случается?
2: Как это вообще происходит, да. Я люблю, на самом деле, очень люблю канал ТНТ. Может, я там олдскул, который сейчас вообще говорит, кто смотрит телевизор? Я смотрю телевизор.
1: Не, ну отрицать, что у них есть какие-то рейтинговые крутые проекты, это тоже, ну, не нужно, потому что смотрят...
2: Конечно, телевизор это
1: в тайне смотрят там.
2: Не, мы не смотрим. Ну как ты смотришь? Ну все равно что-то там где-то мелькнуло. И, в общем, увидела там кастинг «Интуиция на ТНТ».
1: «Интуиция».
2: Да, музыкальная интуиция на ТНТ заполнить. Я тут же беру, как бы, да, попробую. Мне сразу пишут редакторы, приезжайте, там все хорошо, там вот тогда-то, тогда-то договорим. Очень классная команда, с которыми приятно общаться, то есть без всяких лишних, извини, понтов. Люди открытые, творческие.
1: А там в чем смысл был передачи? То есть ты приезжала и должна что делать была?
2: Два дня съемок было. Стоим просто. Мне сделали отличное резюме, что я вот артистка.
1: Угу.
2: И меня должны были угадать, пою ли я.
1: Тебя нужно было угадать.
2: У меня все было явно. То есть я была красива, там платье нарядное. Артистка театра. Играет там от «Мама курицы» до «Лайза Минелли». Ну, это, то есть, понятно было, что я пою, но мне пришлось долго очень простоять, потому что подумали, что это подвох. Ну, типа, наоборот, такое, что
1: понял.
2: Тут все так явно, что, наверное, что-то какой-то обман тут. И я на каблуках простояла часа три, наверное. Но в итоге, слава богу, меня в последний там момент уже выбрали, и мне удалось спеть. Подобрали хорошо и песни, и обговорили мы все. То есть я очень благодарю команду ТНТ.
1: На своем любимом телеканале ты спела.
2: Да, да, проявить себя, выйти на федеральный
1: канал. Что спела?
2: Макс Фадеев, «Мы вдвоем».
1: Сама выбирала эту песню?
2: Ну, на самом деле, дали они мне выбор, но я довольна.
1: Список.
2: Выбором, да, список песен. Я довольна, потому что...
1: Ну, мы можем сказать радиослушателям, да, если вам интересно, Ирина Макарова, «Музыкальная интуиция». Послушайте, песня,
2: да,
1: наверное,
2: выпуск.
1: Есть.
2: Шестой выпуск.
1: Что было дальше? Что случилось дальше? Ирина нам расскажет после блока новостей. Послушаем, что там в мире происходит. Мы на Город ФМ держим вас в курсе. Вот, вы продолжаете задавать вопросы, ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.
0: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
0: Город ФМ.
4: На 107.6.
3: Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях – 541 случай, на водопроводных сетях – 385, на электрических – 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических – 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере «Макс» по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе госуслуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
3: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Ирина Макарова, солистка театра музыкальной комедии Екатеринбурга, участница шоу на ТНТ, про который мы сейчас и говорим. Вот я пристал к Ирине с вопросом, что она в Москву не сорвалась, не уехала. Вот она объясняет, что город, скажем так, надо полюбить, принять, и надо, чтобы город тебя полюбил и принял. Но, тем не менее, она поучаствовала на ТНТ в шоу «Музыкальная интуиция». Вот, спела там. И что было дальше, расскажи нам.
2: Ну, хороший контент, дополнительные появились какие-то звонки по работе, подписчики в соцсетях.
1: Как в театре музыкальной комедии отреагировали?
2: Положительно. То есть сказали спасибо, я упомянула театр. Вот, сказали, молодец. Ну и вот отправили к вам сюда.
1: А было такое, что ты... Ну, есть у тебя в жизни человек, который, ты знаешь, тебе всегда скажет правду, и ты вот у него всегда интересуешься. Ну, как было, честно, скажи. Есть такой у тебя?
2: Да.
1: И что этот человек тебе сказал после выступления? Все супер?
2: Все, да, все круто. Ну, ты знаешь, я как-то сама чувствую. Мне даже порой вот это лукавство там от кого-то, что да все было нормально. Я знаю сама, как я могу, и как бы мне даже порой спрашивать никого. Если ты уже кого-то спрашиваешь, ты уже не уверен.
1: Ага. Ну, иногда мы хотим подбодриться немножко.
2: Есть же, а что за подбодриться, если ты уверен уже, как бы кайфанул, ты никого не будешь спрашивать.
1: А тогда тебе скажут пафосное.
2: Лучше никого, на самом деле, не спрашивать. Блин, быть уверенным в себе и топить. За свое дело.
1: Ну, на сегодняшний день импакт от выступления на ТНТ, он уже подстерся. Причем многие...
2: Подстерся очень быстро.
1: Да, потому что многие, мне кажется, переоценивают нынешнее телевидение, учитывая, что у нас блогинг активный появился, и на многих агрегаторах и социальных площадках ты можешь даже быть более успешным, чем вот эти все через тернии к звездам на телеканал. И говорят, что действительно быстро все это дело выгорает. То есть там какое-то время у тебя тоже был шлейф, да, ну из вот, звонков.
2: Да. Это к вопросу про успех. То есть насколько это все неуловимо и краткотечно, быстротечно, что...
1: Вроде выступил.
2: Вроде, да, вот это прошло. И все, то есть чего-то ждать и расстраиваться. Поэтому люди там потом страдают от депрессии, артисты.
1: А ты?
2: Я-то ожидал, что я там стану великим. Я очень много уже этих кастингов и всего прошла. И я просто поблагодарила. И, ну, я готова идти дальше. Я готова идти там на... дальнейшие свершения, победы.
1: А как ты внутренне справляешься с отказами? Ну, все равно это бьет по самолюбию всегда. Ты всегда, мне кажется, любой творческий человек будет
2: больно,
1: задаваться вопросом, почему я? Почему я же хорошо все сделала?
2: Еще знаешь, какой азарт бывает, начинает играть? Нет, я все-таки там что-то кому-то докажу. Бывает и такое. Ну, вообще, это очень, конечно, так бьет по...
1: Ну, как ты с этим справляешься? Есть у тебя какие-то, я не знаю, советы вот молодым, начинающим еще артистам?
2: Ну, там, песню-то написать, или, не знаю, что-то... Вылить надо куда-то, есть... это, понимаешь, энергию.
1: Ага, то есть ты не прошел кастинг, и надо обязательно пойти
2: эту мысль
1: куда-то...
2: что-то, да, куда-то выплеснуть. Не знаю, кто-то спортом занимается, я тоже люблю там тренироваться или еще. Себя начинаешь больше любить, то так, надо что-то сделать, чтобы больше полюбить себя. Так, что мне не нравится? Вот это так. И начинаешь как чуть-чуть прорабатывать. Как... Ну, вот это, опять же, я про себя.
1: Самое...
2: Для себя становиться лучшей версией, так сказать.
1: Да, где-то я слышал в каком-то фильме. Лучшая версия себя. Слушай, самое вот для тебя важное, не знаю, знаковое, понятно, что ты можешь сказать вообще, что все 18-20 лет, 18 лет, да, мы с тобой выяснили, в театре музыкальной комедии, но есть ли какое-то, не знаю, выступление, роль, которую ты считаешь, что, ну, она много чего там перевернула, дала тебе... Важная, в общем, роль.
2: Да.
1: Какая?
2: У меня есть любимый. Вообще не могу, конечно, так сказать. Любимый, нелюбимый, лучший.
1: Они все любимые.
2: Все, я все.
1: Но
2: люблю,
1: есть,
2: самые какие-то.
1: Всегда мои... есть, что выпячивает немножко.
2: Спектакль «Оттепель». Для меня это прям большой опыт. Дал мне этот спектакль. Хорошая роль.
1: Чем он отличается вот от всех остальных?
2: Ну, это больше, даже можно как моноспектакль, там очень много таких.
1: Все да. На тебе было завязано.
2: Да, ну, конечно же, и музыканты, и ребята. Ну, больше именно вот моего участия в этом спектакле про артистов, которые эмигрировали в Америку, их запрещали. Ну, вообще, такая очень щекотливая тема.
1: А ты еще и в Америке побывала?
2: Ну да, там много таких совпадений,
1: перипетий.
2: Которые, да, мне есть что сказать, когда выходишь и ты чувствуешь, и тебе есть что сказать.
1: Ага.
2: Приходите, так что к нам в театр. Мой любимый спектакль «Оттепель».
1: Ага, во, кстати говоря, уже и приглашение получили. А по поводу семьи и ближайшего окружения, тут тоже два разных мнения слышу вот от тех, кто, значит, работает в театре музыкальной комедии. Одни говорят, что семья отягощает, что нужно вот построить карьеру и потом уже рожать. Другие говорят, что нет, надо семью заводить пораньше, как минимум иметь там человека близкого тебе, да, твою вторую половинку. Ты к кому, к какому лагерю относишься?
2: Все индивидуально, все почувствовал. Вот как чувствуешь, так и делай.
1: То есть тут не нужно тут ничего планировать.
2: Ничего себе строить. Как на самом деле, как ты настроил себя?
1: Но ты же видишь, как некоторые загоняются по этому поводу. Что некоторые почему-то... Ну, нет, почему-то говорю. Это, наверное, ввиду каких-то, знаешь, таких естественных процессов нашей жизни, что ты такая думаешь, мне вот трицон, а я не рожала. И там еще родители давят.
2: Ну, это все социум, да, который тебя...
1: Ну, он же
2: как
1: есть.
2: Как раз никого, вот, про то, что никого не слушай. Делай то, что ты хочешь. Жизнь одна. Хочешь семью сейчас, делай сейчас. Ну, никогда тебе ничего не помеха, если у тебя есть свой путь.
1: А если ты расстраиваешься, что нет семьи? Ты ее хочешь?
2: А ты не расстраивайся.
1: А как ты так вот говоришь? А как себя, вот, не знаю, выводить?
2: Если хочешь, делай.
1: Давай так я спрошу. По-другому тогда. Давай уйдем отражать.
2: Давай.
1: Смотри, вот у тебя были моменты... когда ты переживал депрессию?
2: Конечно.
1: Что ты делала? Кто тебя оттуда вытаскивал?
2: Только сама. Сама.
1: Опять написание песен?
2: Ну, непростой был период, как раз про семью, про разочарование.
1: Угу.
2: Все какие-то у меня сломались мои идеалы. Рухнул мир.
1: Это сейчас история о предательстве, да?
2: Да, рухнул
1: ты можешь подробности не рассказывать, но то есть тебя даже не творческая стезя, да, больше подкосила, а именно вот
2: да,
1: в отношениях.
2: Да, именно в
1: отношениях. Вот поэтому человек. Некоторые, видно, и говорят, что не нужно себя ни с кем связывать до поры до времени. Тоже
2: зато это дает такой накал как бы внутренний, да, ты же душа твоя, которая должна... Ну, ты же опять должна. Но для артиста мы как оголенный провод. И вот эти все переживания мы можем перенести в творчество. Как это, мы люди, мы должны ощущать, чувствовать. Но если мы ничего не чувствуем, ну кто мы тогда? Мы транслируем эти эмоции. Кого-то найдем, кому-то мы поможем своими переживаниями. Если мы это все транслируем, да, мы можем это сделать. Свои переживания вылить и помочь кому-то своим переживаниям. И тут тебе уже становится легче от того, что ты кому-то помог своими же переживаниями. Ну, то есть такой момент.
1: Да, я понимаю тебя.
2: Угу.
1: А скажи мне, вот если мы берем твой день обычный в театре музыкальной комедии с выступлением, да, все, вот возьмем весь процесс, там, репетиции, да, бывает, может, вы просто так заезжаете туда. А что тебе больше всего еще нравится? Что тебе доставляет удовольствие? Вот помимо выступления. Выступление — это 100%, мы ради этого живем. Нам нравится, наверное, когда аплодируют, да, люди принимают, это все понятно. А вот из пребывания еще в этом, на этом Олимпе, что тебе еще доставляет удовольствие?
2: Я выхожу, когда на сцену, я забываю абсолютно обо всем. То есть даже если я больная, выхожу на сцену, я выхожу уже здоровая. То есть настолько это как моя медитация.
1: Когда уже ученые вами займутся? Когда они уже какую-то сыворотку сделают?
2: Сходил на курс психотерапии. Просто отработал спектакль, вышел и уже... А что было-то? Были какие-то проблемы? Да и вроде все хорошо.
1: То есть срезает мгновенно, как только ты на сцене.
2: То есть ты раз и переключаешься. То есть наша, наверное, суперсила артистов — умение включаться в процесс.
1: Но потом ты возвращаешься.
2: Но потом человек переключаешься, и уже другой. Ну, то есть ты уже не можешь быть тем же. Понимаешь?
1: Понял.
2: И это такой большой плюс — умение включаться в процесс. То есть ты раз погружаешься, и все, уходит. Все, что было, было, уже давно было, и ты здесь и сейчас.
1: А ты встречала тех, кто не мог включиться? То есть вот такой рубильник делает. То есть человек талантливый, но вот не получалось. Ну, знаешь, когда переносишь действительно и болезни, и переживания,
2: да, на
1: сцену.
2: Да,
1: были такие,
2: бывает,
1: люди?
2: Бывает. Всякое бывает.
1: Потому что у нас здесь только лучшие из лучших сидят. Я не видел других-то пока историй.
2: Ну, это тоже к этому же надо прийти, наверное. Ты же как бы к этому приходишь. Что, о, ничего себе, там, мне стало легче. А что я сделал для этого? И ты анализируешь. А, я просто включился.
1: Ну, есть такое. А еще вот в плане процесса, да, ты вот сказала, что нравится, да, включая, что ты выходишь на сцену, обо всем об этом забываешь. Может быть, я не знаю, может, тебе нравится там в столовую ходить местную. Может, тебе нравится примерка платьев. Может, тебе достать. Но есть же еще какие-то моменты, понимаешь?
2: Мне нравится, конечно, на столовой самая вкусная каша, которая раньше стоила 10 копеек. На самом деле, это правда. Сейчас,
1: Нет, это уже... Ирина не первая, кто нам рассказывает. Мы там не верили некоторым, но оказалось, что действительно так, да.
2: Да здорово. Оркестр, саундчек, когда ты приходишь, встречаешься с музыкантами, с ребятами, с коллективом.
1: А место есть у тебя любимое в театре?
2: Нет, сцена, наверное. Сцена.
1: Ну, то, ради чего, в принципе... Да.
2: Ну, мне нравится, когда вот заходишь на саундчек перед зрителем, да, еще зал не открыт, и вот этот пустой зал, а ты чекаешь, он пока пустой, а потом ты выходишь, он полный.
1: Угу.
2: Ну, вот это вот какое-то ощущение.
1: Ты чувствуешь, кто в зале сидит?
2: Да, бывают разные люди.
1: Я просто, можно тебе скажу? Я тебе пожалуюсь даже, да? То есть я вот долгое время считал, что я неформатный такой чувак в этом плане, что театр музыкальной комедии, я еще не дорос до нее. То есть не то, что она мне не нравится, а просто я еще пока не дорос. И каждый раз, когда прихожу, я вижу огромное количество бабушек, ну, людей старшего, в общем, возраста прям такое. И, ну, один раз я оказался на... Театр в городе, кажется, называется,
2: да,
1: что-то такое.
2: Да,
1: где люди были все мои. Я увидел, что, так оказывается, в мускомедию-то да, ходят молодежь. Да. Ну, как, я уже не молодежь тоже, да, под 40 лет. И вы вот чувствуете вот эту энергию, что вот возраст вы ощущаете? Или возраст стирается, и это не главное?
2: Ну, конечно. Ну, на самом деле, в театре музыкальной комедии много очень проектов, спектаклей, и каждый зритель найдет для себя то, что ему нравится. Ну, просто, конечно, понять, куда ты идешь, для чего ты идешь, и чего ты хочешь от этого. Понимаете, если ты хочешь погрузиться там в советские времена, ты идешь туда, там, если хочешь современное, более идешь на это. То есть все равно анализировать, куда ты хочешь попасть.
1: А у тебя есть, что тебе больше нравится? Жанр?
2: Ну, джаз я люблю, я уже об этом сказала. Да.
1: Я имею в виду эпохи, да. Ты все равно же в театре играешь, и ты разные спектакли. Оттепель это у нас какое время вообще?
2: 70-е.
1: 70-е. Да, у тебя есть любимое 70-е. Время вот из этого? Что, я не знаю, вот тоже платье, аксессуары, макияж, и ты вот такая, мне больше всего нравится, там, не знаю, Нью-Йорк,
2: ну,
1: там,
2: вот
1: 20-х годов.
2: В чем могу сказать? Я все равно же добавляю себя. И опять же, вот это оттепель, да, у нас, и там джазовые обработки. Я, опять же, себя привношу джаз, как джазовую певицу. Ну, хотя есть совпадение, все равно там люди тоже любили джаз, это была такая
1: да.
2: эпоха. То есть связан вот этот джаз, может, ниточка моя индивидуальная, моя изюминка, которая меня ведет через все проекты. Да, наверное. Да.
1: Ну, так и оставим.
2: Так и оставим. Можете вырезать.
1: Финальный вопрос. Финальный. Ирин, что дальше?
2: А дальше?
1: Не, ну что дальше? Вот смотри, ты сегодня находишься в этой точке. Что, ждать от тебя сольного выступления, олимпийский, будем собирать?
2: Я бы с удовольствием. Это на самом деле моя мечта.
1: Квартирник, не знаю, какой-нибудь.
2: Если я об этом скажу, то она только сбудется. Конечно, я хочу собирать стадионы. Конечно, я хочу собирать большие Карнеги-холлы.
1: Вот реалистичное в ближайшее время. Где тебя можно увидеть и насладиться?
2: Завтра, 13 мая и 14 мая состоится спектакль «Время не ждет».
1: Всех приглашаем.
2: Всех приглашаю. Театр музыкальной комедии «Музыка Чаев». В обработке наши оркестры, наши прекрасные голоса, наших артистов, энергия. Театр музыкальной комедии. 13-14 мая.
1: Ну, вот такой вот у нас разговор с Ириной состоялся. Я не знаю, получилось ли нам рассказать, в чем ее секрет. Как так получается, что вот она сейчас находится в центре нашего внимания. Ирин, тебе большое спасибо.
2: Спасибо.
1: Хотел тебе пожелать успехов, но я смотрю, такая позитивная, прикольная. Я тебе, наверное, просто счастья какого-то пожелаю, локального. Ну, и чтобы были всегда близкие люди, которые тебя поддерживали. Без них мы... Ну, кто мы такие? Мы никто. Да, все. Спасибо. Увидимся на спектаклях Ирин Макаровой, которая у нас представляла театр музыкальной комедии, участница шоу на ТНТ, да и просто талантливая и классная девчонка. Дальше много классной музыки, не переключайтесь. Всем пока.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года — отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

0: Boy, I'ma get ya, I'ma get ya real good, and I betcha.
1: В Екатеринбурге час дня.
2: Город FM на 107.6.
1: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Как вы относитесь к рок-музыке? И знаете ли вы какие-то свердловские группы? Что вы слушаете?
4: Нет, не знаю.
5: Мы, знаете, надоели с этим рок-музыком. Никакого ни спокоя, ни порядка нет, знаете. Все только трясутся без конца. И потом, знаете что, самый внешний вид ужасный. Вот в наше бы время, вы знаете, к такому парню ни одна бы девушка не подошла.
4: Рок-музыки вообще отрицательно. Я предпочитаю диск.
6: О, слушаем. Мы можем даже включить, что слушаем.
7: Пожалуйста.
6: Корнелюка слушаем. В основном Deep Purple слушаем, старенькие слушаем.
8: Ну, я Лис слушаю, Арию.
9: Наутилус, Помпилиус.
10: Классическую музыку.
11: Наутилус.
12: Наутилус, Помпилиус. Знаменитость. Агата Кристи.
13: Чайф.

0: В очередной раз приводим фрагменты из замечательного фильма Кирилла Котельникова «Сон в красном тереме». В наши дни такой опрос состоялся бы в интернете, там же искали бы и нашли музыку, песни, новинки, информацию о группах, плейлист по интересам. 40 лет назад, в канун открытия Свердловского рок-клуба, все делали сами. Первый и бессменный президент организации Николай Грахов ездил по городам и весям. Смотрел, слушал, анализировал ситуацию, рассказывал о себе. Доводилось слышать в ответ: «А, с Урала? Это у вас там трек и Урфин Джус?» На что тут же возражал: «Подождите, но у нас есть еще молодые группы, Наутилус Помпилиус, Чайф». «Да, молодые, а где их услышать?» Вот для этого, в том числе, и нужен был рок-клуб. Как он создавался, вспоминает лидер Чайфа Владимир Шахрин.
1: И Коля Грахов туда несет документы, где мы как раз собирались, вот подписались, что действительно есть там первые, условно говоря, 20 групп. И мы в подтверждение, что мы есть, что мы не мертвые души, мы все на улице стоим вот на этой улочке.
0: Еще раз, для понимания. Рок-клуб. Это означает, что твои тексты одобрены, можно выступать и записываться. Рок-клуб. Можно гастролировать и не играть подпольно. Рок-клуб тебя прикроет, подстрахует в нештатной ситуации. Рок-клуб означает дверь, куда власть не ломилась, а стучалась. Впрочем, она не особо и ломилась. Но и не помогала. Дала помещение и скажи спасибо. А вот аппаратуру, оборудование для концертов, будьте любезны, ищите сами. Николай Грахов и искал. За свои деньги, под свою ответственность. Один раз во время выступления сгорел очень дорогой прибор. Музыканты скинулись, все, и возместили владельцам ущерб. Впрочем, едины все были и по интересам, вспоминает Владимир Шахрин.
1: Каждый день происходили такие вещи, каждый день были встречи с такими людьми, которых я раньше не знал. То ты встречаешься там с писателем, то ты встречаешься там с кинорежиссером, то ты встречаешься, ну пусть они молодые, пусть они никому не известны, но это именно так.
0: Этими кинорежиссерами были в том числе Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко, писателями Андрей Матвеев и Аркадий Застырец. Но были и другие люди. Рок-клуб с другой стороны. Своеобразная ярмарка, предоставление товара лицом. Грахов понимал, что только на хозрасчете долго не протянуть. И если благодаря вот этому официальному положению советских лет у коллективов появятся свои руководители и покровители, готовые взять на себя организацию студийной и концертной работы, это тоже считалось успехом.
2: Организационно мы очень многие вещи правильно делали. Маркетинг. Вот маркетингом мы занимались. Мы связались со всеми потенциальными, где группы могли поехать выступать. Мы на все фестивали приглашали. Журналистов всех вывозили. И все с удовольствием ездили. Почему? Потому что мы как хорошо принимали, устраивали хороший банкет. Это было важно всегда.
3: Ладно,

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу 18 века. В первой половине 19 века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.

0: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

0: Удачи сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город ФМ».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами.
1: Весна на Город FM. New truck, big

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107,6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Добрый вечер. Это программа «В центре внимания» в эфире радиостанции «Город-ФМ». Сегодня поговорим про мошенничество. И не просто про мошенничество, а поговорим с человеком, который в этом разбирается, у которого работа связана с этим самым мошенничеством. У нас в гостях Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу. Татьяна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Рад вас снова видеть в нашей студии. Насколько я понимаю, есть определенные изменения в поведении мошенников. А об этом мы сегодня и поговорим. Некоторые истории раскроем. Поэтому присоединяйтесь к нам. 99-15-15-176. С удовольствием ваши вопросы почитаем. Татьяна ответит в меру, соответственно, своих компетенций. Татьяна, что вообще с мошенниками происходит? Ощущение, что мы действительно живем в новой эре, что надо следить за всеми, включая родственников, близких, друзей, и даже за собой немножко нужно следить, и быть максимально осторожным, потому что мошенники не дремлют, у них и старые технологии адаптируются, и новые какие-то вещи появляются. И что самое интересное, они с тех самых возрастных людей потихоньку переходят и на молодежь, и на, собственно, нас, там, я не знаю, там, 30-40-летних людей. Что вообще происходит с мошенниками, вот на ваш взгляд?
3: Вы знаете, к сожалению, у мошенников все хорошо. У обычных граждан не все хорошо в связи с тем, что мошенники, они не только не угашают своей деятельности, но и набирают обороты. Профилактика, она велась, ведется, будет вестись. Мы со своей стороны делаем все, что можно. Но социальный интеллект мошенников, их способность застать человека врасплох, использовать слабые места и каким-то образом внедриться в доверие граждан, она зачастую бывает околосовершенной, так что люди, они, общаясь с мошенниками, не допускают мысли, что общаются с людьми, которые просто хотят их обобрать, обокрасть, и в этом вся проблема. То есть здесь дело даже не в схемах, не в возрасте, не в социальном положении, не в осведомленности людей, поскольку большинство людей, которые становятся нашими клиентами, они очень хорошо осведомлены на самом деле, и много раз инструктажи, какие-то лекции слышали, либо по радио что-то, либо по телевизору. Здесь вопрос в том, что человек, он не ожидал подвоха именно в этом каком-то моменте. И вот в этом моменте его просто поймали. Позволю привести себе, да, конечно, пару примеров. Конечно. Например, большинство людей так или иначе посещают поликлиники. Да? Поликлиники, казалось бы, совершенно обычная ситуация, диспансеризация или плановый прием, или еще что-то. Медицинские учреждения тоже у нас всякие там проводят свои вроде акции, еще там предлагают сдать анализы. И вот вам, например, звонят и говорят, предлагаем вам пройти какой-нибудь тестирование, сдать комплекс анализов или еще что-то. Плановую диспансеризацию готовы? Готовы. Ну вот мы вас записали, вы только когда вам позвонят назначить время, вы как бы подтвердите кодом. Все, человек называет четырехзначный код, который ему приходит. Ему ведь даже в голову не приходит, что поликлиника и мошенники, это как-то может быть между собой связано, да, что-то. А мы никакая не поликлиника, да, мы хотим ваши деньги взять. И человек называет четырехзначный код, это не поликлиника, понятно. Через 5 минут ему перезванивают и говорят, вам звонили мошенники, вы назвали код, у вас взломали госуслуги, а госуслуги, обращаю внимание, никто не взламывал. Тут главный момент человека фокус перевести на то, что у него в опасности находятся его персональные данные и денежные средства. И все. И дальше по уже налаженной схеме идет обработка человека с тем, что вы в своих госуслугах создали доверенность, ну, вы не вы, но с помощью вашей унифицированной вот этой подписи электронной. И теперь с помощью этой доверенности люди получают кредиты, которые на запрещенные в Российской Федерации благотворительные фонды в известном государстве уходят и так далее. Человека таким образом вводят в транс. Человек после этого готов уже совершить любые действия, чтобы реабилитировать себя. А начиналось с чего? Начиналось с того, чтобы в поликлинике просто сдать анализы. Такая же история. Это домофонные ключи. Поменять домофонные ключи, пожалуйста.
2: То есть бытовые какие-то вещи.
3: Бытовые, совершенно бытовые, которые не связаны. Это вам звонят с управляющей компании. А это никакая не управляющая компания. Назовите четырехзначный код, мы перезаключили договор на домофонные компании. Вам нужно перевыпустить ключ. Вы будете заказывать комплект ключей? Да, я буду заказывать комплект ключей. Тогда вам, когда позвонит мастер, вы там назовите ему четырехзначный код. И та же самая ситуация. Доставка цветов перед женскими, особенно праздниками. Женщины особенно вдохновлены, возбуждены перед праздниками. У них,
2: фокус сместился.
3: Уровень критического мышления снижен в такие моменты, они в ожидании сюрпризов, подарков. И вам доставочка цветов. Назовите, пожалуйста, курьеру код. Все, назвали код, все, и понеслось то же самое, с той же скоростью. У вас взломали госуслуги, и дальше все. Обращаю внимание, то, что вы назвали четырехзначный код, еще не означает, что у вас взломали госуслуги. Будьте бдительны. Ну, а дальше уже идет обычная рассылка Центробанк, Росфинмониторинг, ФСБ и так далее, где вас подписывают на то, чтобы вы никому ничего не сообщали, а просто шли, получали денежные средства как можно больше, переводили их на безопасный счет. Причем, если разобраться, логической связи во всем этом как таковой нет. Но вы это все делаете, и в конечном итоге осознаете в конце концов, когда уже денег нет никаких, ни своих, ни кредитных, что вас обманули. Может, немножко как бы долгое, но вот прямо схема такая.
2: Я чувствую, наболела.
3: Наболела, потому что люди уже боятся управляющих компаний, поликлиник, курьеров, доставки, СДЭКа. Боятся всех, включая родственников,
2: друзей. Так может, лучше бояться все-таки, чем деньги отдавать или нет?
3: Вы знаете, лучше не бояться, а лучше усвоить некоторые моменты, что, не нужно терять критического взгляда на все происходящее. И, не надо никому называть никакие коды. Вот не надо называть никому никакие коды. Коды называть никому не надо. Вот надо просто запомнить это правило. Никому. Почему? Потому что это крючок. Не то, чтобы вы открыли фактически дверь для того, чтобы кто-то зашел и взял ваши деньги. Но вы открыли таким образом
2: лазейку
3: в свое сознание и в свою сферу, где вы боитесь за что-то. То есть вы думаете, ведь я же назвал, а вдруг правда что-то будет. Поэтому в таких случаях лучше не идти на поводу тех, кто вам что-то пишет, отправляет, если вы понимаете, что какая-то опасность может быть, и вам это не дает покоя, пройдите до ближайшего отдела полиции и напишите заявление.
2: То есть вот так, сразу в полицию.
3: Да.
2: Но мне понравилось, как вы сказали, околосовершенное поведение мошенников. То есть они настолько отточили мастерство, что достаточно вот немножко попасть в вашу жизнь, чтобы проникнуть в нее дальше.
3: Да, да. Это вот прям, знаете, пример приведу, как лисичка со скалочкой. Я говорю, вот лягу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку на печку, а дальше, больше.
2: Даже из топора.
3: И понимаете, и вот все вроде бы немножко, только приоткрыл дверь, а там уже нога в двери поставлена, и уже дверь эту в свое сознание закрыть очень сложно. И все, и лисичка уже и на печке, уже и в доме, а вот хозяин дома уже где-то на улице. Думаю, те, кто знает сказку про лисичку.
2: Да даже не знает, аналогия, я думаю, понятна.
3: Что только стоит чуть-чуть приоткрыть дверцу, как мошенники уже начинают хозяйничать.
2: Вот так и надо, мне кажется, проводить профилактику. Прийти и вот так вот минут 15 понятно объяснять, что происходит вообще.
3: Вы знаете, что происходит? Происходит то, что происходило всегда. Запугивание, изоляция, обман, ускорение и, пожалуй, какие-то санкции, которые обещают человеку наложить на него в случае, если он не будет выполнять указания мошенников. Все по одной и той же схеме. Все по одной и той же схеме. И здесь важно просто понимать. Только почувствовали какое-то давление, какое-то ускорение, какую-то агрессию, еще что-то в этом роде. Все, кладете трубку.
2: Прервемся на минутку полезной информации, затем продолжим.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
4: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
5: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: В центре внимания продолжается на 107.6. Сегодня мы говорим достаточно экспрессивно про мошенничество. Точнее, не мы говорим, а говорит наша гостья Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления МВД России по Екатеринбургу. Татьяна, добрый вечер еще раз. А я напомню, что у нас работает мессенджер 99-15-15-107.6. Татьяна, как раз-таки 15 минут, такой небольшой монолог был, профилактика в нашем эфире, но я думаю, что доходчиво достаточно. Насколько я понимаю, мошенники действительно оттачивают мастерство, хотя в их поведении нет ничего нового, да, это все какие-то старые вот эти схемы, но, однако, стоит обращать внимание на то, что вы делаете. Коды – это теперь тоже наше постоянное, да, из нас выпрашивают какие-то коды, которые являются таким своеобразным крючком, на который мы подсаживаемся и потом отдаем всю информацию, за которой следуют и средства, соответственно, да?
3: Еще один момент хочу вот, по поводу кодов, буквально два слова. Смотрите, как когда мы привыкли к тому, что у нас в разных, на разных ресурсах, в разных организациях просят коды подтверждения. Но обратите внимание, что когда нам приходит даже из банка коды подтверждения, там прямо акцент делается на том, что не сообщайте даже сотруднику банка. То есть да, вообще никому не сообщайте. Так вот, вообще никому означает вообще никому.
2: Никаких родственников.
3: Никому, это значит вообще вот только вы и код. Больше ничего, никому. Вот, поэтому, когда вам просят, там, назовите там четырехзначный код подтверждения, никому.
2: Ну, честно признаемся, есть такая частая практика, когда мы, допустим, там, муж, жене в каком-нибудь мессенджере пересылает код и считает, что этот код защищен. Тоже аккуратнее надо быть.
3: Ну, да. Я хочу напомнить, что у нас 21 век, у нас есть Иван Иванович или Ильич, кто как называет, да, искусственный интеллект, который способен генерировать голос похожий, подменные номера и так далее. Поэтому пока вы не убедились в том, что именно этот человек, не просто прослушав голосовое сообщение, а путем прямо взаимодействия с этим человеком, пока вы не убедились, не нужно никому ничего отправлять. Пожалуйста.
2: Но многие же считают, что использование того же самого Ивана Ивановича, как вы говорите, это достаточно сложная манипуляция. И, допустим, к нам, обычным жителям Екатеринбурга, она неприменима, потому что никто не будет париться по поводу нас там и нашего там условного миллиона рублей. Тоже неправда.
3: Ну, конечно, неправда. Вот у меня, допустим, есть коллега бывшая, мне от нее приходит сообщение, в котором весьма похожим на ее голос голосом говорится: срочно нужно оплатить кредит, я в банке. Можешь мне скинуть 20 тысяч, вечером верну. У нас не такие отношения, чтобы она у меня деньги занимала, поэтому я звоню ей, не дозваниваюсь, естественно, у меня есть номер ее родственников, я звоню им, и мне, значит, и супруга ее говорит: Лена, рядом ее взломали. Ага. Вот Не про миллион идет речь, речь идет про 20 тысяч. А если с Телеграм сделать рассылку всем абонентам, которые есть у тебя в списке.
2: То есть он собирает
3: какую-то сумму. И все там, пускай даже не все, каждый там восьмой скинет тебе по 20, кому-то, мошеннику, да, по 20 тысяч.
2: Я бы даже 20 тысяч я бы не скинул просто так. Я бы обязательно провел расследование. Но где-то и у меня есть слабые места, наверное, я так
3: наверняка,
2: понимаю.
3: Наверняка, наверняка. Да. Стоит только поискать.
2: Давайте пока не будем. Но в целом, насколько я понимаю, выручка у мошенников серьезная. И она растет.
3: Вообще, по статистике, за первый квартал 2026 года по нашему региону, только официальная, да, статистика, это порядка 1 300 000. Миллиарда.
2: Миллиард рублей.
3: Это сумма с 9 нулями, да. Больше миллиарда, да. Это выше.
2: Мы отдали это мошенникам.
3: Это наши с вами сограждане отдали мошенникам. Те, кто с нами вместе работает, в соседях живет, еще что-то. И никто не сказал, что от этого застрахованы мы. Поэтому вот в этом и необходимо проявлять бдительность, понимая, что это не пожилые люди, это не люди, которые имеют 3 класса образования, это не люди, которые ничего в жизни ничем не интересуются. Это такие же люди, которые работают на интеллектуальных часто работах, которые зарабатывают хорошие деньги, которые ценят деньги, которые заработали, считают их, но при этом к ним смогли найти подход, пролезть в дверь, которую они приоткрыли.
2: Я помню про ту ногу. Да.
3: Да.
2: Но как мошенники находят ту самую лазейку все-таки? Это же ведь индивидуальный вопрос или нет?
3: Ну, знаете, учитывая, что люди у нас интересуются разным, мошенники тоже интересуются разным. Вот у нас такой яркий пример. Ну, не то чтобы яркий, но один из примеров. Человек от своего друга узнает о том, что друг планирует купить хорошую машину через интернет-сайт. Не кто-то в интернете, то есть он не сам там нашел, никогда не слышал, не видел, все. Друг общается, он через друга нашел данную информацию.
2: То есть такое сарафанное радио, да?
3: Сарафанное радио, да. Мы же привыкли доверять, да?
2: Безусловно.
3: Если мне сказал тот, кому я доверяю, значит, я доверяю тому, с кем он общается и сотрудничает.
2: Ну, определенный уровень доверия.
3: И человек говорит, я тоже хотел бы приобрести автомобиль без пробега по России. Ну, не буду объяснять автомобилистам, почему именно без пробега по России.
2: Всем... Они поймут, да.
3: Да, это понятно. Вот. И человеку предлагают за стоимость, сопоставимую с той стоимостью, которая реально за данный автомобиль есть, пригнать автомобиль из одной из азиатских стран и доставить до одного из наших областных городов. Но нужно, когда уже там все в процессе, взаимодействие налажено, переписка, стабильное общение, стабильно, все хорошо. Но нужно перевести денежные средства 2 платежами. Никаких подозрений не вызывает, потому что интернет-ресурс существует. Не со вчерашнего дня. Друг общался. Ну, то есть какой-то свидетель третий. Все. Человек перечисляет денежные средства, ему до самого последнего момента рассказывают, что да, отгружен, да, на корабле, да, приплыл, да, растаможен.
2: Еще и бумагами, да, наверное, сопровождают.
3: Все это как-то там подтверждается. Человек спокоен, потому что он же общается с адекватным человеком, он же видит, а главное, он общается со специалистом, который в этом понимает, ориентируется, дает советы. Все.
2: То есть, с той стороны, компетентный был человек,
3: компетентный,
2: да?
3: Человек, безусловно. Кто же, некомпетентного человека сразу можно выкупить и сказать, чтобы он отошел в сторону, скажем так. Вот. И все, и в конечном итоге не оказывается, о чем это говорит, о том, что человек не погнался за дешевизной, он не пытался как-то выиграть.
2: Но это же явный признак, да, когда слишком дешево.
3: Когда слишком дешево, да, это настораживает, да, то есть по крайней мере, должно насторожить. Уж настораживает или нет, это субъективно. Но мы считаем, что при должном, внимательном рассмотрении должно было бы насторожить. Вот. Здесь не об этом речь. То есть здесь цена примерно понятная. Не сказать, что она приятная, как говорят, но она такая вот как бы сопоставимая. И вот человек потерял вот эту сумму денег.
2: А какую?
3: Ну, 1 600 000.
2: 1 600 000. То есть вот два платежа на эту сумму и ушли.
3: Да, два платежа вот на эту сумму. И это пренеприятная ситуация, которая необратимая для него. То есть все, что ему посоветовали, это как бы, ну... Что?
2: Ну и, насколько я понимаю, работайте. Все эти истории, когда деньги уже ушли, но их практически назад не провернуть, да?
3: Вы знаете, если кого-то можно найти и наказать, то вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги тратятся в тот же день. Ну, как тратятся? Они уходят, ну, утекают, это понятно, да. Переводятся на другие счета.
2: И это делается достаточно
3: быстро.
2: И это быстро.
3: Делается, ну, в течение суток это делается, как
2: так
3: правило.
2: И, так
3: да.
2: Или иначе.
3: То есть бывают случаи, когда задерживают, вот те как раз случаи, когда передача денежных средств через... лиц через курьеров. Но в этих случаях бывает, когда человека задержали, и он не успел перевести денежные средства, и удается потерпевшему сразу вернуть денежные
2: Интересно,
3: средства.
2: Интересно, как часто это может
3: ну,
2: произойти?
3: Не часто, но знаете, проблема в чем? Проблема в том, что, как правило, это многоэпизодный
2: характер носит,
3: да. То есть у него не один потерпевший, а, например, у него 5 их, да, а деньги-то последнего. То есть все рассчитывают, все считают, что его же взяли с деньгами, значит, денежные средства мне должны вернуть. Но это же денежные средства последнего, то есть их не поделят на
2: Такая
3: всех.
2: Такая пирамида, наоборот, финансовая.
3: Да, то есть эти денежные средства вернут тому, у кого он их взял. А если ты вернул, и если поймали человека, который у тебя эти денежные средства забрал, то в основном то, на что ты можешь рассчитывать, это то, что будет через уголовное наказание восстановлена социальная справедливость, и судом удовлетворен иск по возмещению причиненного материального ущерба. А когда этот иск будет, вернее, когда сумма, указанная в иске, будет возмещена, этим товарищам. Этого никто не знает.
2: Годы могут.
3: И будет ли она возмещена на самом деле.
2: Ну, вообще, вот эта история про автомобиль, она показательная. Это же больное место для
3: это
2: многих.
3: Больное
2: для
3: место,
2: автомобилистов,
3: да,
2: в частности,
3: потому что,
2: нынче. Да.
3: Да, потому что все нуждаются в хорошем транспортном средстве.
2: За недорого желательно.
3: Желательно. Но здесь я еще раз повторюсь, что здесь не шла речь прямо вообще о какой-то низкой стоимости. Здесь речь шла просто об автомобиле без пробега по России. За свою цену, но без пробега по России.
2: А как долго такая ситуация происходит? То есть, допустим, с самого начала и до конца, когда он передал деньги, сколько прошло времени?
3: Ну, на самом деле, время передачи денежных средств, оно было непродолжительное. Где-то, может быть, в течение месяца. Там, подбор автомобиля, то, другое, пятое, десятое, расчет стоимости. А вот уже дальше идет доставка. То есть, когда человека кормят завтраками.
2: А это-то зачем делается? То есть, ну, чтобы он сразу не пошел в полицию,
3: как?
2: Чтобы...
3: Создать у человека уверенность в том, что он получит таки свой
2: Для чего
3: продукт.
2: Это мошенникам, я не очень понимаю.
3: Ну, это какое-то время для
2: Игра
3: того,
2: такая.
3: Чтобы можно было каким-то образом распорядиться денежными средствами.
2: Уже так если, уверенно
3: да,
2: распорядиться.
3: Либо если фактически был оплачен автомобиль, распорядиться автомобилем. Вот конкретно...
2: то есть человек оплатил, и еще несколько месяцев был в иллюзии.
3: И он еще, да, еще пару месяцев, он находился, полтора-два месяца находился в иллюзии того, о том, что денежные средства, автомобиль должен вот-вот прийти. То есть мы же понимаем, что из-за рубежа это всегда не быстро. Там приехал, растаможился, на складе постоял.
2: И эта история вот местная, да, насколько я понимаю?
3: Ну, мы же живем в Свердловской области, в Уральском регионе. Мы поэтому рассказываем про то, что относится к нам. Вот, это относится к нам, да. Это, вот, это один из многих случаев. Но просто о чем я хочу, к чему я хочу призвать? Хочу призвать. Делайте приобретения на каких-то проверенных ресурсах.
2: Но ему же тоже казалось, что он проверенный, наверное, нет?
3: Ну, возможно. Но вот я разговаривала с автомобилистами, со своими знакомыми, которые занимаются. Они сказали, что они не пересекались с данным сайтом. Может быть, потому что пользуются старыми проверенными, зачем как бы добра добра не ищу, да? Вот, поэтому, ну, лучше какие-то проверенные площадки по продаже автомобилей или каких-то других товаров, пожалуйста.
2: Хорошо, прервемся. У нас новости, 3 минуты в эфире, и затем вернемся в студию.
1: Повтор программы.
0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
6: На 107.6. Новости на Город ФМ.
7: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений не устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях – 541 случай, на водопроводных сетях – 385, на электрических – 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере Макс по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе Госуслуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
6: О погоде.
7: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Это программа «В центре внимания». Говорим сегодня про мошенничество. Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи и интернет-технологий Следственного управления МВД России по Екатеринбургу. И мы тут за полчаса достаточно экспрессивно, точнее, Татьяна экспрессивно рассказала нам о том, с чем она работает. А мошенники не дремлют, и мошенники оттачивают мастерство. Совершенство практически достигли они в своем вопросе, когда они потихонечку проникают в нашу жизнь, мы отдаем им деньги. А случай про автомобиль прекрасен, хотел бы я сказать, если бы не было так печально. Но в целом, мы же еще, помимо того, что какие-то коды рассылаем мошенникам, даже не задумываясь, мы очень часто верим тому, что нам звонит Росфинмониторинг, Центробанк, прокуратура и так далее, но на самом деле этого не может происходить в реальности.
2: Мы об этом вот каждый раз говорим. В прошлый раз об этом говорили, и повторение мать учения. Вот хочу сказать, Центробанк не звонит физическим лицам, не звонит ни при каких условиях. Центробанк работает с крупными корпорациями, там, с чем-то.
1: Мы ему не интересны.
2: Ему физические лица не то, что не интересны. Центробанк хорошая организация, но физические лица – это не его компетенция, и он не звонит, не пишет, тем более никакую рассылку, никаких специалистов не закрепляет, ничего подобного нет. Хочу буквально два слова сказать. У меня у коллеги такой был случай, я о нем как-то уже рассказывала. Когда пришла потерпевшая и дает показания, и когда ей позвонили и сказали, что это из Центробанка, она говорит: а вы знаете, Центробанк, он не звонит физическим лицам.
1: То есть она знала.
2: Вот мы про это и говорим, что способность проникнуть в сознание. И ей псевдоцентробанковский работник говорит: да, на самом деле мы физическим лицам не звоним, но у вас исключительный случай, поэтому мы вам позвонили. И человек, он купился на то, что у него исключительный случай. Конечно, когда у человека происходит какое-то негативное событие, для него это событие исключительное, оно важнее, чем у всех остальных. Но Центробанк ни в какие ваши исключительные события, как физических лиц, внедряться не будет. Звонить не будет, никакие письма рассылать не будет. То же самое относится к службе Росфинмониторинга. Росфинмониторинг никогда никому ничего не рассылает. Если происходит блокирование ваших каких-то подозрительных операций и счетов, по которым эти операции были, это происходит через службы безопасности банковских организаций, в которых открыты ваши счета. Это не делается с самой организацией Росфинмониторинг, с шапкой которых присылаются письма нашим потерпевшим. Нет, Росфинмониторинг этим не занимается. Тем более, если сравнить все вот эти вот письма от ФСБ по закрепленным сотрудникам, не знаю, где в ФСБ столько взять сотрудников, чтобы на всех потерпевших хватило. Росфинмониторинг, Центробанк и все-все-все, они все по одному шаблону выполнены, одним шрифтом, там, чуть ли не с одинаковыми подписями, с одинаковыми электронными печатями, но просто в момент стресса на это никто не обращает внимания. И поэтому человек думает: вот мне один звоночек, это Центробанк, второй звоночек, Росфинмониторинг, третий, тут мне уже человека закрепили, и более того, мне прислали письмо, в котором сделали ссылки на какие-то статьи Уголовного кодекса, актуальные в связи с сегодняшней ситуацией в стране, и я могу оказаться на другой стороне, я имею реальную угрозу оказаться в застенках каких-то пенитенциарных учреждений, то бишь исправительных колоний, СИЗО и так далее. И у человека все внутри сжимается, и он согласен выполнить любое поручение какого-нибудь мошенника, который под аватаркой МВД РФ или ФСБ РФ прислал ему свои требования, выполненные часто с ошибками, с орфографическими, пунктуальными.
1: Серьезно?
2: И пунктуационными, прошу прощения, и другими. И человеку, у него критическое мышление снижено до такой степени, что он не готов обращать на это внимание. Его интересует только суть. А суть такая: вам необходимо срочно, чтобы не оказаться в черном списке, пойти и отдать все деньги нам. И даются, предоставляются какие-то номера счетов, открытых на физические лица, не на организацию, не на счет какого-нибудь там Центробанка, там, а на какого-нибудь Алексея Владимировича П. Или там Матлюбу Кадибергановну.
1: А это сложно открыть счет на какую-нибудь организацию, чтобы не вызывать подозрений?
2: Вы знаете, нет, ну, я имела в виду именно счет банка, там, ну то да, есть какой-то, который вот существует в общем доступе, там, еще что-то. А вот просто на физических лиц, которые...
1: И это тоже маркер серьезный.
2: Которые, это очень серьезный маркер, да, и это прямо вот все, видите, какой-то там непонятный ФИО. Все.
1: Хотя бы деньги, здесь тормозните.
2: Деньги не отдаем. Все, хотя бы на последнем этапе тормозните, не отдавайте ваши денежки.
1: Еще один вопрос важный по поводу все-таки аудитории. Мы с вами говорили о том, что в последнее время много молодежи попадает в руки мошенников. То есть это прямо теперь их цель такая серьезная?
2: Знаете, я думаю, что это не цель, это скорее инструмент.
1: То есть просто расширили, есть, да, аудиторию?
2: Нет, цели именно обмануть несовершеннолетнего или там, молодого человека, какой-нибудь там, не знаю, там, 2004-2005, 2006 года рождения. Но я считаю, что это молодые люди, они только вышли из возраста, достигли возраста совершеннолетия и еще не вполне созрели, у негативного опыта не хватает для того, чтобы как-то себя обезопасивать. Так вот, участились случаи, прямо сильно участились случаи, когда мошенники действуют через детей. То есть, допустим, ребенок где-то в телеграм-канале, либо в каком-нибудь приложении.
1: В играх.
2: В играх, да, вот. Роблокс, знаете, да?
1: Наслышан. Не играл, но наслышан.
2: Как это называют? Метавселенная, где очень детей это завлекает. Он у нас запрещен, кстати, на территории Российской Федерации, по-моему, с декабря 2025 года, если не ошибаюсь. Так вот, дети там находят себе друзей, с которыми они начинают общение на равных. После чего начинается обработка. То есть есть какой-то период, когда ребенок не подозревает о том, что он общается с неребенком, что он общается с мошенником. После чего на ребенка уже выходят мошенники, сообщают ему о том, что он общался якобы с мошенниками, о том, что за это его, поскольку он несовершеннолетний, его нельзя привлечь к уголовной ответственности, поэтому за его вину его родители привлекут к уголовной ответственности, и чтобы их не привлекли, и дальше начинается квест, что должен сделать ребенок для того, чтобы его родители не привлекли к уголовной ответственности.
1: И родителям он не сообщает,
2: родители,
1: естественно.
2: Под страхом того, что тогда будет еще хуже. То есть ребенок запуган. Ну, представьте себе, ребенок, ну, 14 лет, да? Что такое ребенок 14 лет, да? Только начал понимать, что такое кража. А тут на тебе, и ему, ого-го, родителей. И, конечно, ребенок, он выполняет вплоть до того, что он показывает, какие ценные вещи есть в доме. То есть ему говорят, что мы должны приехать с обыском, сделать обыск, покажи нам, что там у тебя есть. Плохо сделан обыск. Там, тогда теперь деньги есть. Где деньги есть? Надо задекларировать денежные доходы, которые у вас есть. Денежные средства нужно, и ему дают поручение пойти, купить телефон, подключить NFC. Причем все это прописывается в каких-то бумажках, которые присылаются, что вот именно с использованием вот этой технологии, вот это вот прямо включено
1: да?
2: в программу по декларированию и так далее, и так далее. Ребенок, он слов таких не знает, но слова очень умные, их много, они плотно, и они на него давят, и в конце обязательно парочка угроз, за что могут привлечь к уголовной ответственности и посадить его или его родителей. И вот это вот все на ребенка давит, и все заканчивается тем, что он те деньги, которые есть в наличности, вносит с помощью приобретенных устройств по указанию мошенников, те деньги, которые есть у родителей в мобильном банке, переводятся. Почему? Потому что, ну, как правило, дети знают пароли телефонов момент, да. своих родителей. Вот. И таким образом, а родители часто не задумываются о том, что пароль для входа в телефон и пароль для входа в мобильный банк желательно сделать разными. Да, потому что часто это путем подбора несложно
1: сделать. То есть ребенок знает пароль входа и вперед.
2: И путем подбора он просто заходит.
1: Ну, вообще я заметил, такая многоходовочка у мошенников теперь в моде, да, то есть нелинейные какие-то вещи.
2: Вот я же сказала, что вот раньше это была многоходовочка, а сейчас это целое представление.
1: А, ну вот так можно назвать. Слушайте,
2: перформанс. Да.
1: Но в целом наше знание о том, как себя ведут мошенники, это лишь малая часть того, что нам нужно для борьбы с мошенниками. Главное, это все-таки критическое мышление.
2: Главное, это критическое мышление. И за что цепляют мошенники? За гордыню. Вот такое есть у нас у каждого.
1: Что мы точно не попадемся,
2: мы точно не попадемся. Я знаю, что делать. Я смогу решить свои проблемы. И вот эта вот излишняя самоуверенность, она как раз делает человека
1: уязвимым.
2: Вот уязвимым, прям даже вот там, где, будь он немножко поскромнее и посмиренней, он бы не попался. Он просто бы взвесил и не попался. А вот именно какая-то убежденность, что я сам все знаю, я сам все слышал, читал. Как это говорится, плавали, знаем, да?
1: Да.
2: Плавали, знаем, и поэтому я все могу. Поэтому, дорогие друзья, я просто призываю к тому, чтобы меньше самоуверенности, больше бдительности и никаких кодов никому.
1: И с детьми, с детьми проведите беседу. Да,
2: с детьми. Обратите внимание, что дети, они идут на эти сайты для того, чтобы найти себе там общение, друзей, еще что-то. Отдавайте детей в секции, отправляйте в кружки, занимайтесь с детьми дома, уделяйте им необходимое внимание и побольше проводите времени вместе. И я думаю, что им не нужно будет какие-то подозрительные знакомства заводить на сайтах.
1: Татьяна Шадрина, следователь отдела по расследованию мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи интернет-технологий и следственного управления МВД России по Екатеринбургу, была у нас в гостях. Приходите еще, Татьяна, очень, очень интересно вас послушать, знаете, убедительно. Удачи вам.
2: Спасибо.
1: Ну, а мы движемся дальше.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
1: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: Повтор программы.
3: Привет всем путешественникам. В эфире самая туристическая программа на просторах радиоэфира. Вы на частоте 107.6. Меня зовут Денис Исавин. У нас работает наш чат. +7 99 15 15 107.6. Можете задавать вопросы. Мы на них всегда здесь отвечаем. И разговариваем про разные, значит, поездки. Куда удрать, куда уехать, что посмотреть. Может быть, какие-то интересные экскурсии. В общем, держим вас в курсе дела. И помогают нам наши эксперты. Тоже туристы, тоже путешественники, экскурсоводы. В общем, кто к нам только не приходит. И сегодня мы поговорим. Есть такой поселок в Свердловской области, расположенный в окружении Уральских гор. Родина писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Называется он Висим. И о нем, и не только о нем на самом деле, нам пришла рассказать наш огненный гид, самый известный огненный гид в Екатеринбурге, потому что если мои дети кого-то знают, это точно суперизвестные. То есть Лунтик и вы, понимаете, да? Там уже уровень какой высокий. Да. Татьяна Мусунова. Татьяна, доброго дня.
4: Доброго дня всем. Очень уже хочется вас пригласить в Висим, и сегодня мы как раз этому посвятим большую часть нашего времени.
3: Мы сегодня утром, когда анонсировали, узнали, что очень большое количество людей вообще не знает ничего.
4: Значит, для Висимский, меня вот это было
3: Висимский
4: странно.
3: Заповедник там какой-то есть. А что такое Висим? Кто там родился? Что?
4: А меня
3: что,
4: спрашивают... Мы в заповедник, да? Я говорю, да нет, в заповедник. Как вы поняли, что слово «заповедник», оно про то, чтобы там никто не ходил. Но там есть некоторая часть,
3: тропа,
4: которая доступна, но наша цель не это. Дело все в том, что в Висиме, тоже забавное такое сочетание, можно сказать, ну что, зависнем в Висиме?
3: Слоган.
4: Да, слоган такой. На самом деле... Тут такая история. Мы же в основном начинаем как радаром исследовать, где тут рядом с Екатеринбургом. Когда уже все исследовано, то индивидуальные путешественники начинают искать какие-то тропы. Угу. Так вот, до Висима от Екатеринбурга нужно ехать где-то 180 километров. И две есть возможности туда попасть. Дороги живописные, та и другая. Мы поедем, наверное, по более такой известной трассе. Это нужно ехать почти до Нижнего Тагила, а потом резко свернуть на запад и поехать по территориям старых демидовских заводов в сторону горы Белой и туда дальше. И в конечном итоге мы оказываемся в поселке Висим. О том, что нас там ждет, сейчас расскажу. Но также скажу, что теоретически Висим можно поехать как со стороны Азии, то есть это у нас вот та дорога, которую я писала по Серовскому тракту там и так далее. А вторая дорога, это наоборот, через Европу, то есть через Белимбай. Ну, оно так показывает, там на Староуткинск, не знаю, какое
3: это крючком
4: качество
3: надо, да?
4: Дороги, да. Ну, фактически таким кругом охватывает эта дорога, и та, и другая живописная, и та, и другая проходит через демидовские те земли. Ну, в общем-то, людей как-то вдохновляет слово
3: Демидов. Там же 170
4: Демидов.
3: Километров, да, от нас-то, вот, если первому классу классическому пути через Белую ехать.
4: Ну, 180, 174,
3: да.
4: Пишут там
3: вот
4: по-разному.
3: Второй, который крючок?
4: Ну, второй чуть-чуть больше. Причем, если ехать от нас, то есть вариант ехать по вот этому современному Серовскому тракту. А есть ли прямо кто-то хочет впечатлиться, как оно раньше шел старый тракт, то можно поехать по старому Верхотурской, старой Верхотурской дороге, через все деревни, через как раз Кунару с домом Кузнецова-Кириллова. И вот наш маршрут классический, он идет на Невьянск. И теоретически, если кто-то закладывает, что же можно посмотреть по дороге в Висим, то можно заехать коротко или длинно в Невьянск. Например, там перекусить, выпить чашку кофе, залезть на гору Лебяжку.
3: Невьянский кофе.
4: Крикнуть, да, кофе из Невьянска. Это... Не, на самом деле там прикольная была всегда... такая кафешка, ну, последние лет 7, где ты сидишь и смотришь на Невьянскую башню, ага. и там кофеек с какими-нибудь вкусностями или уральскими специфическими нашими блюдами, типа пельмени с редькой. Не знаю, кто-то заедал кофе пельменями с редькой.
3: Прекрасно.
4: Я пробовала, мне нравится.
3: Пельмени, редька и Невьянская плаца на итальянский манер.
4: Ну, дело все в том, что сейчас Невьянская башня, хотя и доступна в определенном смысле для туристов, ну, я не знаю, там условия меняются, но она пока в лесах, потому что идут реставрационные работы, это необходимость.
3: Маникюр делают.
4: И поэтому в целом Невьянск, он очень сейчас насыщенный туристически, и туда, безусловно, стоит ехать, но мы о Весиме. И вот, чтобы слишком в Невьянске не застревать, но, тем не менее, сделать такую паузу, передышку, я всех зову обязательно доехать до горы Белой. Она по дороге. И это, конечно, шикарная точка на...
3: Которую многие видят зимой.
4: Да.
3: У нас екатеринбуржцы зимой
4: только видят.
3: Но сейчас
4: пока нам обещали, мы очень-очень на это надеемся, подъемники еще будут работать. Потому что в летнее время очень часто подъемники выключают.
3: Ну, конечно.
4: И иногда они работают в выходные дни. Но пока вот на праздники нам обещали, подъемники горнолыжные будут работать, функционировать. И за не очень большую плату можно подняться и увидеть всю красоту с главной горы Веселых гор, так называется этот горный массив, 712 метров, и там пруды, где-то там под ними платина.
3: Я такие виды называю владение.
4: Да, там фактически...
3: На владение на свои посмотреть.
4: И самое главное, что по этой как раз горе и проходит граница между Европой и Азией. Они даже на смотровой площадке нарисовали такую линию, она там, понятное дело, когда зима заканчивается, она уже такая уставшая, может быть, ну и подновляют, что вот ты можешь одной ногой в Европе, другой в Азии постоять, а потом, когда ты с Белой выезжаешь, там стоит один из вот этих вот обелисков на границе Европы и Азии, и на обелиске был такой большой земной шар, и вокруг него летал спутник, по-моему, все-таки не корабль «Восток-1». Но
3: а
4: суть
3: спутник,
4: была в том,
3: да?
4: что это было вдохновлено вот полетами в космос, ну, первым этим нашим спутником, потом уже полетом человека в космос, и такой монумент был. Потом он очень тоже, я все слово «устал» буду использовать, когда говорят о том, что все просто разрушилось до руины, такое страшное стало. И это потребовало обновления. Сейчас памятник этот обновлен. Ну, короче говоря, тоже точечка.
3: Но «устал»
4: такая.
3: Это когда есть еще надежды, что все восстановится.
4: Ну, наверное, да, что там можно вдохнуть. Ну,
3: что так нужно говорить «руины».
4: Не, ну там не было руин, но тем не менее, в общем, короче говоря, этот монумент существует, он в нормальном состоянии
3: сейчас. Я, кстати, не видел его. Вот
4: и можно посмотреть, то есть можно не заезжать на гору Белую, но тоже побывать вот на этом обелиске. Он на основной дороге, потому что на гору Белую там пару километров ты съезжаешь с трассы и потом возвращаешься и едешь уже до Весима.
3: Сейчас спрашивают, что на Белой очень красиво? Да, очень красиво летом.
4: Обалденно. И летом,
3: зима, и
4: зимой.
3: И лето, это просто разные два
4: пейзажа. А осень какая, когда там начинают и желтеть лиственницы, и какие-то там, ну, лиственницы, березы желтеют, осины краснеют, зеленые ели, и ты там стоишь и просто, как будто ты в картину художника попал, ну, просто
3: кто-то
4: обалденно.
3: За этим в Минск сейчас катается там в сентябре, а можно вот у нас сюда, вот, пожалуйста.
4: У нас очень красиво. Белая одна из таких жемчужин. Но если, допустим, так случилось, что вы приехали, а подъемники не работают, а у вас достаточно времени, вы можете подняться, да, там есть тропа, которая ведет на гору, но 700 метров это все-таки не Гималаи, это вполне посильно, можно подняться. Единственное, только нужно, конечно, рассчитать время. Вот. А так, ну, где-то за час можно наверх очень медленно подняться и где-то минут за 40 спуститься.
3: Спрашиваю, дети осилят этот подъем?
4: Я думаю, дети осилят, но нужно понимать, что все-таки это лес, то есть нужно обязательно запастись противоклещевыми там средствами,
3: конечно,
4: и так далее.
3: Костюмчики специальные с кармашками надеваем.
4: Чтобы не было неожиданности, мы приехали в лес, почему до сих пор тут не все не благоустроено. Но я думаю, кто спрашивает, те более-менее ориентируются. Там
3: тут также... еще, кстати, вопрос у нас поступил, ну, чтобы успеть на него ответить. Да. На чем нужно ехать в Исим, чтобы уже было максимальное погружение? На лошади вы нам намекаете? Или что?
4: Я сейчас хотела рассказать, что там с лошадью, почему вообще мы поехали в Исим именно 10 мая, там не в какой-то другой, почему не зимой. Но я хочу сказать, что если говорить про общественный транспорт, там довольно сложно. Ну, как, то есть нужно доехать до Тагила и потом на автобусе ехать, если это общественный транспорт. Естественно, никто не отменяет личные какие-то автомобили, туристические автобусы и так далее. И вот мы с клубом кофейных путешествий, я его еще свою часть называю клубом огненных путешествий, 10 мая едем вот на весь день в Исиме с разными степенями погружения, а вдохновило меня на это то, что 10 мая в Исиме открывается сезон бегов. Бега на ипподроме. Это единственный ипподром для бегов рысистых в Свердловской области.
3: Они прям тренируются, некоторые, настоящие, да?
4: Да, но я хочу сказать, что некоторые говорят, ну, у нас же есть вот белая лошадь, есть там Дубрава, но это конкур, это другая история. То есть там есть действительно такие достойные конюшни, там есть манеж, где можно взять там индивидуальное занятие или позаниматься подольше. В Исим это немножко про другое. Там был, вот, к сожалению, его в этом году не стало, такой человек, предприниматель местный, он, в общем-то, в масштабе Свердловской области, Агибенин, и ему захотелось в своем городе восстановить вот эту вот традицию. Рысистые бега, это же орловские рысаки, это вообще гордость России.
3: Давайте вот построил... поподробнее об этом во всем после небольшой паузы, а то заговоримся и вообще про нее забудем. Не переключайтесь.
2: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
10: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
3: Плюс 11 в Екатеринбурге, ну а мы возвращаемся в Исим. Мы сегодня обсуждаем поездку именно туда. И вот остановились с Татьяной Масуновой, нашей гостью. Она рассказывала о том, что там есть ипподром.
4: Да.
3: Тут спрашивают, сколько лет ему?
4: Сейчас, да, все расскажу. Ну, немножко еще, чтобы войти в контекст, что же это за поселок. Дело все в том, что там текут реки, по которым сплавлялся в 18-19 веке металл. Реки, соединяющиеся с Чусовой, Межевая Утка, Утка там, и прочее, прочее, но не суть. Суть в том, что это были все те демидовские предприятия. И вот на одном из таких демидовских сибирских заводов, когда-то родился «Мамин сибиряк». Потом этот поселок переживал разные моменты. Ну, самый взлет, наверное, был как раз во владение Демидовыми, поскольку металлургия у нас имела такие свои специфические особенности. Она работала на древесном угле, и на каком-то этапе был очень серьезный провал в этом смысле. Поэтому второй такой подъем – это было советское время, когда за счет вот этих каких-то помощей общих как-то более-менее поселок существовал. И вот у нас наступают нулевые, и один из предпринимателей решает, что нужно вкладывать деньги в свой родной Висим. Небольшой поселок, действительно трудно до него доехать. Он такой на отшибе. До сих пор, кстати, газ еще туда не дошел.
6: Угу. Вот. А там сколько людей живет, непонятно?
4: Я не посмотрела, но не очень много. Он такой, в общем-то, не выглядит уж совсем упадшим, но тем не менее каких-то таких больших предприятий там нет. И вот он начинает думать, как сделать свой поселок привлекательный, вкладывает деньги в строительство храма, и вкладывает деньги, в 2009 году у нас открывается ипподром. А до этого ипподром у нас существовали в двух, ну, в общем-то, в разных местах. Кто-то вдруг вспоминает, а вот мы тут на лошадях катались, тра-та-та. Но в Екатеринбурге ипподром существовал почти, с 1880-х по 65-й год. То есть где-то у нас 80 лет существовал ипподром, потом был закрыт. Он находился
6: в районе Дворца молодежи.
4: И там вот как раз были дорожки для рысистых соревнований. Рысистые соревнования, бега, это бега на скорость, без препятствий. И в основном они проходят без оседланной лошади. В лошадь запрягается повозка, и жокей сидит в повозке, и лошадь развивает максимальную скорость. Естественно, есть две дистанции. В основном это чуть более 1600 метров дистанция. Сами побегайте на скорость, да еще груженные. Представьте, как чувствует себя лошадь. И рысь – это особый аллюр, то есть шаг коня, когда одновременно она наступает на правую переднюю и левую заднюю, и потом меняется вот эта история. Ну, можете себе представить, а вообще есть шаг, аллюр, шаг, галоп, рысь и нахоть. Четыре такие типа движения лошади. И вот это не совсем скаковые лошади, это именно беговые. Привозят их туда из разных мест. Идет как раз в начале выбор тех рысаков, которые будут участвовать в соревнованиях. Есть специальные люди, есть даже один человек, который до сих пор, Радмила, главный такой персонаж в этом, не до сих пор, а на сегодняшний день это главный тренер, судья, который как раз может оценить, насколько лошадь годится для таких соревнований. И вот 10 мая в Висиме в 12 часов будет открытие сезона бегового. Будут туда уже привезут разных лошадей с жокеями, они приедут из разных конюшен и будут соревноваться на скорость. Будет 3 заезда. Следующий, в общем-то, в социальной сети ВКонтакте есть страничка Висимского ипподрома. Угу. Если кому-то захочется, он 10 мая не успевает с нами на весь день поехать.
6: С планом ознакомиться можно.
4: Да, можно там посмотреть. А ближайшие ипподромы, так получилось, в Екатеринбурге не восстановили ипподром, хотя даже когда-то ходили такие мысли.
6: На том же самом месте?
4: Нет, не на том же. Просто само по себе вот эта история про лошадей. Но ближайший он только в Кургане и в Уфе. В таких крупных городах, как Пермь и Екатеринбург, там ипподромов нет. До революции и долгое время советское такой крупный ипподром существовал в Ирбите. Но сейчас вот у нас так получается, что есть конно-спортивные клубы. Буквально вчера была в конно-спортивном клубе «Вольный ветер». Там в основном детей учат. Угу. В основном, потому что могут и взрослые быть, но там в общем-то, многолетний клуб с многолетней историей. Но кроме этого клуба есть и вот такие уже... с пафосом, скажем так, это как «Белая лошадь», там, сегодня уже слишком много, наверное, рекламы разным клубам, но мне хотелось не про рекламу, а про то, что людям очень хочется с лошадьми как-то повзаимодействовать. Все-таки это друг человека на протяжении тысячелетий,
6: да.
4: Фактически, но мы сейчас редко, когда видим лошадь, в основном это или конь на Вайнера, или же на плотинке несчастные животные. Может, они и не такие несчастные, но в любом случае вот такого вольного выпаса не так часто можно и увидеть. Именно поэтому нам захотелось посмотреть, как это вообще бывает, как это бывает на этих самых бегах, как это проходит. Поэтому вот мы с группой поедем 10 мая. Кто-то, может быть, и своим ходом заходит, хочет присоединиться, прийти на вот эти бега можно бесплатно, там нет входных билетов, но организаторы рады, если купят программку. Очень, кстати сказать, живописная дорога, вот именно там вот в районе горы Белой, это вот эти прекрасные темные ели, сразу
6: сказочно,
4: чувствуешь,
6: сказочно,
4: да. И кроме того, вообще то направление, оно очень интересно. Можно заезжать, например, в Черноисточинск.
6: Там уже постоянно, небезызвестный.
4: Да, там постоянно движ какой-то
6: проходит. Фестивали.
4: Да.
6: Это «Ночь Купала» Ивана проводит.
4: Можно посмотреть, оценить самостоятельно, понравится ли вам там памятник Акинфию Демидову. Тут его обсуждали, что «Ой, как это может быть?» Но он по-настоящему живой, классный вообще памятник. Но такой люди вначале, что это? Потом, это классный.
6: Да.
4: Это мы про то, что вот это вот направление, оно может быть удобно для тех, кто едет или с группой, или на своем автомобиле. Общественным транспортом сложновато. Тем не менее, оно очень перспективно, очень классно.
6: В самом Весиме же еще есть что посмотреть, кроме ипподрома.
4: Да, да.
6: Многие говорят, что там есть какая-то, боюсь ошибиться, по-моему, Анатольевская церковь в византийском стиле.
4: Я сейчас все расскажу.
6: Которая
4: долгое
6: время без куполов стояла, или она продолжает без них стоять?
4: Там все не просто с этой церковью. В общем, суть такая. Этот самый Весим, у него необычная история. Дело все в том, что Мамин сибиряк потом ее описал в своей повести, романе «Три конца». Правда. Так забавно, на экскурсии детям рассказывают: «О, Мамин сибиряк, три конца, Туляцкий, Хохлацкий, Кержатский». Я недавно думаю, так, надо полное погружение в Весим. Я буду читать это внимательно. Прочитала. Думаю, да, это... повесть 18+.
6: Ого.
4: Я вам так скажу. На самом деле...
6: Закинули удочку вам.
4: Закинула удочку. Давайте, расчехляйте мамина сибиряка. Суть была в том, что рабочих же не хватало, и поэтому так сформировалось, что Демидов покупал, перевозил рабочих из разных мест. Вначале образовался кусок старообрядческий, затем кусок тех, кого он вывез с Украины современной, поэтому Хохляцкий, и третий конец это был Туляцкий, потому что тоже из Тулы были мастеровые. В повести
6: такие
4: об этом рассказывается. Да, три лагеря, три объединения культуры. От завода Демидовского ничего, кроме условно перемычки плотины, не осталось, но и то она в современном виде. Тем не менее, там есть такая стена, которую можно посмотреть из плетника, которая в то время была поставлена. А сам Мамин сибиряк родился в семье священника, он Мамин Наркисович, Наркис Мамин, у него не было второго прозвища, потому что это сын уже к себе добавил для пиара, а другу своему Денисову посоветовал: раз я сибиряк, будь уральским. Вот у них сибиряк и уральский, два пропагандиста Урала в 19 веке. И в той церкви, в которой служил как раз отец, мамина сибиряка, ее, ну, пытались разрушить, ну, не то чтобы даже пытались, купола там сняли, деформировали, и она, тем не менее, массивная, красивая, стояла.
6: Она такая вытянутая немножко.
4: Нет, это такая она, можно сказать, приземистая, она такой большой собор напоминает. Вторая церковь, это новая,
6: две.
4: А третья еще старообрядческая есть. Вот, и что касается вот этой церкви, она была... Анатольева, Николаева Анатольевская или Анатольева Николаевская, надо вспомнить о том, что одним из Демидовых, которые там шалили, так сказать, ну, владельцы заводов, был Анатолий Демидов. Ну, естественно, не в честь него, в честь святого покровителя Анатолия и Николая Мерликийских чудотворцев, два предела этого храма были названы. Но туда стоит поехать, мы тут про лошадей, а там же есть прекрасная мораловая ферма, там есть музей, ну, про мораловую ферму хочется отдельно, потому что там действительно мы же ищем, а куда нам повезти детей, чтобы они как бы и на природе, и вроде как
6: куда?
4: Бы чего-то. Вот
6: куда
4: мы
6: везти?
4: Висим, конечно, только дети должны быть чуть-чуть постарше. Все-таки 170 километров, когда проедешь, уже, ну, и взрослый устанет, и ребенок тем более. Так вот, провисим еще. Висиме, музей мамина сибиряка, там они и разные мероприятия, конечно, проводят, но вообще в целом любопытно, ты там едешь-едешь, вот у тебя природа-природа, хочется уже про цивилизацию, про какую-то там культуру, как это все перелопачивалось, как человек, который вот в этой точке, ну, в конце географии взял и раскочегарил Урал так, что его стали продавать, покупать и вообще воспринимать, что у нас Урал, а не кусок Сибири, хотя сам сибиряком оставался. Вот, ну, там про детство его, про всякие такие вещи, связанные с его обучением, для того, чтобы дети это прям впечатлились, для них мастер-классы разные проводят, типа, давайте-ка напишем пером гусиным или еще что-нибудь такое.
6: Я даже сам попробовал.
4: Да, я уже так думаю, блин, когда-то мне казалось, это как-то слишком, ну, а теперь
6: буднично,
4: думаю, как
6: буднично,
4: интересно.
6: Да. А сейчас, да, сейчас уже настоящий интерактив. Да, ну вот. Мы продолжим сейчас еще, скажем так, подытожим эту поездку, и еще Татьяна нам расскажет кое-что интересное, чем еще можно позаниматься в майские праздники. И не только. Вы оставайтесь на связи. У нас сейчас блок новостей.
2: Повтор программы.
11: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
9: На 107.6.
11: Новости на Город ФМ.
12: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров за запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений нарушений устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере «Макс» по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе «Госуслуги». Услуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
13: О погоде.
12: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
10: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
6: С нашим огненным гидом Татьяной Мусуновой. Кстати, подписывайтесь на ее соцсети. Да, она там держит в курсе дела. Часто, наверное, бывает, что, может быть, вы делаете анонсы же каких-то,
4: да,
6: поездок.
4: Конечно.
6: Поэтому, если что-то сейчас забудете...
4: Давайте. Присоединяйтесь к огненному гиду.
6: Да, очень разных... легко найти. Просто пишите «огненный гид».
4: Да.
6: Татьяна Мусунова, и все, и попадаете куда нужно. Ну и мы сегодня говорили и продолжаем.
4: Весим, да.
6: Про Весим, про поездку, чем это может быть вам интересно. Мы уже поговорили, что там есть гора Белая, на которой могут работать подъемники, а можно забраться самим. Есть великолепный ипподром, это очень зрелищно, а мы любим, когда зрелищно.
4: Да. Да, есть музей Мамина Сибиряка.
6: Да, для любителей
4: есть
6: истории.
4: Есть еще такая тема, которую организовала местная предпринимательница «Русская изба».
6: «Русская там изба»,
4: интерактивные...
6: музей, да.
4: Программы, где куклы пляшут силой, так сказать, удара. Ну, это нужно там побывать. Затем там музей ремесел, прекраснейший
6: дом. Бытые ремесел, да, он
4: да, бытые ремесел. Прекраснейший дом Виталия Черепанова, который переехал, он сам вятский, переехал когда-то в Нижний Тагил, а ближе к пенсии решил, что поедет жить на село.
6: Ага.
4: И там те, кто бывают, у них просто челюсть отвисает. Я тоже хочу, чтобы она у меня снова отвисла. Он из дерева очень много разных фигур сделал. Ну, кто был, те узнают это, и сразу тоже у них теплые чувства будут. А кто не был, посмотрите, mm-hmm. Виталий Черепанов, «Весим». Затем, там есть мораловая ферма.
6: Да,
4: это тема такая, что привезли когда-то моралов с Алтая, ну, как-то пошли не путем того, чтобы делать понты.
6: Сейчас спрашивают, это кто моралов? Но это
4: олени. Рогами такими приятными.
6: Да.
4: Но потом там стало добавляться и добавляться к ним всякая живность. Косматые свинки, страусы.
6: О, наше все.
4: Да.
6: Берем.
4: Там всякие... Ну, в общем, короче говоря, это такое большой, большая территория, ты идешь, они там за сеткой, но теоретически кормить животных можно. Ну, теми продуктами, которые там капуста, яблоки, морковь, это ок. И вы идете, пожалуйста, кормите, если
6: да,
4: хотите,
6: главное, что
4: и так далее.
6: Главное, что она там есть, за ней следят. Она,
4: да,
6: по-моему, основана что-то далеко в 2009 или 2008
4: году.
6: Да,
4: в 2008. Вот, да. У них какой-то был весимо подъем. 2008-2009 год. Ну вот,
6: так,
4: это мы про Весин сказали, Шихан, да.
6: Конечно.
4: То есть на самом деле там действительно такое ощущение, что ты переключаешься. Вот ты был только что в таком городе с бешеным ритмом, потом ты проходишь вот через это перерождение дороги, и потом такая успокоенность, тишина. Этот запах, если особенно или в холодное время, или когда баню топят, вот этот настоящие эти дрова. В общем, короче говоря, это кайфовая история, особенно для человека, который немножко подустал от цивилизации.
6: А озеро это бездонное, далеко у них находится?
4: Ну, это в районе уже ближе, там между Черноисточинском, тоже это тоже
6: оно
4: есть.
6: Оно природное или рукотворное?
4: Оно природное, но там надо сказать, что есть и другие места интересные, о них я, если пригласите, расскажу и потом. А я хотела сказать, что у нас вот как-то так сложилось, у меня есть такие прекрасные партнеры, кофейня «Диалоги» с ее кофе-феей Ларисой, и она меня однажды пригласила прочитать лекцию. Лекция была про род Поклевских козел.
6: Ага,
4: вот.
6: Ага.
4: Ну, а потом что-то зацепились и решили, ну, а что мы, не поехать ли нам куда-нибудь подальше с кофе, возьмем кофеек и поедем. И у нас сложился клуб таких кофейных путешествий.
6: Но мы едем, пока кофе есть, как кофе заканчивается домой?
4: Нет, я сейчас все расскажу, но я хочу еще тоже быть такой объективной, что не я была первым туристическим сопровождающим в этих кофе-путешествиях. Первой была Надежда Бурлакова, но затем уже и мои маршруты пошли. Я думаю, ну что ж, у нас есть клуб кофейных путешествий, значит, должен быть клуб огненных путешествий. И вот мы берем, начинаем завтрака в этом кофейном месте на Луначарского и отчаливаем вдаль. Дальше идет в разные там наши интерактивы в автобусе. Потом мы приезжаем, выпиваем чашку кофе, получаем какое-то необычное. В общем-то, как строим маршрут. Обычно мы с Ларисой думаем, куда мы поедем. Затем придумываю я или... ну, в основном я придумываю какой-то необычный ингредиент. Вот недавно мы ездили в Пышму, ой, говорю, господи, в Пышму мы, конечно, тоже могли бы ехать, но мы ездили в Ревду, и у нас были старообрядческие поселения, был одновременно мы там танцевали, ну, водили хороводы, это тоже вот такое погружение.
6: Хоровод — это тоже экспириенс, между прочим.
4: Сталинская архитектура, Демидов-центр, а потом был спектакль, не просто какой-нибудь спектакль, а пластическая хореография, то есть как бы Ревда и там спектакль в стиле провинциальных танцев, это немножко такое интересно. И сразу после старообрядцев. И там, в общем, короче говоря, вот такой микс, который люди не ожидают. И нам почти всегда в этих путешествиях, может быть, даже и всегда, какие-то необычные новые дополнительные моменты добавляются. Например, я сделала такой тур в Березовский. Березовский люди возят, но я подумала, ну вот не хватает того, чтобы люди увидели в Березовском какую-то красоту. Угу. Архитектуры почти нет. Мы говорим о золоте, привозим на такие промышленные объекты. Ну что делать?
6: Поработать
4: нужно или включить, ну, может, каждый бы и хотел потом с кусочком золота уйти, но нет. Мы едем вначале в Старопышминск, там вообще совершенно на другой климат, там действительно природа, там потом мы посещали библиотеку модельную, это такая тема.
6: Модельная?
4: Да.
6: Это что такое?
4: Это соединение, ну, если перевести на русский язык, соединение клуба и библиотеки. То есть библиотека становится более открыта не только для того, чтобы выдать книги и принять, но там же можно поиграть в настольные игры, встретиться с кем-то, что-то обсудить и так далее. И это очень даже поощряется. А эти библиотеки сопровождаются современным оборудованием, внешний вид тоже библиотеки меняется. Все началось преобразование у нас... Сейчас много таких модельных библиотек есть в Березовском, и вот в Талице у нас просто, когда мы приехали в Талицу, тоже сюжет «Поклевский козел». Там просто великолепнейшая библиотека модельная имени Поклевских козел. Ну и вот в этом клубе путешествий у нас были маршруты Шадринск, Талица, Березовский, Ревда, и теперь будет Висим. Следующий маршрут, это, возможно, будет по демидовским местам в село Чусовое, но это мы еще подумаем, это дорога из сплавов, просто мы еще не обсуждали, или же мы рванем на Южный Урал, потому что там тоже очень интересно. Вообще у нас, конечно, суперамбициозная история поехать в Беларусь, ну, по следам Поклевских козел, конечно.
6: О, слушайте, ну это легендарно будет.
4: Легендарно.
6: Там надо фильм снимать.
4: Да фильм-то уже снят, я вот и хочу сказать.
6: Я имею в виду ваше путешествие.
4: Да, но я хотела сразу, думаю, почему бы не выбросить из рукава колоду карт краплёных, которые рассказывают о том, что мы сняли фильм с компанией «Культурное просвещение». Mm-hmm. В прошлом году приходили, рассказывали о Петербурге Уральском, а в этом году «Империя Поклевских козел от Урала до Беларуси».
6: Ничего себе.
4: Да, в конце мая будет такая офлайн.
6: Творческая экспансия пошла, да?
4: Да, да, да. Суть, очень интересный фильм, он уже доступен на всех платформах.
6: Всем рекомендую.
4: Но очень жду, что мы сделаем такую встречу с авторским коллективом. Это произойдет в конце мая. Об этом мы расскажем еще, я думаю. Ну, во всяком случае, я в канале «Огненный гид» точно расскажу. Сейчас очень много экскурсий по самому городу проходит. Можно подписаться, кроме «Огненного гида», на «ЕКБ гуляем», и там еженедельно выкладывается афиша. Мои экскурсии, экскурсии моих коллег в этом сообществе есть, и таким образом вы точно не окажетесь одинокими в эти праздники, когда запрещено жарить шашлыки на природе, и справедливо, чтобы леса наши были в сохранности, но зато можно культурно поехать с огненным гидом Висим или же пойти на какие-то пешеходные прогулки с резидентами ЕКБ «Гуляем».
6: Ну, класс, класс. Планы на май появились, по крайней мере, можно их уже как-то обработать в голове. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите, задавайте, мы ответим, где, как, что и кого найти. Татьяна, вам большое спасибо. Захотелось сейчас отправиться в Висим и уже все увидеть своими глазами, побывать в самой церкви, на ферме, покормить оленей и увидеть настоящий лицензированный ипподром. Представляете себе? Дальше много чего интересного на частоте 107.6. Не переключайтесь и будьте здоровы.
2: Повтор программы.
14: Реклама на 107.6.
15: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
16: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
17: 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
18: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

Про группу «Чайф» часто говорят. Вот яркий пример настоящего коллектива. Берите пример. Всегда едины, дружны, настоящая семья. За 40 с лишним лет ни разу не ругались и не ссорились. На самом деле, был однажды период, когда музыканты чуть не разошлись навсегда. Конец 80-х, для группы, собственно, начало. Первые альбомы, первая слава, первые конфликты. Историограф и архивариус уральского рока Дмитрий Карасюк в своих книгах пишет, что Владимир Бегунов с басистом Антоном Нефантьевым объединились во внутреннюю оппозицию и по ночам вешали на дверь гостиничного номера Владимира Шахрина листовки «В духе культу личности нет». Причиной стал один из концертов в Перми, когда Володя прямо на улице заявил: «Вы завалили весь концерт. Я себе душу рвал, а вы так халявно сыграли. Мне за вас стыдно». После этого группа не разговаривала со своим лидером несколько недель.

0: говорить достаточно сложно, потому что, если честно, я не помню, как я ее написал. Это было тоже достаточно давно. Единственное, что я помню, вот какой-то был момент, когда мне, видимо, было вот что-то себя так жаль. Это бывает часто, когда вот где-то оставшись один, мужчина начинает сам себя жалеть. Такие нехорошие для мужчины момент, не должен этого делать. Но все-таки о том, что вот меня никто не любит, никто не ценит, вот помру, тогда вот и узнаете. То есть так на уровне, то есть когда в мужчине просыпается маленький мальчик, видимо, это же такой, когда ты, мальчик все время был, сейчас наемся мороженое, заболею, на таком вот уровне. И потом вдруг из каприза, из какой-то детской такой мысли, из детского каприза, вдруг появилась серьезная абсолютно песня, совсем про другое. То есть в конечном итоге она совсем стала про другое.
1: Зато помнил Антон Нифантьев, как летом 88-го после продолжительного затишья к нему пришел Шахрин. Ну, не с канистрой, конечно, но с бутылкой пива. И сказал, что решил все начать с нуля. «Вову я уговорил, он остается, может и ты останешься, а я никуда и не уходил». Шахрин обрадовался, попросил гитару и спел свежесочиненную песню о своей нелегкой доле. Поплакали, после чего Нифантьев спросил, а кто же будет на барабанах играть, а у меня есть армейский дружок. Так на балконе под пивко и оформился новый состав «Чайфа», и заодно состоялась премьера песни. Под армейским дружком, естественно, подразумевается и нынешний барабанщик «Чайфа» Валерий Северин. Ну а о том, что употребление алкоголя вредно для здоровья, тогда никто не думал. А мы сейчас напомним.
2: Зачем тебе знать, когда он уйдет? Зачем тебе знать, о чем он поет?

0: Без знать, о чем он просил, зачем тебе знать то, о чем он молчит.
1: Первоначально Шахрин адресовал композицию самому себе, даже пел «Поплачь обо мне, пока я живой», но потом решил, что это как-то нескромно, негоже мужику жаловаться. Впервые песня была опубликована на альбоме «Не беда» в 1989 году, именно этот фрагмент мы сейчас послушали. Кстати, организовавший запись еще в Ленинграде Владимир Русин почему-то уверял, что песня о нем и только о нем. Вторую жизнь «Поплачь» даровал Гарик Сукачев, который на коллективном альбоме «Все это рок-н-ролл» взялся за аранжировку песни по-своему. Шахрин сначала тоже был не согласен. Что это такое? Дудки, флаги, барабаны, военный параб настоящий, а ведь была тихая баллада. На что Сукачев ответил: «Ты ничего не понимаешь. Это гимн. Самый настоящий».

тех пор Чайфы и сами изменили аранжировку. Исполняли «Поплачь о нем» на концерте памяти Александра Башлачева, не раз посвящали песню Виктору Цою, и в 1990-м композиция снова стала доступна меломанам уже на альбоме «Давай вернемся». Там, в частности, появилось знаменитое соло Шахрина на губной гармошке. Один из самых узнаваемых мотивов и звуковых образов уральского рока. Символ той самой вечности.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Hi, this is a new song «Chris Yang, Crazy Love».

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это я, Ким Манки, и я из Екатеринбурга. Слушайте мои треки

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107,6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин. И еще раз напоминаем, что в этом году, как и в предыдущем, и в позапрошлом, традиционно в уральской столице, да и по всей стране проходит голосование за благоустройство общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И с нами в студии заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Наженко. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: По просьбе жителей железнодорожного района общественный куратор сразу двух объектов: парка «Семь ключей» и сквера на Никонова. Все правильно?
3: Да, абсолютно верно.
2: По просьбе жителей железнодорожного района так бы никогда не согласились курировать.
3: Ну, вы знаете, я не только курировал, я в свое время и, будучи главой Ленинского района, занимался благоустройством. Сквер Дружбы мы его называем. Это на улице Бардина. Один из первых скверов, который был реализован, в котором был реализован проект по благоустройству на территории города Екатеринбурга. Тогда Евгений Владимирович Куйвышев выделил средства. И нам надо было буквально за короткий промежуток времени

0: времени реализовать этот проект. Ну, сказать честно, люди тогда нам не верили, потому что говорили, что вы тут нам все поломаете, все порушите, значит, деревья порубите, будет все плохо. Но, тем не менее, нам удалось убедить.
1: Не порушили, не порубили, все хорошо.
0: Ходили, ходили, значит, ленточкой, обвязывали деревья, показывали, где будут детские площадки, что мы, значит, ни одного лишнего дерева не уберем. Будем убирать только больную, будем убирать только поросль и делать комфортно. Когда осенью было открытие торжественное, те люди, которые, ну, скажем честно, ложились под трактора, они пришли и поблагодарили, потому что это получился действительно парк, в котором сквер на сегодняшний день, в котором гуляют мамочки с детьми, там есть спортивные, детские площадки. Такой хороший, хороший пример реализации. Сейчас, конечно, это уже серьезная программа, комфортная городская среда, по которым уже сделаны сотни объектов на территории Российской Федерации, на территории Свердловской области. И действительно есть чем гордиться. Я вот только приехал, сегодня был форум в Нижнем Тагиле, «Единой России», форум под названием «Есть результат». Участвовал в круглом столе, который назывался «Развитие территорий». Ну, это такое большое понятие «развитие территорий». Но в рамках него мы как раз обсуждали и результаты, которые были достигнуты благодаря проекту «Комфортная городская среда», и те планы, с которыми на сегодняшний день партия идет в ближайшее время на выборы. И действительно, все, что касается благоустройства дворов, благоустройства общественных пространств, значит, набережных зон, действительно вызывает очень востребовано у наших жителей не только города Екатеринбурга, но даже маленьких сел. Вы бы видели, с какой вот любовью сегодня главы городов, общественники рассказывали про то, как изменился их город благодаря этой программе, что в нем появились набережные, что в нем появились лесопарковые зоны, благоустроенные соответствующим образом, что людям стало комфортно, красиво. Ну, это вот... Вот это и любовь вызывает огромную любовь к своему городу.
1: Тем не менее, нужно ли при таком раскладе еще раз объяснять и напоминать екатеринбуржцам, а поскольку благодаря интернету и социальным сетям нас сейчас смотрят и слушают и во всей области, Свердловск, и во всем мире, почему сегодня так важно участвовать в этом голосовании?
0: Вы знаете, программа, это наши руководители достаточно мудро сделали, что эта программа работает тогда, когда люди показывают свою заинтересованность. И прежде всего на софинансирование из федерального бюджета, из областного бюджета попадают те объекты, за которые наибольшее количество людей проголосовало. По программе, соответственно, это показывает то, что люди как-то выбирают вот эту вот территорию. И, конечно, соответственно, эта территория попадает в первоочередные программы по реализации, по благоустройству, по приведению в порядок.
1: Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас все было благоустроено, нужно проявить собственную инициативу. Тогда будут федеральные деньги, будет та самая красота, о которой с восхищением отзывались участники форума, на котором вы только что были.
0: Есть хорошая, нормальная, здоровая конкуренция. Когда говорят, ну хорошо, если вы действительно хотите для того, чтобы ваша жизнь была комфортнее, для того, чтобы вашим детям были организованы площадки. Это ведь и потом тоже и обратный эффект имеет, когда вы за это проголосовали, когда вы каким-то образом в этом поучаствовали. Тогда вы относитесь совсем по-другому к тем территориям, которые благоустроены. Сегодня один из глав, краснотуринский глава, значит, рассказывал про то, что у него дети высаживают цветы в летний период. Эти цветы мало уже кто рвет, потому что знает, что это высажено детьми. Вот в этом, наверное, и заключается основной фактор того, что действительно люди, отдавая свой голос за благоустройство той или иной территории, показывают, что да, нам это действительно нужно, для нас это действительно важно, и мы бы хотели, чтобы наш парк, наш вокруг нашего дома, чтобы у нас была возможность куда пойти, где побыть, где потренироваться детям, там, на лыжах покататься, погулять вечером, мамочкам там с коляском пройти, чтобы это было безопасно.
1: То есть речь идет не просто о голосовании, а о реальной борьбе за ресурсы.
0: Да, абсолютно верно.
1: Как можно проголосовать? Тогда давайте напомним.
0: Есть два способа. Первый – это голосование на сайте, когда вы через... Ну, мы распространяем соответствующие... вот и на моих страничках есть предложение проголосовать за парк «Семь ключей» в интернете. И есть... работают на сегодняшний день волонтеры. Волонтеры работают в предприятиях, в торговых центрах, в тех местах, где есть большое, большое количество людей, они предлагают проголосовать. Ну, конечно, непосредственно по месту нахождения парка «Семь ключей». Вообще, могу сказать, я, конечно...
1: Как-то как, мы уже к конкретному объекту перешли.
0: Я как куратор парка «Семь ключей», конечно, в большей степени ходатайствую, но как замглавы города Екатеринбурга, конечно, для меня важно, чтобы в целом город Екатеринбург развивался. И...
1: Сложно, наверное, объективную позицию сохранять в такой ситуации.
0: Согласен.
1: Почему «Семь ключей»? Вот именно вы выбрали... Ну, понятно, что вы, не выбрали его в целом в результате еще первого тура горожане.
0: Вы знаете, да, я встречался с жителями, и действительно ко мне обратились ветераны, которые проживают в том микрорайоне, и для них важно, они занимаются там скандинавской ходьбой, они гуляют, там проводятся различные мероприятия, общественники железнодорожного района проводят соревнования, пешие прогулки, вот я сказал про ветеранов скандинавскую ходьбу, и они обратились с предложением, они уже не первый, второй год уже выставляется этот парк «Семь ключей» на голосование, к сожалению, в том году набрал, ну, к счастью, набрал другое место, к сожалению, «Семь ключей» не попало. И вот это вот какая-то такая вторая...
1: Кстати, тот железнодорожный район в итоге победил в прошлом году.
0: Вторая попытка, значит, прийти с парком «Семь ключей». Как бы, ну, понятно, что жители надеются, рассчитывают, что я поддержу, и действительно мы поддерживаем, проговариваем и с волонтерами, и помогаем. Кстати, мы объявили среди волонтеров конкурс. За первое место волонтеры получат, кто наибольшее количество голосов наберет, 15 тысяч рублей. За второе место 10 тысяч рублей. За третье 5 тысяч рублей.
1: А говорят, волонтеры на добровольной, на безвозмездной основе.
0: Они работают добровольно, но мы как-то захотели поширить. Это моя, чисто моя добрая воля. И я считаю, что ребята, которые занимаются этим... Почему бы и нет, почему бы их не заинтересовать? Промышленные предприятия, которые находятся тоже в железнодорожном районе, тоже там предоставляют на следующей неделе шоколадки для того, чтобы волонтеры могли благодарить, предоставляют возможность проговаривать на своих предприятиях промышленных, и не только промышленных, которые находятся в непосредственной близости к данному объекту, для того, чтобы люди смогли тоже отдать свой голос за... То есть все, всенародно стараемся, чтобы наш парк «Семь ключей» победил в голосовании.
1: Еще раз напоминаю, что... Проголосовать можно либо на портале госуслуги, на платформе обратной связи, либо с помощью волонтеров, которых вы можете встретить возле того непосредственного объекта, который вам близок, дорог. Еще раз напоминаю, что в этом году 17 объектов Екатеринбурга претендуют на получение федерального финансирования, по 2 в каждом административном районе и еще 1 в Октябрьском районе, их 3. Но вот, кстати, как раз главу Октябрьского района Игоря Витальевича Костенко на следующей неделе ждет. Идем к нам в эфир, следите внимательно за анонсами. Ну, а эту программу прямо сейчас можно наблюдать на странице Город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург РФ. Мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим после небольшой полезной паузы.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга.
2: Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Повтор программы. Мы продолжаем. На Город ФМ Дмитрий Наженко, заместитель главы Екатеринбурга и общественный куратор сразу двух объектов, которые в этом году участвуют в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Итак, парк «Семь ключей». Скажу честно, в прошлом году кураторы к нам тоже приходили. Вот именно сейчас парк. Вот, мы уже примерно рассказали о нем. Вот цифры приведу, более 15 гектаров. Старая сортировка, но это если кто-то вдруг вообще не в курсе. В радиусе пешей доступности сразу несколько новых жилых комплексов. Ну, тут порядка 10-15 тысяч человек. Дмитрий Юрьевич, а сколько реально человек пользуется парком? И вот он вообще для кого? Для местных? Или кто-то сюда еще из других районов специально приезжает, потому что есть какой-то эксклюзивчик?
0: Вы знаете, вот могу вам привести пример немножко другого района. Вот когда в Академическом стал развиваться парк на их территории.
1: Преображенский?
0: Преображенский, да. Начали проводить исследования, а кто туда вообще приезжает? На самом деле туда приезжают люди со всего города. Действительно, люди ведь... конечно, здорово, когда ты можешь... выйти из своего дома, погулять в парке, значит, позаниматься спортом, утром побегать. Там ветераны, наши пенсионеры могут позаниматься скандинавской ходьбой или просто отдохнуть, посидеть. Но ведь интересно еще бывать тоже в разных местах в нашем городе. Поэтому я считаю, что парк этот после проведения соответствующего благоустройства будет востребован не только жителями данных микрорайонов. То есть «Семь ключей», старая сортировка. В него могут приезжать люди в целом из железнодорожного района для того, чтобы покататься на лыжах, отдохнуть, значит, прокатиться на велосипеде. После, если, так сказать, мы уверены, что парк «Семь ключей» обязательно победит, после этого будут выделены средства на проектирование. Сейчас есть только концепция этого парка, концепция, причем которая была подготовлена студентами архитектурного института. В этой концепции есть детские площадки, есть, значит, велодорожки, есть освещение, есть тихие такие зоны, где можно просто посидеть, почитать книжку, полюбоваться природой. То есть это вот такая комфортная среда, в которой как бы каждый должен найти свой уголок, свое... по желанию найти то, чем он бы хотел, так сказать, свободное время отдохнуть и позаниматься. Но это только концепция. На самом деле, когда разрабатывается проект, конечно, он выносится на обсуждение жителей. И жители микрорайона будут, значит, будут проведены фокус-группы, будут проведены обсуждения и предварительных проектов, и окончательных решений того, что действительно нужно, потому что это еще один этап, на котором жители должны сказать, да, нужны нам велодорожки, нет, нам не нужны здесь велодорожки. В данном случае это такой некий 15 гектар лесного массива, это сосна, это березовая роща, в которой хотелось бы сохранить вот это вот природное, то, что наследие досталось, и в то же время сделать парк освещенным для того, чтобы он был безопасным. Мы же, у нас же с вами в зимнее время года темнеет очень рано, и фактически и рассветает поздно, и поэтому, конечно, вечернее время туда уже без освещения не зайдешь.
1: Но об освещении, в принципе, по умолчанию всегда речь заходит, когда мы вообще что-то благоустраиваем, хоть это дворовая территория, хоть тот же парк, сквер.
0: Но вы знаете, на самом деле, это ведь вот на моей памяти не так давно и началось. работы проводить по освещению, такие возможности появились, ну, буквально, наверное, там, лет 10.
1: Это работа, а просьб-то и пожеланий-то их гораздо больше.
0: Просьб, пожеланий, конечно, их много, потому что это, ну, прежде всего, конечно, это и безопасность, это и комфорт, это и возможность эксплуатировать большее количество времени, потому что, ну, вот я знаю, у меня тоже много друзей, знакомых, которые в зимнее время года при возможности после работы стоят, катаются на лыжах, на освещенной лыжне, если есть такая возможность, там, 5 километров прокатиться, почему бы и нет. Если здесь будет освещенная лыжная трасса, или там парк будет освещен, здесь появится возможность сделать лыжню, и люди смогут выходить, заниматься в вечернее время спортом.
1: Уважаю такие интересы, но сейчас лето, жара. Ну, давайте все-таки от зимней темы немножечко
0: сейчас есть велосипед. Я просто, видите, в детстве занимался лыжами, поэтому я, честно говоря, очень люблю и приветствую, конечно, когда
1: абсолютно
0: люди...
1: с вами
0: Хотя
1: согласен.
0: Хотя я считаю, что самое главное...
1: Лыжероллеры, вот она, вот альтернатива. То есть... Это парк действующий, что называется, не перспективная территория, пространство живое, и оно нуждается, ну, скажем так, в доработке, доведении до ума.
0: Абсолютно, ну, не доведение до ума, а благоустройство, нормальное благоустройство. То есть это естественная природная среда на сегодняшний день. Да, в ней есть дорожки, да, в ней есть урны, да, в ней есть скамеечки. Но, понимаете, как бы, когда рядом мы видим благоустроенные территории, какие парки прекрасные появились на территории города Екатеринбурга. Взять там 22-го парсъезда, был реконструирован парк, Центральный парк культуры и отдыха, поблагодарить спонсора. Значит, в 23-м году был благоустроен, значит, парк имени Энгельса. Ну, и вот и в целом 23 площадки, конечно, значит, люди смотрят на те работы, которые проводятся в городе, и говорят, а почему у нас такого нет? Почему мы живем, значит, на старой сортировке? Чем мы хуже, что у нас вот парк, к сожалению, он не приведен в порядок?
1: Так это... проголосуйте, поддержите.
0: Абсолютно.
1: Вот, допустим, в прошлом году, когда парк участвовал в голосовании, чего-то не добрал. В такой ситуации всегда проходит работа над ошибками. А чего мы не так сделали? До кого-то не достучались, кому-то что-то не доказали, не убедили. Вот сейчас, на этом этапе, насколько заинтересованность вот именно самих жителей существует?
0: Заинтересованность жителей есть, это подтверждается и на встречах, и то, что жители сами тоже участвуют в волонтерских мероприятиях, которые проводятся, и то, что детишки, значит, наши старшеклассники тоже в качестве волонтеров выступают, которые там проживают, тоже говорят, что да, мы бы хотели, чтобы у нас рядом парк развивался, чтобы там было все необходимое для хорошего, достойного отдыха.
1: Вы уже говорили, что проект уже есть, но полноценный будет разработан только после того, как все завершится.
0: Ну да, это я бы его назвал некой концепцией в большей степени. Конечно, там ребята старались, рисовали, но в любом случае должны это делать профессионалы. Профессионалы, которые сохранят естественную среду, то есть мы же должны как-то, наверное, знаете, как выражение есть у врачей, главное не навредить. Вот, поэтому здесь тоже важно сохранить деревья, сохранить естественную среду обитания, там ведь и птицы, и белочки, и это же, ну, по сути, это маленькая лесная территория. И в то же время сделать ее комфортной, благоустроенной, чистой, освещенной, спортивной.
1: Это правда, что для тех, кто проголосовал за парк «Семь ключей», будет чуть ли не лотерея с призами? Вот мы уже говорили, сколько получит волонтер, а сколько получит те, кто... И что получат те, кто проголосовал?
0: Ну, это, значит, это решение совета директоров предприятий железнодорожного района поддержать голосование за парк «Семь ключей». Сейчас мы как бы это анонсируем, на самом деле документы готовятся повод проведения такой лотереи. Насколько я помню, они согласовали, руководители предприятий согласовали за первое место велосипед, за второе место, по-моему, телефон, и за третье место тоже там некий приз. Вот, поэтому...
1: Интересно, телефон не на первом месте. Где еще сейчас среди таких вот важных призов телефон не на первом месте?
0: Ну вот мы считаем, что все-таки активный образ жизни, велосипед, это важно. Это важно, чтобы у нас, тем более же, ну, много действительно молодежи, которая работает и в качестве волонтеров, и голосует, и которые могли бы принять участие в этой лотерее.
1: Давайте тогда теперь про второй объект немного поговорим. Это сквер за космосом, это уже ближе к центру. Тут и ДИФС, и, собственно, киноконцертный театр «Космос», и метро «Динамо», храм на крови. Вроде бы все у всех на виду, все ходят, все знают. Какая необходимость здесь в благоустройстве и, самое главное, в голосовании?
0: Ну, вы же понимаете, что для, ну, любое благоустройство это достаточно дорогое удовольствие. И, конечно, нам бы хотелось вообще на любые мероприятия, которые, на любые программы, которые реализуются в городе Екатеринбурге, получать софинансирование из вышестоящих бюджетов. И в данном случае это центральная часть города. Я не скажу, что это даже как-то отдалено от центра. Это центральная часть города. Здесь установлена памятная стела городу трудовой доблести. Здесь достаточно большой трафик наших гостей. Здесь находится храм на крови, да, киноконцертный театр «Космос», рестораны, «Динамо», станция метро. Поэтому вот эта вот территория в центральной части города, конечно, и она требует более достойного внимания. И главой города во время обхода еще год назад было принято решение поработать, подумать над благоустройством этой территории, что бы там могло быть. И вот она как одна из территорий, которая на сегодняшний день попала в голосование, в благоустройство, значит, для того, чтобы мы действительно на эту территорию в том числе обратили внимание и в дальнейшем ее поставили в график реализации.
1: Ну, она-то очень многими транзитчиками пользуется. Конечно. Потому что тут и посетители культурных мероприятий, и спортивных, и люди с набережной. Я сам очень часто здесь хожу, когда вот мне по каким-то делам нужно между ДИФСом курсировать или той же администрацией. Тем более сейчас лето, и пешочком можно пройтись. То есть тут надежда еще вот на этих людей с точки зрения количества голосов.
0: Конечно, и на этих людей, и на жителей железнодорожного района, в том числе, и на жителей вообще центральных районов, которые живут, конечно, мы обращаемся с просьбой, чтобы обратить на это внимание, проголосовать, посмотреть. Я думаю, что, знаете, вот действительно, с точки зрения парка 7 ключей, это, конечно, каждый, наверное, видит. Вот житель семи ключей видит свое нахождение, свое времяпровождение на этой территории. Здесь немножко другая абсолютно территория. Я абсолютно согласен с вами, что это большой трафик людей. Это гости города Екатеринбурга. Это те православные, которые приезжают в храм на крови. Это те, кто приходит там на концерты. Причем это не обязательно город с города Екатеринбурга, кто приезжает в киноконцертный театр «Космос». А вот это действительно большое-большое количество людей, которые видят нашу центральную часть города.
1: Ну вот, собственно, контраст-то мы и провели. Даже не только контраст, а просто четко разграничили, что 7 ключей — это лесной парк шаговой доступности для тысяч человек, может быть, даже десятков тысяч, и там ключевая задача — сохранить природу и добавить комфорт. Ну а сквер на Никонова — городское пространство в центре, где важны логистика, транзит и аккуратное благоустройство. Тем не менее, освещение, озеленение, урны, комфортные зоны отдыха – это, по-моему, обязательное условие для всех 17 объектов.
0: Нет, это, конечно, даже не обсуждается, но здесь это все-таки центральная часть города. Я считаю, что это должно быть и в таком современном стиле выполнено, и продуманы какие-то, может быть, зоны приложения тоже, опять же, спортивные. Там, кстати, достаточно востребованы, там есть такой небольшой скейт-парк, его администрация района ремонтирует, содержит, но там эта площадка очень востребована среди молодежи, и я думаю, что она могла бы, так сказать, развиваться, смотреть. Но, опять же, это надо делать концепцию, надо ее обсуждать с людьми, ее надо обсуждать с профессионалами и смотреть. Но в том виде, в котором, конечно, на сегодняшний день есть эта центральная часть города, конечно, она должна развиваться, она должна быть благоустроена.
1: Еще раз напоминаю, что до 12 июня можно голосовать. Подробная вся информация, пояснение на официальном портале Екатеринбурга. Вот на данный момент, на сегодняшний день, на 15 мая, уже порядка 126 тысяч горожан выразили свое мнение в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». А как у нас объекты расположились, и в том числе курируемые Дмитрием Ноженко, сколько голосов отдано за них, вот об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей.
3: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут. Город ФМ. На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров в запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере Макс, по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе Госуслуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. Это радио «Город ФМ». И в гостях у нас сегодня Дмитрий Наженко, заместитель главы города Екатеринбурга и общественный куратор сразу двух объектов, занятых в голосовании за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дмитрий Наженко курирует парк «Семь ключей» и сквер на Никонова. Мы подробно уже рассказали о том, что из себя эти объекты представляют, какая необходимость в голосовании, что, какая необходимость в благоустройстве и так далее там нужна. Ну и вот без свежих, что называется, цифр никуда не обойтись. Вот открываю я сейчас госуслуги, на которые каждый желающий, кстати, даже без регистрации, может зайти, чтобы посмотреть результаты. Итак, вот на данный момент парк «Семь ключей» получает почти 12,5 тысяч голосов. Это на данную минуту, на данную секунду. Для тех, кто нас будет смотреть и слушать в повторе или видеоверсию в социальных сетях, там наверняка уже расположение будет несколько другое. Это больше, чем у сквера у драмтеатра, с которым мы, который мы обсуждали с его куратором Сергеем Мелехиным вот буквально накануне. Это пока меньше, чем у Основинского парка. 15 с лишним тысяч голосов. Это все еще меньше, чем у сквера по улице Амуцена, свыше 13 тысяч голосов. Так, что же у нас там еще? А, бульвар культуры. Бульвар по улице Культуры пока, безусловный лидер, 17 тысяч. Но еще раз, вот я сам уже повторюсь, я сам лично вот здесь, в этой студии, в прошлом году пару раз позволил себе сказать, да все понятно, Основинский парк без вариантов побеждает в одну калитку. И где? И что? Хорошо, что я ни на что не поспорил. Хорошо, что я ничего не поставил в заклад. Поэтому мы сейчас вот приводим эти цифры просто как цифры на данный момент. Ну и сквер по улице Никонова за зданием киноконцерта концертного театра «Космос» 1906, то есть меньше 2000. Это, кстати, не худший результат. 1647 парк Архипова, 1619 сквер по Саженской. Ожидаемо, в принципе, Дмитрий Юрьевич.
2: Ну, еще раз давайте подойдем к тому, что вот, безусловно, когда идет голосование, то каждый, как это видит, в определенном за благоустройство территории, каждый видит свое дальнейшее пребывание в этих территориях. Поэтому вот это на самом-то деле и здорово. Да, действительно, парк «Семь ключей», вокруг него большой достаточно жилой массив. Причем этот жилой массив, он развивается, он застраивается дальше. Это несколько тысяч посещений уже даже в сегодняшнем виде этого парка людьми. Его любят, он востребован. Поэтому это, да, это ожидаемо. Но, как это говорится, я знаю, что жители, активисты не сдаются. Никто, как это, лапки вниз не опускает. А наоборот, это стимулирует для дальнейшего голосования, для дальнейшего привлечения своих друзей, знакомых, родных, близких для того, чтобы проголосовали за «Семь ключей». Кстати, не обязательно абсолютно, значит, для тех, кто голосует, не обязательно быть жителем, там, скажем, железнодорожного района или «Семи ключей».
1: Ну, это точно. Паспорт, прописку никто,
2: да,
1: не спрашивает.
2: Абсолютно верно. Поэтому может и проголосовать житель, ну, скажем, даже Верхней Пышмы.
1: А вот да, это тоже, кстати, очень тонкий прописочный момент. Неважно, в каком ты живешь районе, но насколько важно, в каком ты живешь городе, регионе и сколько тебе лет.
2: Ну, наверное.
1: Поскольку мы сейчас уже конкретно...
2: Ну, по-моему, там с 14 лет, насколько я помню, голосование с 14 лет уже могут голосовать по программе «Комфортная городская среда», а остальных ограничений, ну...
1: Ну, самое главное, чтобы успеть до 12 июня, не откладывать, как говорится, до последнего. Уже меньше месяца. Вот уже меньше, ну, месяца. Да. Уже меньше месяца осталось с сегодняшнего дня. Дмитрий Юрьевич, и все-таки... Почему сейчас важно поддержать именно «Семь ключей»? Я понимаю, что это особенно вам близко, особенно привлекательно, но вот все-таки.
2: Вы знаете...
1: Лучший из 17, и вы как куратор.
2: Вы знаете, вот те территории, которые вошли, безусловно, как-то для каждого жителя важна территория, которая расположена рядом с ним, которую он любит, в которой он родился. Но я считаю, что вот... «Парк 7 ключей», он уже и в том году принимал участие в голосовании, и в этом году, ну вот мы же видим, да, где-то, так сказать, в серединке находится на сегодняшний день по голосованию. То есть, да, к сожалению, пока не в лидерах, но и не...
1: Не среди сильно отстающих.
2: Да, не среди сильно отстающих. Поэтому люди показывают, что это востребованная территория. Но я думаю, что если бы вы как-то недавно бы там побывали, а я был там на прошлом... Я был там на субботнике 2 недели назад. Я был в прошлые выходные, когда там проводили наши общественники соревнования. Значит, майскую и прогулку, и пробежку ребята проводили, наши ветераны, значит, скандинавской ходьбой прошлись, молодежь кросс пробежала, это делали общественники железнодорожного района, молодцы. А вот если бы вы видели, с какой любовью они относятся к этой территории, я думаю, что вы, я не знаю, в каком районе вы проживаете, но я думаю, что вы бы тоже свой голос отдали обязательно за 7 ключей. Это красивое, на самом деле, красивое место, красивый такой природный ландшафт, красивый лес, сосновый, где-то, значит, есть там места с березовой рощей, прекрасное место отдыха. Для горожан, когда оно будет облагорожено, оно просто заиграет другими красками. Знаете, как ограненный бриллиант, который смотрится совсем по-другому. Поэтому вот я считаю, что это очень достойное для приложения наших усилий парк, который мы могли бы сделать еще одним прекрасным общественным пространством. Развивая не только центральную набережную, безусловно, которую надо развивать, я нисколько не говорю о том, что там... Но вот в этих вот отдаленных микрорайонах, уж извините, действительно, 7 ключей, это не центр города, да, это вот не площадка, значит, у космоса. Надо развивать территорию, надо, чтобы жители этих районов ощущали тоже себя полноценными жителями города Екатеринбурга, о которых город заботится, в которых город приводит в порядок, которые бы говорили, что наши 7 ключей самое красивое место в городе Екатеринбурге.
1: Я вот не знаю, сделаю вам сейчас приятно или нет, сказав, что я живу в Ленинском районе, что, соответственно, за один из объектов Ленинского района я и проголосовал. А с другой, вот сейчас, возможно, такую выскажу мысль, которая, безусловно, нарушает правила. Вот жаль, что не у всех есть возможность проголосовать больше одного раза. Вот потому что приходит ко мне куратор, вот прекрасно у нас был не так давно разговор про парк Архипова. Думаю, ну я вроде все знаю про парк Архипова. Сколько раз я там был в разное время, в разных возрастах. А вот надо бы помочь. Сейчас вот парку 7 ключей, тем более, что я и с другими его кураторами, с прошлогодними у нас довольно-таки неплохие отношения сложились. Но вот что сказано, то сделано, то сделано. Я свой выбор уже сделал, и теперь мы
2: а
1: только...
2: А вы за какой проголосовали?
1: Я не буду скрывать за сквер по улице Амундсена, потому что это тоже такая интересная территория. Я смотрю, она сейчас довольно-таки неплохие показатели демонстрирует.
2: Я могу, наверное, немножко похвастаться. Я когда был главой Ленинского района, мы делали на него проект. И я очень сегодня рад, что этот проект не забыт, что он попал в голосование. И могу порадоваться за своих коллег, что он набирает большое количество голосов. Действительно, тоже место очень востребованное. Мы даже ему предварительно давали такую концепцию, создавали, как парк Амундсена.
1: Ну, в конце концов, тут еще все может быть, потому что голосование только в самом разгаре. Нам остается только еще раз радиослушателям напомнить. Хотите гулять по городу, который вам нравится? Хотите побывать в одном из самых красивых мест? В 17, в 18, в 23? Просто вот проголосуйте. Либо найдите волонтера, либо зайдите на госуслуги. А потом будете по городу ходить, всем указывать. Так вот это я в том числе проголосовал. Вот мы поддержали, вот нужное количество голосов набрали, вот федеральные деньги, вот, пожалуйста, вот благоустройство. И так в следующем году, вот что сейчас в парке 50 лет ВЛКСМ происходит, плюс у нас набережная Ольховки, приступаю сейчас к работе. Победитель 26-го года, еще раз напомню, будет благоустраиваться в следующем 27-м году. Победителя пока нет, победителя мы в том числе определяем. Дмитрий Ноженко, общественный куратор парка 7 ключей и сквера на улице Никонова, кураторы других объектов, очень скоро также будут приходить на город ФМ. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо за искренние, честные, душевные ответы. Ну и приходите еще.
2: Спасибо вам. Спасибо. Голосуйте за парк «Семь ключей».
1: Дмитрий Иноженко, заместитель главы Екатеринбурга, на Город ФМ. Наши эфиры, в том числе посвященные голосованию по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», продолжаются. Оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шао Кана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 19:30.
1: На 107.6.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
4: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается

0: Под лунным светом брожу я по лесу. Зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисаженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне! Замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну. Раздастся вскрик, хруст. Добрый князь тишины сделает большой шаг и растопчет меня. Это результат нашего обращения к современному онлайн-переводчику с венгерского языка. Как видно, особой разницы с профессиональным и литературным переводом, выполненным в 1975 году советским поэтом Леонидом Мартыновым, нет. Благодаря Мартынову, кстати, в СССР появлялись на русском языке также произведения Виктора Гюго, Артюра Рембо, Альфреда Теннисона, Шарля Бодлера, Адама Мицкевича и других. Мартынов умер в 1980 году и так и не узнал, какое влияние его деятельность оказала на уральский и весь отечественный рок, рассказывает Вячеслав Бутусов.
1: Редкий случай, я считаю, когда совершенно случайно взятый текст соединился с музыкой. Тогда это был период, когда нужно было писать тексты. Значит, я не говорю о предыдущем периоде, когда мы пели как бы на псевдоанглийском языке, как это было принято на всех танцах петь. А я имею в виду там свой материал, но ты просто вот кашу такую месишь там из английских слов под музыку, которую сочинила группа. И вот был переходный этап, когда нужно было писать тексты, я их писать не умел. И я где-то там на остановке, тогда с книжками беда была, и я случайно в какой-то деревне купил двухтомник антологии венгерской поэзии.
0: Антология – это два толстенных тома. Оригинальный же текст называется «Впереди доброго князя тишины». Автор – венгерский поэт Эндре Ади, в некоторых версиях Эндре Ади. Годы жизни 1877-1919. Его влияние на поэзию и общество в родной стране сравнивают с эффектом Сергея Есенина в нашей, да они и внешне чем-то похожи. В СССР Ади не запрещали, наоборот, гражданскую лирику венгра также переводили Давид Самойлов и Юнна Морец, она, кстати, до сих пор жива, но и особой популярности это не имело до судьбоносной встречи с Бутусовым.
1: Ну, я подумал, раз такая штука большая мне привалила, надо там что-нибудь, пользу какую-то из этого извлечь. И я начал там механически выбирать, во-первых, там сначала по названиям, все очень просто. То, что вообще в контекст как-то вписывается. Потом начинаешь смотреть текст, чтобы непонятно было, что это конец 18 века. И вот одна из песен, которая просто как-то вот легла здорово.

0: 10 сажений — это около 20 метров, ну то есть почти 7-этажный дом. Кстати, сам Эндре Ади родился с 6 пальцами. Лишний младенцу почти сразу удалили, но он воспринимал это как знак своей избранности и сам указывал на главный смысл произведения.
1: «Это высшая сила, и я имел в виду не только то, что человек ночью в одиночестве отпугивает от себя жуткую, наводящую страх тишину, но и то, что горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее смерти».

В наши дни деревня и даже дом, в котором родился Эндре Ади, сохранились. Правда, находятся они уже на территории современной Румынии. Ну а «Князь тишины», в версии, которую мы только что слышали, был записан в 1988 году и вышел годом позже на одноименной пластинке, первой виниловой в истории группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, группы к этому моменту уже, по сути, не было. Ни в Свердловске, ни вообще. Она вернется, но позже. Интересно, что в официальной дискографии «Нау» пластинка значится, но сам Вячеслав Бутусов никогда не считал ее номерной. Славин вокал — единственное живое в фонограмме. Все остальное сделано на компьютере. Тогда это хранилище вечности для музыки многие еще только-только осваивали.

прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.

Пионерский поселок, будь готов! Слушать радио «Город-ФМ» на 107.6.

0: Гость в студии. Повтор программы.
1: Приветствуем наших радиослушателей. В эфире программа «Гость в студии». Меня зовут Евгения Лемесева. А в гостях на Город ФМ сегодня актер Московского нового арт-театра, а также кино, сериалов Евгений Харланов. Но в Екатеринбурге Евгений вообще-то в новом амплуа. Он режиссер нового спектакля на сцене «Тюза», премьера которого уже вот-вот, 20 и 26 мая. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения.
1: Как так вышло, что вы живете, значит, в Москве, вы играете в кино, мы вас знаем, мы вас смотрим, и тут вдруг вы оказываетесь в Екатеринбурге, и, наверное, это требует какой-то большой вовлеченности для того, чтобы поставить здесь спектакль. Как удалось-то оказаться здесь?
2: С одной стороны, просто, с другой стороны, может быть, и необычно. Я поступил несколько лет назад на режиссерский факультет в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Левицкого, на решфак, это заочка. Ну, я не буду долго рассказывать, почему было принято такое решение. В общем, я...
1: И тем не менее,
2: я поступил, вот, и уже на пятом курсе.
1: То есть вы были успешным актером, были-были, а потом решили, что вам нужна и режиссура в том числе.
2: Ну, так сложилось, что мне нужна... Нужна. Мне вообще ничего никогда не было нужно. Мне и актерам не нужно было становиться. Так меня жизнь приводит... Вот, ну, так, видимо, это как это говорят, кредо или как это называется.
1: Класс. То есть вам судьба сама подкидывает, а вы просто хватаете.
2: Ну и да, сильно не выбирая, я забираю то, что мне предлагается.
1: Как-то вы безрадостно об этом сказали, потому что, по-моему, такая удачливая жизнь.
2: Ну, наверное. Я... А как вы такую оценку даете? Просто еще пока что еще не знаю. Наверное, удачливая. Вообще, я не жалуюсь.
1: Так удачливая — это же про процесс как раз, а
2: да.
1: не про итог.
2: Да, поэтому, я не жалуюсь. Вот, я стал в свое время артистом. Потом там же у себя в театре мне как-то довелось начать писать музыку. Я начал писать музыку и стал композитором. А потом вот как-то сама по себе меня судьба подвела к тому, что ну вот вроде бы ну, надо, ну давай. Ну надо, давайте. Я поступил. Вот.

0: сейчас я на 5-м курсе. Вот я приеду от вас в Москву, я приду на сессию. У меня еще будет несколько недель сессии, мы будем выпускать спектакль. И уже где-то в курсе на 3-м я стал так загодя думать о том, что нужно будет выпускать дипломный спектакль, а где его выпускать. У нас в Новом арт-театре у себя на базе я всегда поставлю. И это как бы не является для меня экзаменом. Ну, на мой взгляд, это нечестная игра. Если я хочу защититься, мне надо выйти на настоящую кафедру, что, ну, как называется, да, вот, и по-настоящему поработать. Поэтому ставить у себя для диплома не резон, нужен другой театр. Наверное, в Москве я мог бы обратиться ко многим с таким вопросом, но достаточно трудно залезть на сцену там, более или менее крупного там, театра в Москве, потому что есть и конкуренция, и много выпускников и желающих там ставить, и режиссеров. И потом там меня тоже знают. В общем, идея была такая. Уехать куда-нибудь, где я никто, и звать меня, по сути, никак. Ну, кроме моих заслуг актерских, да, потому что их я ни от кого скрыть не могу. Почему Екатеринбург? Потому что... Ну, давайте не будем лукавить. Здесь все-таки были какие-то знакомые, к кому я мог обратиться с вопросом.
1: А, то есть почему-то мы-то думали, что вас как бы пригласили.
0: Нет, нет, нет, нет. Все-таки тут все по-русски. Был задан конкретный вопрос, и немножко за меня, видимо, похлопотай. Вот. Потом меня познакомили с Сергеем Владимировичем. Вот. Мы с ним не были прежде знакомы. Мы с ним пообщались сначала дистанционно, потом мы встретились в Москве. Вы привозили в Москву Евгения Онегина зимой как-то на фестиваль, какой-то фестиваль. Я был на этом спектакле, и я посмотрел его, а после мы встретились, вот общались. И тогда, ну, мы ударили по рукам, что ставим-ставим, когда, ну, на сезон, там, 25-26 год, наверное, весна, все.
1: Смотрите, это мы здесь знаем, что девиз нашего ТЮЗа с детства и на всю жизнь, потому что вы здесь поставили спектакль все-таки 16+, он взрослый, а вам-то самому как ощущалось, ну, вроде как, приехать и ставить в ТЮЗе, но не для детей?
0: Я для себя так даже не формулировал. Я приехал ставить в театре. ТЮЗ, мне кажется, это крупный театр у вас в городе.
1: У нас вообще достаточно театральный город в целом. И ТЮЗ, да, очень такая популярная, классная, экспериментальная для многих в чем-то площадка. То есть там самое разное ставится.
0: Я обратил внимание, да, что... И что у вас театров много действительно в городе. Я обратил внимание. И даже вот Кольда театр, это же частный театр.
1: Да.
0: Не каждый город может похвастаться частным театром такого уровня, поэтому что тут скажешь?
1: А вам вот это близко вообще быть в частном как раз-таки театре? Насколько я знаю, что театр, в котором вы сейчас работаете в Москве, он тоже частный.
0: Я в другом и не был.
1: Угу. А в чем разница принципиальная? Ну вот сейчас вы сравнили с ТЮЗом.
0: Тут их несколько. С точки зрения практической, ну, конечно, ТЮЗ — это театр муниципального значения, и в Москве есть театр муниципальный, федеральный, значит, это предполагает какие-то дотации и немножко другой уровень административного взаимодействия. Это касается и документации, и там, оформления работы, и выделения средств, и их объемов, службы, цеха. Все это работает вроде как в одном механизме, но требует... в том числе, и некоторые бюрократии, и вот как бы вроде как такой завод. Частный театр — это все-таки небольшая компания ребят, которые вместе, значит, что-то тусуются идейно, да, у них эта идея за ними обязательно стоит, как правило, это вокруг одной-двух фигур, частный театр. И они делают материал, тот, который для себя считают нужным, ими никто не руководит. У нас там Новый арт-театр, мы хотим, будем делать 3+. А захотим, будем делать 18+.
1: А при этом с финансированием, наверное, сложнее, да?
0: Очень, потому что тут либо должны быть какие-то меценаты, если вы не связываетесь с государством, потому что есть и частные театры, которые имеют какие-то дотации, там, все равно. А либо это меценаты, либо, ну, самоокупаемость — это всегда театр на досках. Потому что купить себя полноценно частному театру очень трудно, если только вы не какая-то антреприза, где есть... Ну, имена крупных артистов. Потому что антреприза живет во многом именно из-за этого. Там выбирается популярное название и хотя бы одна фамилия из афиши, чтобы зрители приходили.
1: А при этом, вот вы как актер, вы бы хотели, ну, стремились бы все-таки в государственный театр?
0: Но передо мной же выбор такой стоял. Угу. Я когда закончил актерский факультет в 2010 году, Разумеется, передо мной стоял выбор. На четвертом курсе надо было чесать затылок, где работать. Я уже к этому моменту в Новом арт-театре провел много лет. Я же пришел туда мальчиком. Вот, и там, познакомившись с Дмитрием Калининым, он когда свой театр начал строить, я как раз был в той самой группе детей, с которыми он это начинал. К 10-му году театр стал театром, а я как раз выпустился. И тогда не то по беспечности, не то по той самой судьбе, которая меня ведет, значит, я куда прибила, там я и тусуюсь, я не принял никакого решения. Ну, что-то я показывался в театр Вахтангова, в театр, не знаю, этого, господи, Никитских ворот, возможно, в Станиславского, возможно, в Сатиру, в Эцетера, куда-то показывался. Звал меня к себе Розовский в Никитские ворота. Предлагал работать, да. Ну, я отказался.
1: А вообще, Евгений, вы так скромно о себе говорите. Вот прибился. Вот такие какие-то слова с такой странной, немножко уничижительной коннотацией. Вы не чувствуете себя звездой? Вы же снимались в таких больших проектах популярных.
0: Ну, я снимался даже со звездами первого мирового уровня. Но так. Это... Да ничего я этого не чувствую. Никогда не чувствовал. Я делаю свою работу. Ну, я понимаю, что кто-то к этому стремится годами, но я тоже годы эти потратил. Просто не обязательно нести это на флаге. Ну, я так считаю.
1: То есть это просто свойство характера, что вы не, как сказать, не хайпуете на этом и не страдаете звездной болезнью?
0: Я, наверное, не умею.
1: А это хорошо или плохо?
0: В современном пространстве, наверное, этого мне не достает. Наверное, этого мне не достает, потому что, ну, немножко такой наглости, может быть, мне и надо было бы, если бы я стремился поддерживать свою популярность на каком-то уровне. Но я ведь и не стремлюсь. Я стремлюсь работать, и моя популярность мне нужна исключительно для этого. Потому что, покуда тебя знают, проще эту работу находить. Ну, это
1: и,
0: так.
1: И однако же вы приехали в Екатеринбург.
0: Я приехал в Екатеринбург, да потому что у вас замечательный театр, как выяснилось, кстати.
1: Так. Расскажите об этой постановке, да? Называется она «Квадратура круга».
0: Да.
1: По пьесе Катаева.
0: Да.
1: Жанр водевиль.
0: Да.
1: Ну, вы нам расскажите поподробнее, о чем все-таки, да, такое замысловатое название. Это какая-то, по-моему, проблема, которую... Задача, вернее, которую пытаются решить еще с древних времен. Что есть такое квадратура круга? Поподробнее давайте.
0: Ну, начнем с древних времен. В общем, это какая-то странная геометрическая затея. Кто ее придумал, для чего, я не знаю. Коротко говоря, как я понял, почитав чуть-чуть в интернете, сильно не углубляясь, смысл задачи в том, чтобы при помощи циркуля, и, по-моему, только одного циркуля, начертить круг такой же площади, как квадрат. Ну, есть квадрат.
1: Это просто поупражняться, да? Вот мозг свой позаставлять работать.
0: Видимо, да, что-то наподобие задачек со спичками, когда тебе выкладывают, говорят, убери одну и сделай так, чтобы было там 4 квадрата. Вот такая же история. И эта задача выяснилась, что она нерешабельная. Ее невозможно решить из-за того, что есть вот это трансцендентное число пи, которое всегда вносит свою, значит, какую-то поправку. Из-за этого невозможно одним только циркулем это сделать. Нужны еще какие-то инструменты. Простите. Вот. Это... Ну, абсурдная задача, и самое главное, что она нерешаемая. То есть можно было бы переименовать пьесу таким образом. Нерешаемая задача.
1: Так, да. А вот посягнули ли вы на то, чтобы решить-таки эту нерешаемую задачу, мы послушаем после рекламы.
0: Договорились.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
2: 6+.
8: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
9: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
10: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
11: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtoshkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
12: 18+.
13: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
14: Национальные проекты России.
15: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Это программа «Гость в студии», а у нас сегодня настоящая звезда, которая так себя не называет, Евгений Харланов, актер и вот новоиспеченный режиссер. Ну, диплом-то у вас впереди, да?
2: Да.
1: Давайте мы продолжим тему обсуждения постановки в нашем ТЮЗе. «Водевиль. Квадратура круга». Про неразрешимую таки задачу этой квадратуры круга вы хотели нам рассказать.
2: Да.
1: В чем сюжет и нашли ли какое-то решение?
2: Да, так вот коротко, если о сюжете, значит, два молодых человека живут в муниципализированной квартире вместе, в одной комнате. Вот, 26-27 год, вот этот период, я имею в виду предыдущего века, да. И они с утра женились. Друг другу об этом не сказали. Жены них свои собираются привезти в эту квартиру, ну и как-то вот сосуществовать, видимо, вместе. Он и жена, и еще товарищ. Но выясняется, что они женились все вместе, дружно, и теперь это две семьи в одной комнате. Конфликт начинается вроде как с бытовой разборки, но проблема совсем в другом. Они влюбятся друг в друга, разумеется, по законам водевиля перекрестно. Жена одного влюбится, значит, в жениха другой, и получится такой не любовный треугольник, а любовный квадрат. И дальше всю пьесу они долго пытаются понять, как же им теперь жить, потому что они уже расписались, а они же все строят новую семью, новый мир, новый быт. Это послереволюционное время, это большевизм, и огромное количество новых реформ, в том числе семейного характера, и всякие теории нововведения вот Смедович от Калантая, от Семашко, от всех, кто там мог писать теоретические трактаты, как нужно жить и как нужно строить новую советскую семью. Наши герои очень наивны и пытаются эту семью строить. Они уже расписались, и как бы вроде бы, по их мнению, откатить это назад невозможно. Но жизнь ввела свою переменную пи, ту самую, значит, из задачи, не знаю, кто это, Пифагор, не Пифагор, в общем, древних греков. И выходит, что теперь нужно из этого квадрата как-то выйти, потому что это пи, это любовь. Они влюблены-то в других людей, а живут вот с этими. И всеми силами они пытаются себя удержать, значит, вот этой любви. Но ничего у них, как водится, как и бывает, не выходит, потому что все-таки любят они по-другому. И любовь здесь торжествует. И, конечно, эта история, на мой взгляд, про те границы, которые мы сами себе устанавливаем, не в дурном смысле этого слова. Я не говорю, что нужно отменить законы или отменить, да, какие-то порядки касательные там этики, нормальных человеческих взаимоотношений. Вот. Но есть вещи, которые мы ставим перед собой, и их, ну, на них можно было бы закрыть глаза. Мы сами себя пытаемся загнать в рамки какие-то, а жизнь наша эти рамки не приемлет. Ну, в том смысле, что она в них все равно не влезет. Всегда будет что-то, что даст поправку на ветер. И мы не сможем строго действовать тому, как сами себя решили организовать. Так не будет. Все равно кто-то в кого-то влюбится, кто-то кого-то возненавидит, кто-то с кем... Ну и жизнь будет жизнью. Мы ее не загоним.
1: «Водевиль» — это же вроде про юмор, а здесь такая философская, драматичная история.
2: Потому что Катаев хороший автор.
1: А вы, кстати, в одном из интервью сказали, что эта пьеса, конкретно вот Катаев и... Я, по-моему, даже читала в самом начале, когда она создавалась, то есть, получается, как раз 20-30-е годы, ее в Москве только 600 раз поставили. И вот вы тоже говорили, что она самая популярная, да, среди вот режиссеров театров. А важно ли вам тогда в чем-то не повториться?
2: Ну, скажем так, она все-таки не самая популярная. Есть еще Шекспир. И много кого,
1: ну,
2: да.
1: Но это
2: она
1: понятно.
2: Очень популярна. Ее ставили и на Бродвее в том числе.
1: Даже так?
2: И это было еще тогда, в начале.
1: Вы соревнуетесь с бродвейским исполнением?
2: Я, во-первых, его не видел. И я не соревнуюсь. Нарочной попытки как-то выделиться решенчески не было, но, конечно, я должен отдавать себе отчет в том, что ты забиваешь это название в интернете и видишь, ну, там, цать постановок, разнообразных. Студенты любят эту пьесу очень, любительский театр любит эту пьесу очень, провинциальные театры очень любят эту пьесу, потому что легкий жанр, комедия, она смешная пьеса.
1: зацепиться хочется за провинциальный театр. Это вот, например, что? Например, кто?
2: Ну, я, сидя в Москве, мог бы Екатеринбургский ТЮЗ назвать провинциальным театром.
1: Так, однако, но же... вы приехали сюда и...
2: Ну, я не нашел у вас провинциального театра. В ТЮЗе, во всяком случае, точно. Вот у вас богатый репертуар, он очень разнообразный. Есть спектакли, на которых точно стоит обратить внимание. И большинство спектаклей доставят удовольствие зрителю. Я такое посчитал. А мое мнение сейчас, оно основано. Я смотрел 14 названий.
1: А актеры это наши тюзовские, они как вообще воплотили ли ваши идеи? С первого ли, с полу ли слова, да, так скажем, поняли вас? Или пришлось повозиться в чем-то, может быть?
2: Ну, мы много общаемся, и особенно в постановочном процессе. У нас не было времени на застольный период совсем, потому что постановка ставится скоро. Я 22 марта пришел на первую репетицию, а вот 20 мая я уже сдаю премьеру. Получается, на все про все.
1: Два месяца?
2: Ну, два месяца, исключите праздники, исключите выходные, которые театру положены, и остается там, ну, наверное,
1: всего
2: репетиции
1: ничего.
2: 40, наверное, было, я их не считал, что-нибудь такое.
1: И причем два, кажется, женских состава.
2: И
1: да?
2: Два состава, да, девчонки у меня играют, они меняются, они играют или гостей, или героинь, или наоборот. То есть,
1: а с чем это связано, почему так решено?
2: Это решение продиктовано руководством, это не мое решение. Почему так? Я думаю, что здесь есть абсолютно практические какие-то задачи, которые решает именно театр. Во-первых, есть молодые артистки в труппе совсем, которые только-только выпустились из института, их надо занять. Это Александра Кошарова. И два, одна актриса и два артиста. Никита Бучельников и Саша Александр Борисов. Вот, вот трое молодых артистов, им просто нужно дать новый репертуар, чтобы они не только где-то там, значит... скажем так, ну, во-вторых, там ролях где-то тусовались, там где-то пели в хоре или танцевали, но чтобы они могли играть, чтобы они могли проявляться. Это с одной стороны. А с другой стороны, наверное, есть вот и более старшие актрисы, которым тоже хочется дать новых ролей. Хотя я не знаю, Семенова столько на сцене, куда ей еще ролей? Ну, я думаю, здесь практические задачи преследует администрация театра.
1: А как в итоге быть неповторимым-то и узнаваемым, если вы ставите пьесу, которую уже ставили много, много раз?
2: Ну, в первую очередь читать пьесу. В первую очередь читать
1: пьесу. То есть какие-то смыслы искать новые в ней?
2: Ну, нас, я буду говорить так. Я режиссер пока молодой, как нас учат. Ты читаешь пьесу, ты ее анализируешь, и внутри анализа, в конце анализа всегда надо прийти к поиску образного ряда. То есть что это такое, коротко говоря. Это те образы, которые положил автор, которые тебе придется вскрыть, их нужно вскрыть, иначе никаким образом не вывести это повествование на поэтический уровень. Если остаться на бытовом, то ну, тогда нет смысла и браться. Вообще, бытовым ключом далеко не каждую пьесу откроешь. Большинство пьес не откроешь бытовым ключом. Всегда надо выходить где-то за рамки, и для этого необходим образный ряд. Та самая поэзия, которую автор, хороший автор, обязательно положил. Катаев хороший автор, поэтому читаем пьесу, смотрим, что там есть на уровне поэтики и что из этого можно забрать. И тогда непременно можно будет отделить свою постановку от чужих, просто потому что каждый поэт индивидуален.
1: Я очень сюда думаю, в тему задам вопрос, зачем на сцене грифельная доска? То есть это же какой-то тоже еще один пласт, еще один смысл.
2: Это как раз буквальная, скорее, буквальная попытка решить эту задачу. Вот это буквальное изображение не названия, а процесса, происходящего в этой пьесе. Я зацепился очень просто. Они там внутри пьесы делят территорию этих комнат пополам. Ну, они решают, как им жить между собой. И Людмила говорит, надо разгородиться. И предлагает сделать это при помощи мела. Они чертят на полу, значит... вот линию, которая разделяет комнату ну, на часть Абрама и часть Василия. Вот с этого мела я и зацепился. И это стало, наверное, первым образом таким, который возник в моей голове. Ну, уж коли у нас квадратура круга, а это геометрическая задача, мы говорим о какой-то геометрии, коли автор добавляет мел, он мог разгородить как угодно. А он делает это при помощи мела. Откуда бы вдруг там взялся мел? Там так здорово. Вась, у тебя есть мел? Он говорит, конечно, есть. У вас дома есть, Евгений, мел?
1: Забавно, но нет.
2: И у меня нету. А у Василия почему-то есть. И я, наверное...
1: Может, это просто годы те. Может, хотя, зачем те? Умел?
2: Может быть, годы те. Но я же нахожусь в нынешнем времени и все равно пляшу.
1: Надо актуализировать как-то, чтобы мы все это поняли.
2: От нынешнего времени. И думаю, ну, наверное, здесь можно вынуть какой-то образ и привязаться к названию. И тогда я думаю, ну, пусть все это решается, вообще вся эта история будет рассказана так, как если бы мы на доске пытались решить эту самую квадратуру круга. У меня есть условный Абрам, А есть условная Тоня, Т есть условная Людмила, Л есть условный Василий. Как так их правильно сложить, чтобы все-таки они и любили друг друга, но при этом не нарушили, значит, своих коммунистических доктрин, внутри которых они существуют, если они уже расписались. Попытайся посчитать, Карл Маркс.
1: А давайте на современность это как-то перенесем. Я правильно понимаю, что мы по-прежнему находимся вот в этой какой-то нерешаемой задаче?
2: Мы всегда ставим себе какие-то новые доктрины и пытаемся себя в них запихнуть.
1: То есть мы сами виноваты?
2: Да. Мы хотим таким образом сделать себе лучше, и это правильно. Человек — существо организованное, мы живем все в обществе, в коллективе, мы пытаемся как-то себя организовать. Но ежедневно, ежегодно, постоянно происходят случаи, которые не могут срастаться с нашими желаниями. Мы говорим, нас бросают то в жаркий
1: холод. А какой выход-то?
2: Выход какой? Любить жизнь.
1: То есть вот в этом ее проявлении, вот в этой бесконечном столкновении того, что мы хотим, и того, что надо.
2: Есть такое стихотворение, которое начинается стихами «Жизнь — занятная штука», Настасья. Вот мне очень нравится это начало, потому что оно вообще как-то, эта простая фраза описывает ироничный и, наверное, философский взгляд, который должен быть на нее. Занятная штука. Она меняется. Вот мы не можем ее никак задушить, хотя мы пытаемся. И любая доктрина, будь то коммунистическая, будь то демократическая, любая, всегда не сможет быть в чистом виде. Утопия невозможна. Вот, вот что в этой пьесе я вижу.
1: А какой у вас критерий того, что спектакль получился?
2: Я думаю, первое, я зритель, я смотрю спектакль, я понимаю, что я вижу историю. Я ее внятно читаю, я понимаю, что происходит. На мой взгляд, это самое главное, потому что...
1: А как вы это оцениваете? Вы же уже внутри этой истории.
2: Ну, я сейчас, наверное, с точки зрения зрителя буду говорить, не с точки зрения режиссера, потому что режиссер — это же тоже
1: А я-то вас как режиссера спрашиваю.
2: Ну, я же тоже как зритель пытаюсь оценивать. Мне все равно нужно абстрагироваться. И мне нужно стараться рассказать историю так, чтобы она была ясна. То есть моя задача — ее рассказать. Я историю рассказываю, зритель ее смотрит. Она должна быть ясна. Если история не ясна, возникают вопросы либо к автору самой истории, либо к режиссеру. Вот, кто тут
1: виноват. Хорошо. Еще
2: виноват.
1: Какие критерии?
2: Вот. Второй критерий — история рассказана увлекательно.
1: Ну, все такое относительное, Евгений. Давайте мы прервемся сейчас на выпуск новостей и продолжим.
0: Угу. Повтор программы. В Екатеринбурге 20 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать требования особого противопожарного режима. В большинстве случаев причина возгорания – безответственные отношения людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это ежегодная мера, которую мы вводим, чтобы сохранить лес. Только за прошлую неделю патрульные группы зафиксировали больше 200 нарушений режима, в том числе сжигание мусора и сухой травы, разведение костров за запрещенных местах, написал Паслер в своих соцсетях. Для контроля за пожароопасной обстановкой в лесах Свердловской области специалисты ведут 4-уровневый мониторинг, что позволяет своевременно выявлять и быстро локализовывать возгорание. Всего с начала года на территории Свердловской области возникло 46 лесных пожаров на площади 405,5 гектаров. И все они были ликвидированы в течение суток. О возгораниях необходимо сообщать по бесплатному номеру телефона лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 или по единому номеру 112. Коммунальные службы и энергетики Свердловской области в штатном режиме прошли отопительный сезон 25-26 годов. По данным регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025 по 4 мая 2026 года на объектах ЖКХ зафиксировано 1207 технологических нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало более суток, снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, большинство технологических нарушений устранялось оперативно, почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часов. В следующем отопительном периоде продолжим работу по сокращению времени реагирования и снижению количества аварий на коммунальных сетях, добавил министр. Наиболее часто нарушения фиксировались на тепловых сетях, 541 случай, на водопроводных сетях 385, на электрических 335 случаев. При этом среднее время устранения инцидентов на тепловых сетях составило 5,4 часа, на электрических 5 часов. Для оперативного реагирования в регионе было сформировано 976 аварийных бригад общей численностью почти 5000 человек. Задействовано порядка 1500 единиц спецтехники. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере «Макс» по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе «Госуслуги». Услуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
4: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Ну что, возвращаемся в студию вновь. У нас сегодня Евгений Харланов. Мы так долго и так много говорим. Ой, на какие-то философские уже, получается, темы. Все меньше о вас, все больше о смыслах. Да, знаете, какой у меня вопрос? А когда ты сам актер, это как-то влияет на тебя, как на режиссера?
2: Я считаю, вообще
1: и как
2: прям
1: тогда уже?
2: Влияет. Ну, во-первых, я считаю, что, конечно, режиссер должен знать актерское мастерство. Вот, должен знать. Не обязательно.
1: То есть вы правильным путем идете?
2: Да, не обязательно он хороший актер, не обязательно он очень опытный актер, но он точно имел к этому отношение. Потому что актер — это те люди, с которыми придется... Это те краски. Это те краски в руках художника, при помощи которых он рассказывает. Поэтому, не зная, не понимая актерского ремесла, тут очень трудно руководить.
1: Ну, а вы становитесь более сердобольным, не знаю, более участным к ним?
2: Это ужас. Это катастрофа какая-то.
1: Серьезно?
2: Конечно.
1: Ну, давайте про наших как раз артистов. Ну, я просто слышала, да, что вы их бережете сильно.
2: Ну, вот это катастрофа. Нет, правда, я об этом говорил вот в предыдущем разговоре с вашими коллегами, которые вы слышали. Это по моей неопытности, скорее всего. Но все-таки мне всегда хочется как-то артиста поддержать, как-то сделать так, чтобы и ему было и интересно, и чтобы у него получалось. И меня беспокоит проблема того, как артисту, что ему подсказать, если у него не получается, как ему не помешать, потому что они разные, кому-то вообще ничего не надо. Я не помню, чтобы я лишний вопрос задал режиссеру в своей практике. Мне не надо. Скажите, что делать, а я разберусь. Вот. Можете рассказать, зачем. Мне это поможет. А может, и ограничит. То есть вот я...
1: Так интересно, а вы не хотите увидеть, ну, полноту, да? Чтобы встроиться более адекватно, что ли, в общую канву, которую
2: для меня рисуется нарисовали? Для артиста линия рисуется постепенно. Я иду от начала и до конца, потом пересматриваю это в обратную сторону.
1: Это только в театре или в кино тоже так?
2: И в кино так, потому что, ну, в кино снимают непоследовательно. Оно же обрывками.
1: Вот о том и разговор. Ощущение, что хочется видеть полную картину ради того, чтобы вот один этот какой-то элемент сыграть верно.
2: Для этого читается сценарий, и все вопросы ты сам себе можешь прекрасно задать. Если ты что-то не понял, ну, подойди к режиссеру, спроси. Но на съемочной площадке режиссер, как правило, уже с оператором все придумали. И там мало остается вопросов. Ты заходишь в кадр, есть место, куда ты сядешь, есть окно, возле которого ты встанешь. Распределись. Если будет неверно, режиссер скажет.
1: А как вы относитесь к тому, что сейчас много кто не оканчивает никаких высших учебных заведений по части актерского мастерства и играет в кино? Ну, блогеры и прочее.
2: Это острый вопрос. О нем сейчас многие говорят, он вообще стал популярным. Я, конечно, считаю, что все-таки школа нужна.
1: Просто, да, почему он популярный? Потому что для вас это какая-то конкуренция. Вы старались, вы учились, а в итоге все пошли в кино по приглашению.
2: Ну, а я композитор, я ж не учился. Ну, я ж пишу, 25 спектаклей я написал. Ну, давайте меня закидаем палками за то, что я не учился.
1: Классно. Факт, то есть нужно всегда посмотреть на себя шире?
2: Да, конечно. Ну, конечно. Ну, что, ну хорошо, вот он... Ну, не будем называть фамилии, неважно. Вот актриса или актер, он нигде не учился. Но он приходит на площадку, вот особенно мы сейчас говорим в контексте кино, и выдает результат. Какие могут быть вопросы?
1: Смотрите.
2: Для чего будет требоваться ему мастерство? Мастерство ему нужно в случае, когда есть большой поток работы разом, и надо быстро обрабатывать всю информацию. В случае, когда тебя бросает из жанра в жанр, и нужно существовать разными приемами, разными способами. В случае, когда ты переходишь из кино в театр, из театра в кино и обратно постоянно. Тут нужно мастерство, чтобы техника нужна. Потому что...
1: О том и речь, получается. Да. Я вот как раз хотела сказать, вы так сконцентрировались на результате, а ведь процесс-то, вдруг с ним тяжело работать. Всем.
2: Да, но я сейчас, наверное, имел в виду ту ситуацию, когда артист приходит, и с ним не тяжело работать. Вот. Потому что когда тяжело, ну, работают же с детьми. Вот в кино, в том же. Да и в театре работают тяжело. С какими-то детьми очень тяжело, с какими-то менее тяжело. Но это отдельная задача для режиссера. Тут мы в курсе. Мы знаем, что артист, ну, он не профессионален. Точно так же я приглашаю взрослого артиста, если мне это нужно, то я приглашаю непрофессионала, я его сажаю в кадр, и мы с ним работаем. Какие вопросы-то? Тут, это, мне кажется, все вопросы от зависти, в первую очередь, но мастерство нужно. Нужно на больших оборотах, когда работаешь много, когда меняются задачи сильно. Вот.
1: Давайте тогда продолжим тему кинематографа Российской Федерации. Как вы вообще к нему относитесь?
2: Я в последнее время мало смотрю кино. Так получается, потому что занимаюсь театром. И тут бы найти время лишнюю пьесу почитать, а не кино посмотреть. Я за наше кино болею. Мне хочется, чтобы у нас получалось. Я вижу, что мы снимаем больше и больше. Очень хороший толчок здесь дали платформы в свое время. Сейчас пришли какие-то, значит, изменения в законодательство. Рынок стал снимать меньше, это заметно. Снимают все больше сказок или проектов, которые уже себя как-то зарекомендовали. То есть это вторые, третьи сезоны сериалов. К сожалению, новое выходит мало. И как-то все то кино, которое мы называем артхаусным, кажется, вышло немножко в сторону. Они отошли, то ли они стали меньше снимать, может быть, проблемы с финансированием. Ну, все-таки там и политическая ситуация не располагает. Но я за наше кино болею, мне очень хочется, чтобы получалось.
1: А получается?
2: Не все. Далеко не все. Ну, что будем лукавить, мы все это видим, что трудностей много.
1: Ну, например, вот вам что бросается в глаза? В чем мы не очень пока? Вы просто как мастер, да, который понимает, как это устроено изнутри. Вот вы бы на чем сделали акцент? Куда нам бросить силы, если бы это было возможным?
2: Ну, в первую очередь, конечно, есть вопрос вкуса на уровне не картинки. Мы все бросились в картинку, вообще в аттракцион. Надо немножко себе свои аппетиты в этом смысле поумерить. Но мы идем за зрителем, который этого просит.
1: А как же просветительская функция?
2: Тут мы начинаем разговаривать о функциях. Но
1: окей, все, функции
2: дальше...
1: забыли.
2: Функция есть просветительская, а есть экономическая. Бюджет, продюсер, средства. Мы находимся в взаимоотношения капиталистические. И продукт должен быть продан и куплен. Это задача сейчас такая. Так устроено наше общество.
1: И разве у нас в этом смысле неблагодатная почва, когда ушли много кто из России, из кинотеатров там, и так далее? У нас, пожалуйста, вот снимай не хочу, показывай не хочу.
2: Ну, да. Но для этого надо побороть скепсис общий, который присутствует у нашей публики по отношению к нашему кино.
1: А как мы достигли-то этого скепсиса? У нас был шикарный кинематограф СССР.
2: Ну вот как раз благодаря тому, что стали увлекаться лишними аттракционами. Это потеря смыслов в угоду картинки, в угоду пошлости, в угоду всяких развлекательных вещей, которые, ну вот мое мнение, которые стали вымывать здравый смысл. Это начало происходить как раз с развалом. Советское кино утрачено. Это явление, которое было, и мы не вернем.
1: Это связано с самой режиссурой? Может быть, с умами, которые это делают?
2: Это связано... Я вижу, что это произошло комплексно. И со сменой доктрины изменилась молодежь, изменилась музыка, изменилось изобразительное искусство, изменилась литература, изменился и театр. Потому что жизнь принципиально изменилась. Театр ее отражает, и следом изменилось и кино. Попытка оценить это событие происходит и сейчас, когда мы снимаем много про 90-е, мы их почему-то частично романтизируем, частично нет. Но мы еще долго будем это осмысливать. И пока мы свой новый язык не обретем... Нет своего языка. Вот он был, а новый был как бы заимствован, потому что хлынул поток, и в том числе и фильмов из Запада, из других стран, от которых мы были закрыты. Он пришел сюда к нам... Как это разом обработать невозможно? Стали пытаться снять оттуда сливки, да? И вот не смогли достичь этого. Ну, не сняли мы «Побег», никак. И «Побег из Шоушенка» тоже мы не сняли. И не сняли мы «Список Шиндлера».
1: Зато мы переснимаем великие фильмы «Москва слезам не верит».
2: Это аттракцион.
1: Например.
2: Это как раз аттракцион.
1: Ну, а вам не понравился этот аттракцион?
2: Ну, вот «Москву слезам не верит» конкретно я не смотрел. А что же я из этого всего добра смотрел?
1: А зачем? Давайте так. А, ну вот мы переснимаем мультики, которые были. Вот недавно я посмотрела «Царевну лягушку», вторую часть.
2: Да, я недавно пересмотрел «Бременских», да.
1: Вот. Вопрос. По-моему, там с графикой полнейшая беда. А, кстати, в «Царе Салтане» тоже. Очень это все выглядит максимально ненатурально. А вы говорите, что мы гонимся за картинкой и за, не знаю, применением каких-то технологий.
2: Тут очень трудно угадать. Хотели сделать натурально или не хотели? Все-таки есть режиссура, есть художественное слово. Я не смотрел «Салтана», но это сказка.
1: Угу.
2: Нужна ли сказке натуралистичность? Вопрос к режиссуре.
1: Нет, сделано просто плохо. Даже тупо, извините. по параметрам каким-то, по пропорциям, по живости просто. Угу. А как вы относитесь к ИИ в, ну, в кино и тем более в театре?
2: Это наша новая эпоха.
1: А что она это нам может дать?
2: Не больше, чем в свое время дало появление проекции. Еще один инструмент для выражения мысли.
1: Но мы проекцию так в штыки не воспринимали.
2: Ну как? Как ее использовать? Бывает проекция, видеопроекция работает уместно, а бывает она просто ради того, чтобы... Да непонятно ради чего. Режиссер не придумал, как это сделать по-другому, и решил показать на экране. Бывает вот так. И так часто бывает. В таком смысле видеопроекция не имеет никакого смысла. Она должна быть частью художественного языка. Ну, даже там, если мы возьмем спектакль Тюза, я его смотрел, «Горе от ума», Праудин там активно применяет проекцию, там это часть художественного языка. Там она оправдана. Это способ повествовать, а не способ прикрыться новым приемом. Вот, наверное, в том и проблема, что мы стали прикрываться приемами вместо того, чтобы использовать их как инструменты.
1: Сейчас есть какая-то мысль, не скажу, что инициатива, но какая-то мысль такая была в медиа-среде, что будут использовать просто лица, ну, с помощью нейросети, да, лица известных людей, просто платить им деньги за использование этого лица и дальше уже с ним клепать все, что они хотят. Как к такому относитесь и не заменят ли технологии актеров тогда?
2: Актеров не заменят, потому что все-таки ИИ сам по себе глупый, ему нужно поставить задачу.
1: Так, ну, вот. Актеру тоже нужно поставить задачу.
2: Правильно, но в таком случае, давайте разберемся. И нужно поставить задачу так, как это сделал бы вот этот вот актер, и чтобы он это повторил. А актеру не нужно объяснить, как сделать этот актер, потому что он сам им является. Он сделает так, он и должен это сделать. И живой разум необходим, потому что только человек, возвращаясь к квадратуре круга, может внести ту самую пи.
1: Ну, и тоже совершенствуется и обучается.
2: Человек совершенствуется и обучается, и только он может внести вот эту вот шероховатость, которая даст и вдохнет жизнь. И может только повторить.
1: Класс. Про жизнь вы сказали здорово, потому что действительно душком попахивает от этих,
2: да,
1: от этих видео. Они абсолютно безжизненные, это правда, бездушные.
2: Конечно.
1: Давайте вернемся к кино, и, может быть, есть у вас какой-то ответ. Чего не хватает реально российскому кино, чтобы стать крутым на мировом уровне?
2: Ну, блин, ну это на целый вечер нам,
1: да,
2: разговор.
1: Да, ну, в одном такое, ответе. Что, может, у вас что-то наболело?
2: Нет, ну то, о чем я говорил, да, перестать аттракционы всякого рода подбивать под сценарий. То есть мне герой действует так, потому что мне вот это нравится, я хочу, чтобы вот он действовал. Вот я даже не хочется мне все время приводить примеры, так, чтобы никого не обижать. Но бывает, что я придумал какую-то штуку в сценарии, на которой у меня строится фабула. Она начинается с этого. Но через полчаса действия мы это все уже поняли, и герой уже не может существовать таким образом. Но я как сценарист, а потом как режиссер, продолжаю это развивать. Хотя это теряет всякую логику.
1: Это самодурство?
2: Это не самодурство. Это недостаток фантазии.
1: Так, хорошо. А если перейти уже к вашим планам, вы еще продолжите радовать нас в кино, или вы окончательно перебрались в режиссеры?
2: Нет, пожалуйста, зовите меня в кино, я буду сниматься, зовите, я не буду ничего ставить, а потом закончу сниматься и опять буду ставить. Вот я человек свободный и в данном случае владеющий уже несколькими профессиями. Вот где нужен, туда зовите, разберемся, договоримся.
1: А к нам-то вы надолго?
2: Я уеду 21 утром после премьеры. Я не знаю, когда я вернусь. Мне бы очень хотелось, конечно, наблюдать за жизнью спектакля, потому что это необходимо. Я же увижу его только вот в самом состоянии, вот он только возник. Он же изменится. И в сентябре, и в октябре это уже будет другой спектакль. Но когда я его теперь посмотрю, только если приеду ставить еще.
1: Вот. Не хотят ли вас пригласить на постоянку к нам?
2: Пока мы об этом не говорили.
1: Ну, вы намекните. Да, а вам-то это интересно?
2: Ну, на постоянку надо понимать, это ж как это должно работать. Я даже не представляю себе, надо уехать из Москвы. Там семья у меня есть.
1: А, есть, да?
2: Да.
1: Вот мы и перешли на эту тему. Так, а как она вас сейчас отпустила?
2: Ну, на 2 месяца.
1: Угу. То есть вы прям постоянно здесь жили?
2: Один раз уехал, вернулся, там 4 дня побалдел в Москве, испугался от количества настигнувших дел и радостно уехал обратно.
1: Прекрасно. Не могу проигнорировать этот вопрос. Какие у вас вообще впечатления от города и от людей? Может быть, вы его ожидали каким-то определенным, а потом встретились и все иначе.
2: Город у вас красивый, просторный. Я это миллионник, но вот я сравнил так. Москва просто бешеный город, конечно, тут с чем сравнивать. Приезжаешь в Нижний Новгород, все-таки есть ощущение завода.
1: Угу. Вот, приезжаешь... Вы в Челябинске не были.
2: В Челябинске не было. Приезжаешь в Петербург, тесно. А у вас просторно.
1: У нас просторно.
2: Ну вот в центре я хожу, ничего я вижу себе эти здоровенные улицы, я вижу эту классную вашу речку и как там все это вокруг нее организовано. Мне понравилось, что много театров. Есть определенный темп. Конечно, он совсем не такой, как в Москве, и здесь он располагает.
1: Нам просто казалось, что мы, наоборот, компактный миллионник. Вот я к чему. Про просторы-то мы вверх растем.
2: Ну вот, по моему ощущению, здесь больше как-то вот...
1: Ну, дышится у нас вроде как свободно, легко, да?
2: Да, потому, ну, я говорю, в Петербурге мне тесно, я приезжаю.
1: Интересно.
2: Вот. А здесь нет. Мне понравился город. Я не сильно много по нему гулял. Да вообще немного я по нему гулял. Ну, вдоль реки прошел, галерею вашу видел, Дельсин-центра дошел, заглянул. Вот что-то так как-то вот, немножко пешком. Без экскурсий, без всего. Мне понравился город.
1: Спасибо вам большое. У вас есть еще немножко времени, может быть, наверстать то, чего не успели здесь, да, посетить, увидеть, вдохнуть, прочувствовать. Спасибо. Приезжайте еще. Будем вас ждать обязательно. И все приходим на спектакль в наш ТЮЗ «Квадратура круга» 20 и 26 мая. Поставил его Евгений Харланов, который был сегодня у нас в студии.
2: Спасибо вам, Евгения. До встречи.
0: Повтор программы.

0: Автореклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, ну и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ на 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Одно из устойчивых представлений о рок-н-ролле – стереотипов. Исполнители являются одновременно авторами и музыки, и слов. Если с мелодией так бывает всегда,

то сразу двух легендарных коллективов «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус». Вот каким был первый результат его сотрудничества с «Нау».

«Кто я?» – финальная песня с альбома «Невидимка». Белый стих, который очень понравился группе. Зачитывать должен был Вячеслав Бутусов, но, по его словам, получилось очень нудно. Тогда к микрофону встал клавишник Виктор Комаров по прозвищу Пифа. Результат налицо. Кстати, говорят, что Кормильцев сочинил этот текст для Урфина Джюса, но многие с этой версией не согласны. А джюсовцы, как мы уже раньше рассказывали, использовали у себя в творчестве некоторые стихи классика Серебряного века Валерия Брюсова. К аналогичным, но зарубежным авторам обращался до знакомства с Ильей и Вячеслав Бутусов, он же основной текстовик Наутилуса до кормильцевского периода.

Вернемся еще на 2 года назад, к самому первому официальному альбому. Просто Наутилуса, без Помпилиус, «Переезд». Половина текстов пластинки – стихи 2 венгерских поэтов, в том числе только что приведенная битва с магнатом Эндре Ади, перевод Леонида Мартынова. А вот пронзительную ястребиную свадьбу, русскоязычный вариант Юрия Тарнопольского, через 10 лет исполнил Александр Помтыкин, и она вошла в первый трибют Наутилусу уже «Помпилиус».

0: И опять не обошлось без случая. В 1982 году Вячеслав Бутусов по дороге в Челябинск на автобусной остановке купил двухтомный сборник «Антология венгерской поэзии» и, среди прочих, обнаружил как только что процитированные, так и тот, что до сих пор является у Славы одним из любимых. «Никогда не думал, что обнаружу произведение с таким глубоким смыслом», как заклинание повторяет Бутусов в интервью и в период Свердловского рок-клуба, и в 90-е, и теперь, когда уже поменял не одну группу и проект. Возможно, вы уже догадались, о каком произведении идет речь, и очень скоро мы подтвердим или опровергнем ход ваших мыслей.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезд...

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой мир у себя под мою песню на волнах Город ФМ.
2: Чувствовать мир на кончиках пальца, сокращать дистанцию, больше не притворяться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Рассказ о подвиге мальчика Данила Садыкова. Не было мыслей, были только действия. Многие из вас, наверное, думают, что дети способны только на шалости и глупые поступки. Но история о храбром подростке заставит вас по-другому взглянуть на это утверждение. Однажды в мае 12-летний Данил Садыков приехал в гости к бабушке и дедушке. Он решил покататься на велосипеде и поехал по бульвару энтузиастов. Он и не подозревал, что скоро совершит подвиг, который будет стоить ему жизни. Примерно в то же время 9-летний Андрей играл с друзьями у фонтана. В какой-то момент пластиковая бутылка, с которой они играли, упала в воду. Андрей не растерялся и попытался ее достать, но сам упал в воду. Люди кричали и звали на помощь, но никто не решался броситься в воду, кроме Данила. Он увидел, что мальчик тонет, и, не думая о себе, бросился на помощь. Он вытащил Андрея на бортик фонтана, но сам не смог спастись. Его тело пронзило током, и сердце остановилось. Данил Садыков был награжден орденом мужества посмертно. Его назвали юным героем набережных Челнов. Он совершил то, на что способен далеко не каждый взрослый. Спас чью-то жизнь ценой своей.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.
5: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо «Новокольцовское». К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: в Екатеринбурге. Половина 11 вечера.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Цветы и мосты» на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова под названием «Оружие для защиты Отечества». Великая Отечественная война. Октябрь 1941 года. В окрестностях Брянска шли ожесточенные бои. Михаил Калашников, старший сержант и командир танкового экипажа Т-34, вместе с двумя товарищами отправился в разведку. Благодаря этому он остался жив, а всех остальных расстреляли фашисты. Михаил думал, вот если бы у наших солдат были автоматы, исход боя был бы другим. После контузии в госпитале он спрашивал себя, неужели это конец? В то время ему было всего 22 года, и по состоянию здоровья его больше не пускали на фронт. Михаил говорил себе, я должен быть полезным своей стране, я обязательно должен помочь фронту. Он вспомнил свое детство, когда начал изучать принципы работы механизмов. Уже в 5 лет он сделал себе коньки, а в 10 собрал велосипед. Именно в больничной палате госпиталя Михаила по-настоящему загорелась идея создания своего образца автоматического оружия. Мысль не покидала его до последнего дня пребывания в госпитале. «Впереди у меня целых 6 месяцев отпуска. Надо успеть! Я должен успеть!» говорил он себе, продолжая работать над чертежами. Вскоре он изготовил первый образец. Михаил Калашников прошел много испытаний, прежде чем комиссия окончательно утвердила его модель автомата АК-47. Он создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Михаил Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный им автомат стал символом мощи советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей. Мог ли в то время предположить Михаил Калашников, что именно его автомат станет одним из самых надежных помощников для наших бойцов в ходе специальной военной операции на Украине? Его изобретения были достижением века и до сих пор остаются самыми надежными. Его фраза «Я создавал оружие для защиты Отечества» остается актуальной и сегодня.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107,6.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

Ветер в голове, мысли в чемодан. Мне так часто кажется, что я пропал. Что несет мне завтрашний день, когда выйду за белую дверь?

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.
4: Hear the clock ticking on the wall, losing

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Город ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.
1: Пустой звук моего голоса.

0: Плейлист для ночных жителей на 107.6.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Искалечены ранами, искалечены травмами, но я лечу словно мотыльки среди ночи, как те лампочки. Все мои жанры из паники, я не сбавляю, лечу, кричу забавными драмами. Не помню, но я лечу.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Все грани Екатеринбурга. Город FM на 107.6.
2: Небо!

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио «Город ФМ».

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.